one little thing. Without a woman,

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может, прощался и с нами, и с миром. На сигналы земли

нему патриарх обращал. Зря пускали ракету, ракета упала. Зря привычно орали.

дождем из стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла. Без конца и начала, без конца и начала, одинокий прекрасный

толпа войдет в город твой. Пусть цветы оборвет и тебя в суматохе людской. Там никто не найдет, как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне.

пути позади. И немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

и как трудно стерпеть и сберечься цветы. И сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты.

влет, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд

пистолет я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 8 мая 2026 года, 21 день месяца Ияр, Кав Алиф Бейяр Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. В руководстве Ирана минувшей ночью обвинили Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня. Пресс-секретарь Объединенного военного командования вооруженных сил Исламской Республики заявил, что обмен ударами начался после того, как американская армия атаковала два иранских корабля в Ормузском проливе. Кроме того, в Тегеране обвинили Вашингтон и его союзников в том, что они атаковали иранские гражданские объекты. По словам представителей режима Аятолл, удары по американским судам стали ответной реакцией Ирана на провокации Соединенных Штатов. Представители Центрального военного командования армии Соединенных Штатов подтвердили минувшей ночью, что американские вооруженные силы нанесли удары по целям в Иране в качестве ответной реакции на атаки на американские суда в Ормузском проливе. В заявлении, опубликованном Центкомом, говорится, что иранские атаки были отражены. В этом же заявлении подчеркивается, что американские удары были нанесены по иранским базам, откуда запускались ракеты, и по командным пунктам армии Исламской Республики. При этом в заявлении отмечается, что Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации насилия, однако готовы к любому варианту развития событий. Президент Дональд Трамп заявил, что режим перемирия с Ираном остается в силе, несмотря на обмен ударами в заливе минувшей ночью, и что стороны продолжают переговоры. «Иранцы попытались вступить с нами в конфронтацию, но получили мощный ответ», — указал Трамп. Касательно возможного заключения сделки, президент сказал, что не исключено, что она и не состоится, однако, с другой стороны, ее подписание может произойти в любой день. «Я верю в то, что они хотят эту сделку», — подчеркнул Трамп. Перед этим в интервью каналу ABC президент сказал, что ночные удары между Ираном и его страной были, как он выразился, лишь похлопыванием по плечу. Между тем, на своей странице в социальной сети Трамп написал, что режимом Аятолл управляют безумцы, и они бы применили ядерное оружие, если бы имели такую возможность. Однако они никогда не получат такую возможность, отметил он. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. К другим темам. Насилие в арабском секторе. Дани Эльгард от партии «Демократим» призвал вчера вечером еврейское сообщество присоединиться к борьбе с насилием среди израильских арабов. В интервью корпорации КАН он подверг резкой критике политику нынешнего правительства на данном направлении. По его словам, министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира интересуют исключительно политические соображения, и он не хочет заниматься этой проблемой. Дани Эльгард отметил, что все правительственные учреждения должны приступить к скоординированной борьбе с насилием на арабской улице. И в заключение о погоде. С сегодняшнего дня и до воскресенья постепенное повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 25 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее и в Бершеве 26, и в Эйлате сегодня днем ожидается 31 градус. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,7 агоры. Курс евро 3 шекеля 42 и 2 агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:44, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:06 и Эйлат 19:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукоператор Зафер Салим. У микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, о чем писали на этой неделе за последние дни иностранные СМИ на английском и на французском языках, как мы всегда это делаем по пятницам. Все мировые СМИ, это самая последняя новость сегодняшнего утра. Все мировые СМИ, ну или почти все ведущие издания, сообщают сегодня об обмене ударами в Ормузском проливе, да и в Персидском заливе в целом, между армиями Ирана и Соединенных Штатов. Стороны обвиняют друг друга, мы об этом слышали уже и в новостях, в наших тоже. И об этом пишут все практически ведущие издания. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, в нарушении режима прекращения огня. И все-таки президент Трамп, как цитирует его и канал CNN, и канал NBC, и британская служба BBC, и многие другие, президент Трамп заявил, что перемирие остается в силе, сохраняется. Вообще, вот тут можно вспомнить такое выражение «затишье перед бурей». Так вот, в данном случае не затишье перед бурей, а вот, возможно, как раз буря перед затишьем. Ну, по крайней мере, вот похоже на это. Так считают многие иностранные наблюдатели. Вообще, ситуация вокруг Ирана, происходящая в Ливане, одностраничный меморандум об окончании войны в Иране, замораживание на 15 лет, ну, в соответствии с предлагаемой программой обогащения Ираном урана, снятие морской блокады и санкций с Исламской Республики. Вот это основные пункты предполагаемого соглашения. И об этом мы будем очень-очень подробно говорить в первой части нашей программы. Но сперва вкратце, потом, конечно же, поговорим и о другом, коснемся других тем, но сперва вкратце, в хронологическом порядке, пройдемся по событиям уходящей недели. Итак, еще в прошлую пятницу многие американские СМИ, включая канал CNN, цитировали президента Трампа, заявившего, что он готов продолжить морскую блокаду Ирана, которая разрушает иранскую экономику. В пятницу британская служба BBC указала, что были предъявлены обвинения 45-летнему уроженцу Сомали, который совершил накануне ножевой теракт в Лондоне, ранив двоих евреев. В субботу американские газеты Wall Street Journal, Washington Post, британская газета Guardian, агентство Reuters, BBC написали, что Соединенные Штаты выводят из Германии 5000 своих солдат из-за разногласий между Дональдом Трампом и Фредериком Мерцем, канцлером Германии. В субботу американский канал NBC процитировал президента Соединенных Штатов, который сказал, что ему не требуется специальное утверждение Конгресса для продолжения войны в Иране. В воскресенье британское агентство Reuters написало, что Трамп заявил, что он готов возобновить атаки на Иран, если тот проявит неподобающий, как выразился Трамп, неподобающий подход к переговорам. Французские газеты «Parisien», «Libération» сообщили в воскресенье, что лидер левого лагеря во Франции Жан-Люк Меланшон объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих во Франции президентских выборах. Они состоятся через год, в 27-м году. Я думаю, что к этой теме мы еще неоднократно будем возвращаться в наших ближайших обзорах иностранной прессы. В понедельник главной новостью едва ли не всех ведущих мировых СМИ стало объявление Дональда Трампа о том, что американские ВМС будут помогать судам нейтральных стран, которые stranded in the Strait of Hormuz, которые были заблокированы, так сказать, застряли, иными словами, в Ормузском проливе. В ночь на вторник BBC и другие источники сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на свои объекты. Во вторник американские каналы CNN, NBC, французская газета «Фигаро» отметили резко возросший уровень напряженности в Ормузском проливе и в Персидском заливе в целом после иранских атак в Объединенных Арабских Эмиратах. Практически все американские мировые СМИ во вторник написали, что на брифинге в Вашингтоне министр обороны, он же министр войны, Пит Хексет, заявил, что перемирие с Ираном не закончено. В среду CNN, Washington Post и другие издания сообщили, что Дональд Трамп объявил о приостановке действия программы «Проект свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе в связи с возможностью, в связи с продвижением по пути к достижению сделки с Ираном. В ночь на четверг CNN сообщил о кончине в возрасте 87 лет одного из основателей этого канала Теда Торнера. В четверг главной темой мировых СМИ стало готовящееся соглашение между Тегераном и Вашингтоном, а также то, что на судне возле берегов Аргентины были выявлены несколько зараженных хантавирусов. Вот эта тема, она становится одной из главных вообще мировых СМИ. И, наконец, сегодня утром, в пятницу, как мы уже сказали в самом начале, чуть ли не все зарубежные издания написали об обмене ударами между Ираном и Соединенными Штатами. Но президент Трамп сказал, что перемирие сохраняется. Ну, а теперь обо всем по порядку и обо всем подробно. На сайте американского телеканала NBC появился материал, над которым работали корреспондентка и обозревательница этого канала Кортни Кьюб, журналист Гордон Луббелд и некоторые другие эксперты и аналитики. И в нем рассказывается, что в Иране пытаются извлечь из-под земли самые разные ракеты, в том числе и баллистические, а также беспилотники и другое вооружение, часть из которого погребена под землей, под завалами рухнувших зданий, рухнувших вследствие израильских и американских бомбардировок. Кортни Кьюб, Гордон Луббелд и другие корреспонденты и журналисты канала NBC пишут, что в Тегеране готовятся к тому, что, возможно, в самое ближайшее время возникнет необходимость задействовать все эти беспилотники и ракеты, вновь начать их запускать по разным объектам на Ближнем Востоке. Такая необходимость, говорят в Тегеране, возникнет, если администрация Дональда Трампа примет решение, пишет NBC, to resume strikes, возобновить атаки на Исламскую Республику. Причем, что интересно, авторы статьи на сайте американского канала NBC ссылаются при этом на мнение сразу нескольких, в том числе и официальных источников в Белом доме. Более того, как раз один из них, именно официальных источников, указал, что Трамп проводит консультации со своими советниками с целью определить, взвесить возможность, целесообразность возобновления войны с режимом Аятолл, с тем, чтобы, во-первых, открыть Армузский пролив полностью открыть, а во-вторых, с тем, чтобы вывести с иранской территории обогащенный уран. При этом, подчеркивают журналисты канала NBC, при этом в последнее время президент Соединенных Штатов уже не раз и не два заявлял, что он как будто бы готов вообще закончить войну, объявив полную и окончательную победу над Ираном. На фотоиллюстрации взлетающая ракета, по-видимому, в небе над Тегераном. В ночь со среды на четверг не только NBC, но и другие источники, например, Associated Press, AP, написали, что Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, на пресс-конференции заявил, что война с Ираном практически закончена. И в то же самое время и AP, британская служба BBC, указали, что Соединенные Штаты атаковали иранский корабль в Армузском проливе. А французский телеканал «Франция-24» сообщил, что авианосец «Шарль де Голль» через Суэцкий канал и Красное море направился в Персидский залив. С чего мы, собственно, и начали нашу программу. Скажем теперь, что сегодня утром, это последняя информация, большинство иностранных СМИ сделало своей главной темой обмен ударами в Армузском проливе между армиями Ирана и Соединенных Штатов. Стороны обвинили друг друга в нарушении прекращения огня. Но Трамп заявил, и его цитируют CNN, BBC и другие источники, другие мировые издания, что перемирие остается в силе. Очень многие американские, как американские, так и европейские СМИ откликнулись на тот скандал, что разгорелся между американским и германским руководством по поводу войны в Иране. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты потерпели в Иране унизительное поражение, что вызвало настоящий гнев президента Дональда Трампа. И об этом подробнейшие репортажи поместили на интернет-сайтах сразу несколько как европейских, так и американских газет, включая британскую «Гардиан», французскую газету «Паризьян», американскую «Wall Street Journal» и другие. И вот на сайте американской же газеты «Washington Post» появилась огромная статья на эту тему. Ее авторы Ноа Робертсон, Майкл Биренбаум и Адам Тейлор пишут, что по следам этого скандала Соединенные Штаты готовятся вывести с германской территории около 5000 своих военнослужащих. Впрочем, по мнению журналистов «Вашингтон-Пост», на самом-то деле такое решение было
2: had been anticipated, было ожидаемым, ибо Берлин с первых дней войны Вашингтона против Тегерана выступал активно против этой войны. В свою очередь, Дональд Трамп, указывают авторы материала на сайте Washington Post, постоянно обвинял Фредерика Мерца в том, что Германия не оказывает никакую помощь своему важнейшему союзнику по блоку НАТО в его противостоянии с режимом Аятолл. А ведь если этот режим приобретет ядерное оружие, то опасность будет грозить уже не только Ближнему Востоку, но и Европе тоже, причем непосредственная опасность. Кстати, пресс-секретарь НАТО Элисон Харт заявила, что происходящее лишь доказывает необходимость повысить расходы на оборону не только Германии, но и других европейских стран. Об этом же сказал и министр обороны Германии Борис Писториус, указывают авторы репортажа на сайте Washington Post. Кстати, не только газета Washington Post, но и целый ряд других американских и европейских изданий отмечают, что в субботу Дональд Трамп заявил, что новые иранские предложения – это лучше, чем ничего. Но они его все же не устраивают. И американские газеты Washington Post, Wall Street Journal и британское агентство Reuters сообщили в тот же день, что предложение Тегерана, переданное Вашингтону через Исламабад, содержало некий компромисс относительно Ормузского пролива и, возможно, некие, правда, довольно туманные компромиссы по поводу ядерной программы Ирана. Очень многие наиболее читаемые, наиболее популярные мировые СМИ писали на уходящей неделе о новой программе, предложенной президентом Дональдом Трампом. Она связана с оказанием помощи иностранным судам из нейтральных государств, которые оказались заблокированными в Ормузском проливе. Это стало одной из основных тем и американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Она на самом первом месте опубликовала репортаж, в котором говорилось, что в действительности президент Трамп не представил подробные детали по поводу того, «how this program would work», как эта программа будет работать, реализовываться на практике. Но, как стало известно, корреспондентам «Нью-Йорк Таймс», да и целого ряда других изданий, экипажи судов, заблокированных в Ормузском проливе, в самом деле оказались в бедственном положении. И в этом смысле программа Трампа и впрямь может оказаться весьма эффективной. Что же касается реакции Трампа на очередное иранское предложение – по окончанию войны, включающую 14 пунктов, по другим данным 15 пунктов, то она, как и ожидалось, оказалась скорее отрицательной, чем положительной. Кстати, среди этих пунктов как будто бы был и пункт, в котором говорилось, что Тегеран готов, якобы готов, на 15 лет заморозить свою программу по обогащению урана. И, более того, передать уже обогащенный уран в другие страны. Хотя пресс-секретарь МИДа в Тегеране Багаи опроверг эту информацию. Кроме того, в иранском плане, как отмечает не только «Нью-Йорк Таймс», но и другие американские и мировые СМИ, упоминалось и о выплате Исламской Республики компенсаций за причиненный ей войной ущерб и о выводе из региона американских войск и о том, что полное прекращение войны должно касаться окончания военных действий на всем Ближнем Востоке, включая Ливан. Понятно, указывает «Нью-Йорк Таймс», что пункт о выплате компенсаций и о выводе из региона всех американских сил совершенно не устраивает администрацию Белого дома. Вместе с тем, Трамп дал понять, что представители его окружения осуществляют позитивные контакты с иранскими чиновниками. В ночь на вторник американские каналы CNN, NBC, британская газета Guardian и другие СМИ написали, что Вашингтон отверг утверждение Тегерана о том, что иранские ВМС нанесли удары по двум торговым суднам и нефтеналивным танкерам в Ормузском проливе, а также по сопровождавшим их американским боевым кораблям. В среду, как мы уже сказали в самом начале, Трамп объявил о приостановке действия программы по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, есть прогресс в контактах с Ираном в деле заключения сделки. И, в среду же, на сайте издания «Аксиос» появилась статья американо-израильского журналиста, очень известного журналиста Барака Равида, в которой говорилось, что Иран и Соединенные Штаты очень близки к подписанию меморандума о взаимопонимании на одной странице, в котором будет объявлено о прекращении войны. Барак Равид пишет, что Исламская Республика обязуется прекратить обогащение урана, точнее, заморозить его, а Соединенные Штаты обязуются снять санкции с Ирана и разморозить его активы. Программа баллистических ракет и финансирование Ираном его прокси не упоминается. На интернет-сайте французской газеты «Le Monde» появилась статья корреспондентки, обозревательницы, эксперта по Ближнему Востоку в целом и по Ливану, в частности, Лор Стефан. И в этой статье французская журналистка самым подробным образом анализирует ситуацию, что складывается сейчас в Ливане. Она, в частности, пишет, что Ливан находится dans une impasse politique avant les négociations avec Israël, находится в политическом тупике в преддверии начала возможного начала переговоров с Израилем. Лор Стефан отмечает, что несмотря на объявленное американской администрацией прекращение огня между Цахалем и Хизбаллой, в действительности стороны практически ежедневно обмениваются ударами, причем подчас весьма жесткими ударами. Хизбалла

Абсалям склоняются к тому, чтобы в такие переговоры все же вступить. Лорд Стефан подчеркивает, что американская администрация заинтересована в затишье в Ливане и, как нетрудно догадаться, она оказывает давление и на Иерусалим, и на Бейрут, с тем, чтобы перемирие все же удержалось, несмотря на все нарушения, и чтобы стороны впервые за последние десятилетия впервые вступили в прямые переговоры на самом высоком уровне, а не только на уровне послов, как это было в течение последних недель. В ночь на четверг французские газеты «Le Monde», «Figaro» и британская служба BBC написали о первых за последний месяц ударах ВВС Цагаля по кварталу Дахия в Бейруте. Был ликвидирован один из командиров подразделения Хизбаллы Радуан. А в ночь на сегодня, на пятницу, это уже самая последняя информация, канал CNN сообщил в прямом эфире, что либо 14, либо 15 мая в Вашингтоне должен состояться новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. И, видимо, руководить этими переговорами будет, опять же таки, американский госсекретарь Марко Рубио. Некоторое время назад на сайте французского информационного агентства «Франс-Пресс» появился репортаж корреспондентки этого агентства на Ближнем Востоке Матильды Дельвинь. И в нем рассказывается об ужасающем, поистине ужасающем положении, в каком находятся жители Южного Йемена, ставшие жертвами, или лучше сказать, заложниками главарей повстанцев-хуситов, иранских прокси, которые, кстати, в ходе военного противостояния Израиля с Соединенными Штатами и Ираном подвергали, не так давно это все было, подвергали Израиль ракетным обстрелам. Именно их действия, повстанцев-хуситов, указывает корреспондентка и обозревательница агентства «Франс-Пресс», привели к тому, что жители, простые рядовые жители Йемена, живут, причем уже более 10 лет, живут в постоянной «tension régionale», в постоянной региональной напряженности. При этом Матильда Дельвинь напоминает читателям сайта французского информагентства о тех ударах, ракетных ударах, какие хуситы наносили по Израилю и, соответственно, получали ответ еще на прошлом этапе военного конфликта. А также о тех ударах, опять же, ракетных ударах, какие они почти 10 лет наносили по саудовским городам и нефтяным полям, и, соответственно, тоже получали ответ. А страдали от всего этого прежде всего обычные мирные жители, для которых война превратилась, по сути, в «la guerre qui semble sans fin», в войну, которая длится без конца. Постоянные перебои с электричеством, нехватка продуктов, элементарных продуктов питания, питьевой воды, ужасающая нищета, чудовищное состояние, в каком пребывают местные больницы. Вот результат правления иранских прокси-хуситов за последнее даже не десятилетие, а десятилетия, подчеркивает журналистка и эксперт французского агентства «Франс-Пресс». Ее репортаж снабжен фотографиями, сделанными в разных районах Йемена. И еще. Не только «Франс-Пресс», но и британская служба BBC в ночь с четверга на пятницу, то есть на сегодня, написали уже совершенно на другую тему, что контакты по разоружению Хамаса в секторе Газа зашли в тупик. А это означает, указали корреспонденты и агентства «Франс-Пресс», и BBC, что военные действия Цагаля в Газе могут возобновиться в самое ближайшее время. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, немного передохнем и послушаем немного музыки в честь праздника «Лак Баумер».

Музыка, песня в честь отмечавшегося на этой неделе праздника Алакба умер. Но мы не можем это слушать до конца, слишком у нас много тем. Хочется все успеть. Итак, теперь переходим, уважаемые радиослушатели, к другим самым-самым разным темам в зарубежной прессе. На фоне военного противостояния с Ираном некоторое время назад на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» был опубликован репортаж такого аналитического характера корреспондентки и обозревательницы «Le Monde» Эльзы Конеза. И он был посвящен, в нем были размышления, прогнозы относительно будущего блока НАТО. Это в целом. А в частности, в репортаже говорилось о стремлении Германии к усилению, укреплению своей роли в Североатлантическом альянсе, что, опять же таки, связано прямо или косвенно с войной против Ирана. Мы уже говорили, что Соединенные Штаты намереваются вывести 5000 солдат с германской территории в качестве такой вот меры наказания, что ли. Не так давно, пишет корреспондентка французской газеты, в акватории Балтийского моря прошли военные маневры с участием 11 тысяч военных моряков из 11 стран-членов НАТО. И Германия отвела себе в этих учениях едва ли не решающую, главенствующую роль. На фотоснимке в начале статьи на сайте газеты «Le Monde» офицер армии Бундесвера. И действительно, указывает Эльза Конеза, руководил недавними учениями войск НАТО в Балтийском море германский генерал, точнее, адмирал. Цель маневров, подчеркивает французская журналистка, была в том, чтобы «de tester la capacité de l'Alliance», чтобы проверить готовность, боеспособность Альянса. И это, отмечает автор материала на страницах газеты «Le Monde», чрезвычайно важно в свете угроз безопасности Европы, для всей Европы, что нависают над ней в последнее время. Именно Европы. И вот тут Эльза Конеза обращает внимание читателей на такой немаловажный, значимый момент. Несмотря на то, что это были учения, в общем-то, всего блока НАТО, Соединенные Штаты в них участие не принимали. И это, в принципе, можно считать признаком того, полагает французская корреспондентка, что европейцы «peuvent se défendre sous tout seul», что европейцы теоретически могут и сами позаботиться о своей защите, о своей безопасности. Самостоятельно, без помощи Соединенных Штатов. И здесь, опять же, на поверхность всплывает, так сказать, возрастающая роль таких ведущих европейских держав, как та же Германия, а заодно и Франция, да и Великобритания тоже. Последняя, то есть Великобритания, хотя и покинула Евросоюз, из блока НАТО отнюдь не вышла. Более того, со временем ее участие в НАТО, равно как и Франции и Германии, роль этих ведущих европейских стран в альянсе будет, судя по всему, только возрастать, считает комментатор и обозревательница французской газеты «Le Monde». А вот другая французская газета «Libération» в среду на самом первом месте опубликовала репортаж, в котором подробно говорилось, что президент России Владимир Путин немало опасается за свою жизнь. Его охрана, пишет «Libération», была значительным образом «renforcée», усилена. Путин, подчеркивают французские журналисты, боится покушения со стороны украинских спецслужб. И в начале статьи фотография Владимира Путина. К теме, которую так или иначе затрагивают в последнее время практически все ведущие мировые СМИ. Американский телеканал NBC поместил на своем интернет-сайте репортаж об этом на самое первое место. Над этим репортажем корреспонденты и военные обозреватели NBC работали совместно с коллегами из американского же агентства Associated Press. А речь идет о новом опаснейшем всплеске насилия на афгано-пакистанской границе, который связан в том числе и с сотнями тысяч или даже миллионами афганских беженцев. В самом начале статьи кадры с места событий, разбомбленные дома в афганском округе Нангархар. Журналисты и аналитики канала NBC, агентства Associated Press, пишут, что пакистанская армия нанесла целую серию мощнейших ударов по приграничным районам Афганистана. Власти в Кабуле сообщили о десятках убитых и раненых, включая женщин и детей. Об этом сказал пресс-секретарь правительства в Кабуле Забиулла Муджахед. По его словам, атаки пакистанской армии не были спровоцированы
абсолютно ничем, никакими действиями с афганской стороны. Однако в Исламабаде, подчеркивают американские журналисты, придерживаются иного мнения. И это еще мягко сказано. В Исламабаде обвиняют афганские власти, власти талибов, в постоянных провокациях, а главное в том, что талибы в Афганистане стремятся к тому, чтобы максимально воспламенить ситуацию в соседнем Пакистане, что, в принципе, угрожает самому существованию этой гигантской мусульманской страны. В Исламабаде указывают, что массированные ракетно-бомбовые удары наносились только и исключительно по базам группировки, террористической группировки «Техрик-э-Талибан Пакистан» и, плюс к тому, по объектам исламского государства в Афганистане. Корреспонденты и комментаторы NBC и AP приводят слова пресс-секретаря пакистанского правительства, который сказал, что его страна «always strived to maintain peace and stability» всегда стремилась к соблюдению мира и стабильности, но провокации террористов-талибов не могут остаться без ответа. И вот тут авторы материала на сайтах NBC и Associated Press отмечают, что действительно, некоторое время назад, в результате теракта самоубийства и в результате массированного обстрела колонны пакистанских солдат были убиты несколько человек, включая высокопоставленного офицера армии Пакистана. Так что и впрямь впору говорить о серьезной, крайне опасной эскалации в этом районе. Далее. Суданская трагедия. Бойня, что не прекращается в этой весьма крупной африканской стране уже не первый год, она не сходит с основных полос едва ли не всех ведущих мировых СМИ. Не так давно в очередной раз репортаж об этом поместила на своем сайте британская служба BBC. Его авторы – корреспонденты BBC в Африке Барбара Плетт, Ашер и Джин О'Тейлор – рассказывают читателям, что недавно Совет ООН по правам человека в Женеве решил ввести персональные санкции против нескольких лидеров так называемых «сил быстрого реагирования». Именно эти силы, поясняют журналисты BBC, ведут войну с регулярной армией Судана. И война эта, указывают корреспонденты BBC, началась в апреле 23-го года. Но сейчас, в настоящее время, особо подчеркивают они, никто уже даже с точностью и не вспомнит, что именно стало причиной. Собственно, почему она вообще началась, эта война? Впрочем, ясно одно, считают Барбара Плетт Ашер и Джин О'Тейлор. Ясно, что где-то там, наверху, генералы что-то не поделили. И началось кровопролитие. Причем массовое кровопролитие. И конца и края не видно. Особые, в смысле особо жесткие санкции, подчеркивают английские журналисты, введены против одного из наиболее кровожадных полевых командиров сил быстрого реагирования, известного под кличкой Абу Лулу. Его называют Бачуфел Фашир, мясником Аль-Фашира. Под его командованием, непосредственным командованием, в этом городе Судана, в округе Дарфур, было убито, замучено, расстреляно наибольшее число людей. За последнее время, констатируют корреспонденты BBC, Аль-Фашир были вынуждены покинуть не менее 70 тысяч человек. А всего за время войны беженцами стали 800 тысяч жителей города Аль-Фашир и провинции Дарфур, то есть почти миллион. Количество убитых исчисляется десятками, если не сотнями тысяч. Впрочем, точного числа, разумеется, не знает никто. По мнению сотрудников Комитета ООН по правам человека, это уже смахивает на преступление против человечности. Да что там смахивает? Это уже и есть самые настоящие преступления против человечности. Всего человечества, говорят в ООН. Однако, при всем при этом, есть одна немаловажная деталь, на которую обращают внимание комментаторы и обозреватели британской службы BBC. А именно, преступления, страшные, кровавые преступления совершались не только вот этими силами быстрого реагирования, но и регулярной армией Судана. И военачальники суданской армии никак не менее заслуживают того, чтобы и их предали суду, полагают Барбара Плетт Ашер и Джин О'Тейлор, ссылаясь при этом на мнение сотрудников правозащитного комитета ООН. В целом же, санкции против армии и сил быстрого реагирования уже ввели Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз. На фотоснимке
в начале статьи беженец, вернее, беженка, если можно так выразиться, из провинции Дарфур. На другую тему. Любопытный материал появился не так давно на интернет-сайте бельгийской газеты «Le Soir», выходящей на французском языке. Этот материал посвящен влиянию на нашу жизнь искусственного интеллекта. Вообще, на эту тему репортажей, статей появляется все больше и больше, что лишний раз говорит о возросшей актуальности этой темы. Автор статьи на сайте бельгийской газеты «Le Soir» Уильям Буртон приводит высказывания, соображения женщины, историка и философа Мазарин Панжо. Она считает, что вот этот искусственный интеллект, «intelligence artificielle» по-французски, уже произвел в нашей повседневной жизни некий переворот и «ébranlement de monde social» и переворот в мире в целом, особенно в социальной сфере. Да и не только. Мазарин Панжо полагает, что искусственный интеллект уже вовсю вмешивается. Нет, не только вмешивается, уже вовсю генерирует некие идеи. Он врывается в такие сферы, как искусство, включая тексты, музыку, живопись, видео, фотографию. А ведь еще до недавнего времени, указывает Мазарин Панжо, это все было «appanage de l'être humain». Это все было исключительно прерогатива человека. Но времена изменились. Кому-то это нравится, кому-то не очень. Но ничего не поделать. Надо как-то свыкаться с новой реальностью, подчеркивает Мазарин Панжо. Однако, одно из главных свойств искусственного интеллекта, отмечает она, является такое свойство, как способность, умение анализировать самые разные данные. И вот это люди, конечно же, должны использовать себе во благо. Впрочем, именно это люди как раз и делают, пишет автор статьи в бельгийской газете «Le Soir» Уильям Буртон со слов женщины, историка и философа. И вся задача, ну или, по крайней мере, большая ее часть, в том, чтобы как-то научиться наиболее умело управлять искусственным интеллектом. И тогда человечество действительно сможет извлекать из него одну только пользу, пишет журналист франкоязычной бельгийской газеты «Le Soir». И в заключение, вернее, почти в заключение, уважаемые радиослушатели, очень трогательный репортаж, который появился не так давно на сайте американского телеканала CNN. В нем рассказывается, что сотрудники заповедника в австралийском штате Виктория спасли симпатичного зверька из породы сумчатых под названием коала. Спасли от верной гибели. А дело в том, пишут корреспонденты CNN, что на одной из ферм в штате Виктория вспыхнул сильнейший пожар. И вот этот зверек, коала, в панике бросился на утек и оказался на открытой местности. Но пламя стало приближаться и туда, со всех сторон. И тогда отважные работники заповедника, рискуя собственной жизнью, бросились на помощь коале и спасли животное. Собственно, слов в этом репортаже CNN совсем немного. В основном фото и видеоряд. И мы видим перепуганного зверька, который, ну, решительно не знает, куда ему деться. Об этом случае написал не только американский канал CNN, но и ряд австралийских СМИ, включая газету «Sydney Morning Herald», «Brisbane Times», «Canberra Times» и другие. Все они отмечают мужество сотрудников австралийского заповедника из штата Виктория. И еще пару слов о спорте. Буквально все, ну или почти все французские СМИ вынесли на первые полосы сообщение, что французский футбольный клуб PSG, Пари Сен-Жермен, вышел в финал Кубка чемпионов, сыграв в ничью 1-1 с Мюнхенской Баварией. А первый матч закончился победой PSG 5-4. В финале PSG встретится с английским Арсеналом. Ну и совсем уже напоследок, уважаемые радиослушатели, вновь в нескольких словах к основным темам уходящей недели в иностранной прессе. Они, эти темы, в первую очередь связаны с тем, что поступают очень противоречивые сведения по поводу готовящегося или не готовящегося одностраничного меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Многие обозреватели в зарубежных СМИ задаются вопросом, главным вопросом, будут ли вот эти пункты, обязывающие Иран заморозить на 5 лет, на 15 лет, или на 10 лет, или больше, или меньше, может быть, на 20 лет, обогащение урана, Соединенные Штаты
обязывающие снять морскую блокаду, санкции с Исламской Республики, разморозить иранские активы. Вот будет ли все это реализовано на практике, ответа на этот важнейший вопрос, во всяком случае, однозначного ответа пока нет. Ну и, конечно же, главная тема сегодняшнего утра – это самая последняя информация в мировой прессе, с чего мы, собственно, и начали нашу передачу. Это ночной обмен ударами в заливе, причем и в Персидском заливе, и в Ормузском проливе, между Ираном и Соединенными Штатами. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Однако, несмотря на это, как указывают сегодня утром большинство зарубежных СМИ, президент Трамп заверил всех и вся, что перемирие остается в силе. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Зафер Салим, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Минувшей ночью террористическая шиитская группировка «Хизбалла» выпустила несколько ракет и минометных снарядов в направлении сил Цагаля в Южном Ливане. Ракеты и минометные снаряды упали в непосредственной близости от места дислокации наших сил. Обошлось без пострадавших. Около часа тому назад представители руководства Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о том, что Иран выпустил по территории Эмиратов несколько ракет и беспилотных летательных аппаратов. Были задействованы системы противовоздушной обороны Эмиратов. Дополнительных подробностей пока не поступало. Как мы уже передавали ранее, в руководстве Ирана минувшей ночью обвинили Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня. Пресс-секретарь Объединенного военного командования Вооруженных сил Исламской Республики заявил, что обмен ударами начался после того, как американская армия атаковала два иранских корабля в Ормузском проливе. Кроме того, в Тегеране обвинили Вашингтон и его союзников в том, что они атаковали иранские гражданские объекты. По словам представителей режима аятолл, удары по американским судам стали ответной реакцией Ирана на провокации со стороны Соединенных Штатов. Представители Центрального военного командования армии Соединенных Штатов подтвердили минувшей ночью, что американские вооруженные силы нанесли удары по целям в Иране в качестве ответной реакции на атаки на американские суда в Ормузском проливе. В заявлении, опубликованном Центкомом, говорится, что иранские атаки были отражены. В этом же заявлении подчеркивается, что американские удары были нанесены по иранским базам, откуда запускались ракеты, и по командным пунктам армии Исламской Республики. При этом в заявлении отмечается, что Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации насилия, однако готовы к любому варианту развития событий. Президент Дональд Трамп заявил, что режим перемирия с Ираном остается в силе, несмотря на обмен ударами в заливе минувшей ночью, и что стороны продолжают переговоры. Иранцы попытались вступить с нами в конфронтацию, но получили мощный ответ, указал Дональд Трамп. Касательно возможного заключения сделки, президент сказал, что не исключено, что она и не состоится, однако, с другой стороны, ее подписание может произойти в любой день. «Я верю в то, что они хотят эту сделку», — подчеркнул Дональд Трамп. Перед этим в интервью каналу ABC президент сказал, что ночные удары между Ираном и его страной были, как он выразился, лишь похлопыванием по плечу. Между тем, на своей странице в социальной сети Трамп написал, что режимом аятолл управляют безумцы, и они бы применили ядерное оружие, если бы имели такую возможность. Однако они никогда не получат такую возможность, отметил он. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Натан Гудман. И в заключение о погоде. С сегодняшнего дня и до воскресенья постепенное повышение температуры. Будет жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 25 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее и в Бершеве 26, и в Эйлате сегодня днем ожидается 31 градус. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,7 агуры. Курс евро 3 шекеля 42,2 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. Минувшей ночью казалось, что режим прекращения огня между Ираном и США на грани срыва. Армия Соединенных Штатов Америки атаковала объекты на территории Ирана. Однако, по словам президента Дональда Трампа, речь идет не более чем, я цитирую, о хлопках, нанесенных с любовью, и прекращение огня остается в силе. Мы, безусловно, будем говорить вот об этих любовных играх США и Ирана и о том, как это сказывается на Израиле. Будем говорить мы и о предвыборной кампании, которая лишь разгорается на этой неделе. Вновь на повестке дня был вопрос о возможном союзе, возможной коалиции с арабскими партиями. Поговорим мы и о юридических перипетиях, об очередном такте призыва ультраортодоксальной молодежи. Поговорим, разумеется, о военных действиях в Ливане и Газе. Поговорим о том, обо всем актуальном, что происходило на уходящей неделе. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, возвращаемся мы к рутине, хочется надеяться, по крайней мере, что мы возвращаемся к рутине. И поэтому задаем вопрос вам, какое событие, с вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, является наиболее важным? Во внутренней, события во внутренней или внешней политике, события, которое происходило на прошлой, на уходящей неделе. Какое событие привлекло ваше внимание? Событий было много. Не все они касались напрямую военных действий. Были события, касавшиеся, разумеется, внутренней политики, предвыборной кампании, те или иные высказывания, те или иные слова и действия. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, пишите нам, дискутируйте, высказывайте свое мнение о том, что вы будете слышать в нашем сегодняшнем эфире. Спорьте, критикуйте нас. Я всегда это только приветствую. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.
0: 8:07 в Израиле. Газеты. Пятница. Сегодня много газет, много заголовков. Начнем мы с газеты «Маариф». Главный ее заголовок – «Север». Повышенная готовность на севере. После ликвидации командира подразделения «Радуан» в «Хизбалле» в оборонной системе ожидают ответа «Хизбаллы». Массовые мероприятия отменены. Молившиеся были эвакуированы с горы Мирон, вот с объекта на горе Мирон. Бойцы ЦАЛа уничтожили еще один подземный тоннель в Южном Ливане. Обо всем этом на 6 и 7 страницах газеты «Маариф». Находимся ли мы на пороге соглашения между США и Ираном? В Израиле убеждены, разногласия остались теми же. И, разумеется, опрос, как всегда, пятничный опрос газеты «Маариф», Нетаньяу и возможные сценарии. На фоне полной стагнации в вопросах и равенства, как пишет газета «Маариф», на карте блоков противостояния, газета «Маариф», проверили на этой неделе серию возможных сценариев. Да, тут много самых разных вариантов. Во-первых, если бы выборы состоялись сегодня и партии были бы теми, как мы их видим сегодня. Прежде всего, две первые партии идут вровень. По 26 мандатов есть у Ликуда и у партии, у блока, точнее говоря, Бияхад, блока Лапида Беннета. А в целом же 60 мандатов набирает блок оппозиции, 50 мандатов набирает блок коалиции. и 10 мандатов у арабских партий. Ну и дальше газета «Маариф» начинает, так сказать, самые разные проверки. Например, если будет объединение между партиями партиями НДИ и Яшар, партия Виктора Либермана и партия Гадязинкота, а также блок Бияха, то есть все четыре крупные оппозиционные партии пойдут вместе, наберут 47 мандатов. Ликуд остается с 25 мандатами, но с точки зрения блоков это ничего не меняет, потому что оппозиция набирает те же 60-61 мандат. Собственно говоря, кардинально ситуации это не меняет. Еще несколько вопросов, которые здесь есть. Если объединятся партии Бияхад, Исраэль Бейтейну, демократы и так далее, и партия Яшар, то есть все оппозиционные блоки, все оппозиционные партии, кроме арабских, объединятся, они наберут 60 мандатов. Не 61, 60. И так далее. По сути дела, ситуация абсолютно статична в этом отношении. Нету перехода голосов из одного блока в другой. И вопрос о том... Министр Бецалель Смотрич сказал, что создание правительства перемен с Мансуром Аббасом было более тяжким событием, чем бойня 7 октября. Насколько вы согласны? 56% не согласны, 33% согласны, а 11% не имеют мнения. Обратите внимание, более 30%, то есть треть израильтян считают, что создание коалиции с партией Раам – это более тяжелое событие, нежели бойня 7 октября. Как бы ни относиться к этому высказыванию, мне кажется, что тот факт, что 33% так считают, заслуживает внимания. Это опрос газеты «Маариф». Что еще можно прочитать в этом издании сегодня? Авторских материалов много, разумеется. О них мы поговорим чуть позже. И интересный материал, который публикует Шарона Шир Забладовский. «Чего хочет Эрдоган? Действительно ли Турция собирается быть самым главным и крупным врагом Израиля после Ирана?» Об этом в приложении «Мусав», в приложении к газете «Маариф». И авторские материалы. Бен Каспид публикует статью под названием «Полевые суды». Мати Тухфельд публикует статью под названием «Блок возможностей». Есть только один выбор, который стоит перед гражданами Израиля, будет стоять перед гражданами Израиля через несколько месяцев. Эти или эти, правые или левые, коалиция или оппозиция. Эта простая правда иногда скрывается от наших глаз. Пишет Мати Тухфельд. Ави Бнаяу публикует статью под названием «Война тысячи дней». В сухом остатке мы не пришли к какому бы то ни было итогу ни на одном из фронтов. Ни против Хамаса на юге, ни против Хизбаллы на севере, ни против Ирана. Там продолжают готовиться к возобновлению войны. Много авторских материалов. Иуда Шарони, Даниэль Рот-Авнери, Нахман Шай, адвокат Гай Бусси, Давид Бен Басад. Все они пишут материалы в газете, авторские материалы в газете «Маариф». Другие издания. Газета «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом», главный ее заголовок сегодня. Тегеран юлит и хочет отложить обсуждение по вопросу о ядерной сделке. Трамп ожидает ответа на предложение Соединенных Штатов Америки. Согласно сообщениям дипломатических источников, Тегеран требует кардинального изменения. Накануне имели место перестрелки в Ормузском проливе. Центральное разведывательное управление сообщает, что режим Ирана может выдержать еще по меньшей мере 3-4 месяца блокады. И по сообщениям, также по сообщениям американской разведки, иранский режим сохранил 75% пусковых установок и 70% ракет. Об этом в газете «Исраэль Айом» на четвертой ее странице. Роман Гофман представил свой ответ в «Богатс», ответ на иск с требованием отменить его назначение, его Романа Гофмана, назначение на должность главы службы внешней разведки «Моссад». Напомним, что иск касался вербовки молодого человека по имени Ури Аль-Макайс в период пребывания Гофмана в армии. 210-я дивизия под моим командованием никогда не вербовала и не задействовала Ури Аль-Макайса, сообщил новый глава Моссада. Его адвокат дал интервью газете «Исраэль Айом», прокомментировал. Три источника расследования постановили, что он говорил правду. Роман Гофман убежден, что апелляция будет отклонена единогласно. Эленор Ширкани Кофман об этом на 17-й странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. «Лето Бенни». «Бенни Ганц» имеется в виду. Остались ли у Ганца патроны в магазине? Об этом Эли Зильбельберг в приложении «Исраэль Шиши Шаббат». Еще несколько материалов, они смотрят вдаль. Офицеры, которые отправляли летчиков бомбить Тегеран. Специальный проект. Девушки-офицеры, кстати говоря, которые отправляли летчиков бомбить Тегеран. Об этом Ифат Эрлих в приложении «Исраэль Шиши Шаббат». Авторские материалы. Амит Цегаль, «Головная боль Ликуда». Это Либерман и Айзенкот. Йоав Лемор, военный обозреватель, публикует статью под названием «Иран, двоеточие. Разрыв в целях между армией и Моссадом». Разногласия между армией и Моссадом по поводу целей этой войны. Амнон Лорд публикует статью под названием «Комиссии упустили возможность изменить статус горы Мирон». Моше Клюгавт публикует статью под названием «Дорогие мои избиратели изменились». А вы обратили на это внимание? Имеется в виду, обратили ли на это внимание политики? И Мория Коллер публикует статью под названием «Уже не в тени Ганца. Трупер хочет быть лидером». Ариэль Каана «Так будут выглядеть суды над террористами Нухбы». Эйтан Уркеви публикует статью под названием «Бойня 7 октября. Кто действительно отрицает эту бойню?» Напомним, что после того, как министр финансов Бецалель Смотрич заявил на этой неделе, что создание правительства с Раам было более тяжким событием, нежели бойня 7 октября, его обвинили в том, что он отрицает фактически бойню. И вот Уркеви, Эйтан Уркеви публикует статью «Кто действительно эту бойню отрицает?». Надав Эйцни публикует материал под названием «Уже очевидно, Совет мира – это фикция». И Аври Гилад публикует статью под названием «Хватит позорить суд, Кипой и Цицит». Имеется в виду те люди, которые, став обвиняемыми в уголовных преступлениях, срочно возвращаются к религии, в частности, для того, чтобы произвести впечатление на судей. Еще несколько материалов на второй странице газеты «Исраэль Айом». Дани Закен, Дуди Коган и Шерит Эвитан Коэн. Трамп ждет, Иран юлит. Тегеран отказывается подписать соглашение с американский документ и просит отложить обсуждение вопроса о ядерной сделке на отдаленное будущее. Ответ должен быть представлен сегодня, однако иранцы не успевают или не предоставляют на данный момент каких бы то ни было причин для оптимизма. ЦРУ постановил, что Иран может просуществовать еще 3-4 месяца в условиях блокады. Об этом в газете «Исраэль Айом». И Шахар Клямен публикует интересный материал. Саудовская Аравия предпочитает ослабленный Иран. В ряде поняли, что нельзя полагаться на сладкие слова иранцев или на международное сообщество. На этом фоне они предпочитают исчерпать дипломатические усилия, которые могут позволить избежать хаоса в регионе. Начальник генерального штаба Эйаль Замир впервые выступит перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне. Он до сих пор отказывался это сделать. И члены комиссии Кнесета по иностранным делам и обороне утверждали, что его отказ препятствует их работе по контролю за действиями оборонного сообщества. Пресс-служба ЦАЛ утверждает, что у этих обвинений, у этих утверждений нет никаких оснований. Еще несколько материалов. Лидор Султан публикует статью под названием «Это ожидание необходимо прекратить». 2,5 года после 7 октября и нет никакой государственной следственной комиссии даже на горизонте. В то время как продолжают задерживаться ее создание, люди умирают, другие забывают или координируют свои свидетельства. И огромные системы, которым необходимы выводы для того, чтобы они могли исправить свои провалы и стать более эффективными. 27 государственных или

крайняя напряженность на севере. Мероприятия в Галилее были отменены из опасения перед возможным ответом со стороны Хизбаллы на ликвидацию командира подразделения Радуан. Высокопоставленные представители Израиля, мы расширяем свободу, нашу свободу маневра, нашу свободу действий. В военно-политическом кабинете предполагают, что Трамп не заинтересован в возвращении к военным действиям в Иране, но на самом деле для этого не нужно быть членом военно-политического кабинета, это совершенно очевидно. Дональд Трамп делает все, чтобы не допустить возвращения войны, возвращения к войне. Еще несколько материалов здесь. Последний шанс молодых заключенных. Электрический наручник и надежда в сердце. Взгляд изнутри на процесс реабилитации. Самый нестандартный процесс реабилитации, который проходят молодые заключенные. Об этом Шири Кадари Увадия на 11-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Ожидает Инбаль Охана из Бейт-Шемеша, чей дом был разрушен иранской ракетой, ожидает того момента, когда сможет вернуться домой, и она не одинока. Специальный проект месяц после вступления в силу прекращения огня с Ираном. Об этом на третьей странице газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов здесь. Хайнар Цисрур публикует статью под названием «Туманные сведения», которые дают понять, насколько тяжелым является положение израильских школьников. Нахум Барнеа публикует авторский материал под названием «Нету хороших решений в Ливане». Цаал сейчас делает в Южном Ливане то, что выглядит как копипейст того, что было сделано в Газе. Если результат будет таким же, то ущерб больше пользы. Об этом Нахум Барнеа. И еще один материал. Место, где были сконцентрированы тысячи боеприпасов. Место, которое захватил ЦАЛ, которое сейчас находится под контролем ЦАЛ. Об этом на четвертой странице газеты «Идиот Ахаронот». Сима Кадмон на второй странице публикует материал «Кресло начинает шататься». Даже те, кто до сих пор поддерживают и верят в лидерство Нетаньяу, признают, что нету большого восторга у тех, кто должен бороться за его сохранение у власти. Внезапно и они видят полный развал. С другой стороны, Либерман и Айзенкот поддерживают тесные отношения. Мы умеем работать и договариваться, заявил Либерман. Накануне еще один материал. Итамар Айхнер, Леор Бен-Ари, Яир Краус. Накануне в Иране американцы сообщили о перестрелках с врагом. Перестрелки были, а вот сегодня утром президент США назвал эти перестрелки толчками с любовью. Еще несколько материалов. Суд потребовал от премьер-министра Бениамина Нетаньяу представить его медицинское дело, медицинскую карту. Глава мирового суда в Рамле, судья Менахем Мизрахи, дал распоряжение премьер-министру Бениамину Нетаньяу представить его медицинское дело для того, чтобы он сумел постановить, когда было обнаружено то онкологическое заболевание, о котором говорил Бениамин Нетаньяу. Речь идет о рассмотрении иска, который был подан против Ури Мизгава, Бена Каспита и Гонена Бен-Ицхака, которые, по утверждению Бениамина Нетаньяу, распространяли лживые сведения о его состоянии здоровья.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Ликвидация силами Цагаля в секторе Газа сына одного из лидеров Хамаса Халиля Аль-Хайи и вопросы, связанные с разоружением террористической группировки Хамас. Корреспондент Кан Лиран Агарони передает, что два хамасовских источника, находящиеся за границей, указали в интервью, выходящей в Лондоне саудовской газете «Ашарк аль-Аусад», что руководство Хамаса взвешивает возможность временно прекратить переговоры, касающиеся второго этапа мирной программы Дональда Трампа. Один из источников отметил, что с точки зрения Хамаса дальнейшие переговоры лишены какого бы то ни было смысла в связи с тем, что Израиль не готов проявить серьезный подход и продолжает совершать ежедневные преступления против гражданского населения в секторе Газа. При этом подчеркивается, что в руководстве Хамаса пока не принято окончательное решение по поводу дальнейшего участия в контактах. В Хамасе говорят, что ни страны-посредники, ни спецпосланник ООН Николай Младенов не в состоянии оказать должное давление на Израиль с тем, чтобы тот на деле, а не на словах, соблюдал перемирие. Кроме того, поступили сообщения о том, что высокопоставленные источники в Хамасе отвергли утверждение о том, что намерение Хамаса выйти из переговоров было вызвано ликвидацией сына Халиля Аль-Хайи. Они назвали такую информацию лживой пропагандой. Между тем, поступают сообщения о том, что по просьбе целого ряда международных посредников решение руководства Хамаса о выходе из переговорного процесса в последнюю минуту было отменено. Вместе с тем было особо отмечено, что если Израиль продолжит свои агрессивные действия против палестинского населения в секторе Газа, Хамас прервет свое участие в каких бы то ни было контактах. В Израиле внимательно следят за последним развитием событий в Персидском заливе и в Ормузском проливе. В Иерусалиме высказывается оценка, согласно которой ночной обмен ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов был, по всей видимости, единичным случаем. Вместе с тем, корреспонденты корпорации КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь отмечают, что Цагаль находится в состоянии повышенной боевой готовности. Как мы уже передавали ранее, около двух часов тому назад представители руководства Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о том, что Иран выпустил по территории Эмиратов несколько ракет и беспилотных летательных аппаратов. Были задействованы системы противовоздушной обороны Эмиратов. О пострадавших либо причиненном ущербе сведений не поступало. Минувшей ночью террористическая шиитская группировка «Хизбалла» выпустила несколько ракет и минометных снарядов в направлении сил Цагаля в Южном Ливане. Ракеты и минометные снаряды упали в непосредственной близости от места дислокации наших сил. Обошлось без пострадавших. К другим темам. В Нацерете минувшей ночью был открыт огонь по 40-летнему мужчине. В результате он получил тяжелые ранения. Полиция приступила к поиску стрелявших. И в заключение о погоде. С сегодняшнего дня и до воскресенья постепенное повышение температуры. Будет жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 25 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее и в Бершеве 26, и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:44, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:06 и Эйлат 19:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: אותו דבר לגבי גוש השני, אגב. זה...
1: בוודאי, בוודאי. אני רק אומר, צריך להזכיר שב-2009, כן. קדימה בראשות ציפי לבני קיבלה יותר מהליכוד, קיבלה 28 מנדטים, הליכוד קיבל 27 בראשות נתניהו. נתניהו תוך לילה הקים ממשלה, וקדימה עם 28 מנדטים הלכה לאופוזיציה, ושם התפוררה. לכן מה שחשוב זה הגוש, וזה לא זז, גם לא אחר דברים שנראים מוצלחים מאוד, וגם לאחר משהו שנראה, גם אחר שבועות שנראים כישלון.
0: גם אופוזיציה לא מצליחה להזיז שום דבר, זאת אומרת...
1: אף אחד לא מצליח להזיז, הגישים קשיחים. ולכן נתניהו אומר, וזה תקשיב מה הוא אומר, לכן הוא רוצה את השוויונים. הוא בא בחדרים סגורים ואומר לאנשים שלו, תראו, אין סיכוי להזיז אנשים מגוש לגוש. כמו שאתה אומר, 60-50-10. הבחירות הקרובות יוכרו על מי יוציא יותר אנשים לקלפיות. הוא יודע שרשימת הליכוד הנוכחית היא לא אטרקטיבית בלשון המעטה. זו הסיבה שהוא רוצה את העשרה שוויונים. הוא רוצה להכניס כל מיני כוכבים, הוא רוצה להכניס כל מיני אנשים שקשורים לשבעה באוקטובר, משפחות שקולות, משפחות חטופים, כדי להלהיב את הבוחרים ולהוציא אותו לקלפיות, אם יש דבר שמפחיד מאוד לנתניהו לקראת הבחירות הקרובות, זה אחוזי הצבעה נמוכים. במעוזי הליכוד.
0: נחכה ונראה. ברק סרי, ים תודות. בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, перестановках в оппозиции, переговорах в оппозиции, объединениях в оппозиции. Не слишком ли рано они этим занялись? Обычно этим занимаются перед самыми выборами. Возможно, немного рановато, говорит Бараксери. Есть разные подходы в оппозиции к этому вопросу. Либерман, например, считает, что нужно баллотироваться самостоятельно. Каждый набирает то, что набирает. Тем более, что он видит результаты объединения Лапида и Беннета. Не принесло это каких-то гигантских результатов. 1+1 оказалось в политике не равно 2,5, а равно 1.25. И с этой точки зрения, говорит Барак Сери, очень мало эффекта имеют такие объединения, и поэтому, говорит он, Либерман считает, что лучше баллотироваться самостоятельно после выборов, формировать коалицию с тем, кто наберет наибольшее число мандатов. Айзенкот похожую тактику, немного иную, ждать и решать, принимать решение перед самыми выборами. В любом случае, сейчас пока объединений, не новых объединений вряд ли, но объединений вряд ли будут. Все проверяют и ждут, когда будут выборы. А выборы непонятно, когда будут, говорит наш собеседник. ШАС хочет, чтобы были выборы 1 сентября. ШАС, далеко не все избиратели, ШАС, в отличие от Яду Татура, там наберут свои 7 мандатов, чтобы не произошло. В ШАС есть часть, и немаленькая часть избирателей, не являющихся ультраортодоксами. Это традиционалисты, это светские избиратели и так далее. Те, кто готовы голосовать за, за Ликуд или за Уцма Яудит. Это те, кто возмущены тем, что нету закона о призыве, тем, что харидим не призываются и так далее. С этой точки зрения ШАС очень хочет, чтобы выборы были как можно ближе к еврейским праздникам, к Рош ха-Шана. Там атмосфера слихот, атмосфера иудаизма и так далее. И это очень хорошо для ультраортодоксальных партий. Я хочу напомнить, говорит наш собеседник, что выборы, одни из выборов, он говорит про выборы 2009 года, проходили незадолго до праздника Песах. Во вторник были выборы, а в пятницу был седер. И очень полмандата тогда потеряли ультраортодоксальные партии, потому что многие не пошли голосовать, чтобы не отрываться от домашних работ, от уборок дома перед Песохом. Поэтому есть связь между праздниками и ультраортодоксальными партиями и их результатами на выборах, говорит наш собеседник. Что касается Бениамина Нетаньяу, он не решил еще, я полагаю, он также решит перед выборами, баллотироваться ему или нет. Много есть разговоров о том, что он не собирается баллотироваться, но Нетаньяу и отказ от борьбы – это почти оксюморон. Это не идет вместе, Нетаньяу борется всегда до конца. И я полагаю, что сейчас он также думает и о досудебной сделке. Потому что если сейчас он пойдет на внесудебную сделку в качестве премьер-министра, его удалят из политики, там президент может сыграть свою роль и сократить срок, который Нетаньяу не может вернуться в политику. Нетаньяу хочет поехать в Америку, Нетаньяу хочет быть в совете директоров компаний. Он также не сможет этого сделать с уголовными, с уголовным прошлым. Короче говоря, он заинтересован в том, говорит наш собеседник, чтобы дела эти закончились как можно быстрее, но с минимальным удалением от политики. Если же закончится суд, если же пройдут выборы, он проиграет и будет просто депутатом от оппозиции, он может оказаться в ситуации, когда тех скидок

0: видах, которые он сейчас получает, не будет, ему скажут, иди в суд и оставайся там полный, и как бы судебный процесс до конца, говорит Бараксери. Что касается опросов, то опросы стабильные, опросы не меняются. 60 мандатов набирает оппозиция, 50 мандатов набирает коалиция, 10 мандатов набирают арабские партии, и это статично, это не меняется. Нетаньяху очень разочарован, говорит Бараксери, тем, что это не изменилось. И даже после первой иранской войны, которая была большим успехом, в оппозиции разочарованы тем, что это не меняется. Именно поэтому Нетаньяху хочет получить 10 персональных назначений в список, потому что нынешний список не слишком привлекателен, нынешний список Ликуда не слишком привлекателен, а то, что решит судьбу предстоящих выборов, говорит наш собеседник, это готовность людей пойти на избирательные участки. Люди не пойдут на избирательные участки ради этого списка Ликуда, но люди могут пойти на избирательные участки, если там будут представители семей погибших, похищенных 7 октября, привлекательные персоны. Именно этого стремится добиться Беньямин Нетаньяху. С нами в эфире был Бараксери, комментатор и ведущий на каналах Кешет 12 и Радио 103 FM.
1: Своими словами.
0: 9:30, продолжаем программу. На этой неделе возобновилась война вокруг вопроса о назначении судей Верховного суда. Министр юстиции Яриев Левин отказывается созывать комиссию, так как представители судебной системы в ней не готовы согласиться с назначением кандидатов, представленных Левином. Багат со своей стороны требует созыва комиссии. Вот что сказал на этой неделе глава комиссии Кнеста по законодательству Симха Ротман.
2: חוק-יסוד קבע במפורש שיושב ראש הוועדה, שר המשפטים, מה בג"ץ רוצה לעשות? הוא אומר, לי יש 3 אצבעות בוועדה. אני רוצה גם את סמכות היום לקחת אליי. לו אני שר המשפטים.
0: Закон, основной закон говорит очень простую вещь. Глава министр юстиции, он глава комиссии, у него есть полномочия созывать комиссию. Что говорит Багац? Багац говорит, у меня есть 3 человека, 3 представителя в этой комиссии. Я хочу и полномочия главы комиссии решать, когда комиссию созывают, когда комиссию не созывают. Это недопустимо. А вот что сказал глава партии «Демократия» Яир Голан. Пришла пора прекратить сотрудничать с кампаниями подстрекательства и делегитимации. Это не идет на пользу израильскому обществу. Это не идет на пользу делу, к которому мы все стремимся, к смене правительства этого провала. С нами в эфире адвокат Сёнамир. Орхдин Сёнамир, шалом, бокертов.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך קודם כל על אותו מסע ומתן שמתנהל או אמור להתנהל כרגע בלשכת הנשיא סביב סיום משפטו של בנימין נתניהו. קודם כל, על מה דנים שם? על עסקת טיעון, על חנינה, על גישור פלילי? מה נידון שם?
3: מה שאמור להיות שם זה ניסיון להביא לשחרור הציבור הישראלי, לקרוא לזה ככה, מהעול הכבד והתוצאות הקשות והאיומות שהביאו לקריאת החברה הישראלית כתוצאה מקיומו של המשפט הזה. אז אני בטוח שזה לא הסדר טיעון במובן רגיל או שר מתן להגיע לאיזושהי עסקה טיעון, אלא ניסיון להגיע לאפשר בסופו של דבר לנשיא המדינה להפעיל את הסמכות שלו, סמכות החנינה, באיזשהו מתווה מסוים. הנשיא יכול היה להגיע לתוצאה של חנינה גם בלי המהלך הזה שהוא יזם, אבל דווקא בגלל המחלוקת בציבור, סביב הנושאים האלה, מנסה הנשיא להוביל את זה בשני שלבים. שלב אחד, איזושהי הסכמה שיכולה להיות בין הצדדים, על סיומו של ההליך המשפטי, מה שיכול לאפשר לו להתקדם לשלב הבא של חנינה. זה בגדול, אני חושב, ההתנהלות של המסע ומתן.
0: אתה מסכים עם הטענה שנשמעת שאין סיכוי שההליך הזה יסתיים בלי ההרחקה של בנימין נתניהו מחיים הפוליטיים? זאת אומרת, זה הסף מינימום של פרקליטות?
3: הדברים האלה נשמעים. אנחנו שומעים את הדברים האלה, שומעים אפילו עמדה יותר מחמירה.
0: כלומר?
3: ללא שתהיה הודעה בעבירה כלשהי, שיתלווה אליה קלון, ואם לא קלון, אז הסכמה על פרישה מהחיים הפוליטיים, כפי שאמרת, מהחיים הציבוריים, לפחות לפרק זמן מסוים. אני בספק רב אם עמדה כזאת יכולה להביא לסיום ההליך הזה.
0: אתה מדבר על שחרור של חברה ישראלית מהעול ומהמחירים שאנחנו משלמים על ההליך הזה. אנחנו לא נשלם מחירים על ההליך שיפסק באמצע, כשלא נדע האם ראש ממשלתנו עשה עבירה או לא, האם פרקליטות עשתה עבירה במהלך החקירה.
3: תראה, זאת לא תהיה פעם ראשונה שהפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה שוקלים שיקולים כאלה, שיקולים רוחביים כדי להציל מערכות מקריסה או מאובדן אמון הציבור או מפגיעה חמורה מאוד באינטרסים כאלה. אנחנו זוכרים את החנינה של חנוני קו פרשת 300, קו 300, לפני הרבה שנים, וזה כדי למנוע עמדה לדין וחשיפת הקרביים של שירות הביטחון הכללי, של השבק, של מעשיו, אולי אפילו של מעלליו, באותה תקופה. החשיבות של לשמור על הגוף החשוב הזה מפני פגיעה במעמדו, באמון הציבור בו וכן הלאה, הביאה למתן חנינה עוד לפני משפט, עוד לפני שהוגש אפילו כתב אישום. אז הנה, זה דוגמה טובה, אבל זה קורה כל יום, רק לא במקרים ש...
0: לא בכל יום ראש ממשלה או במרכז, אתה יודע.
3: בדיוק, לא כל יום, אבל אנחנו יודעים את זה, שהרבה מאוד מקרים, כדי להגן על אינטרס חשוב, פעם זה יכול להיות גוף ציבורי שצריך לדאוג לו, ופעם אחרת זה אולי דברים אחרים, זה יכול להיות לא אפילו משטרה, אפילו מעמדה של פרקליטות. אז הדברים האלה קורים. אז יש מחירים, אין מצב שאין לו מחיר. יכול להיות השאלה, מה קורה כאשר העיקרון של שוויון, הכל בפני החוק, האם הוא לא נפגע או כן נפגע כתוצאה מהליך כזה. אז ודאי שיכול להיות, יכולות להישמע אמירות מהסוג הזה או טענות כאלה, אבל בסוף אנחנו רואים במבחן התוצאה, ואת זה אי אפשר להתעלם מזה, שהמשפט הזה, שהוא שנוי במחלוקת, הביא לגילויים לאורך השנים של דברים לא פשוטים ולא קלים, על שיטות חקירה, על הפרת נהלים, הפרת חוק מצד גורמים במערכת האכיפה, במערכת החוק. אלה דברים מאוד מאוד קשים. גם זה לא טוב שילך עד הסוף.
0: בדיוק.
3: גם על זה צריך להגן. לכן אני אומר, המשפט הזה הביא איתו גילויים וחשיפות וקרע בסופו של דבר כל כך קשה בחברה הישראלית, בין כולם לבין כולם. המשפט הזה גם לא רואים את הסוף שלו, אני חייב לומר לך. זה לא אומרים, אוקיי, בעוד חודש, חודשיים, שנה, זה ייגמר. לא. יש פרשת הגנה שלא הסתיימה, יש נאשמים נוספים שצריכים גם כן להישמע בתיק הזה, כן? נאשמים נוספים שצריכים להישמע.
0: זה עוד שנים, זה ברור. זה עוד שנים של...
3: פסק דין שיכתב, ינתה, זה עוד הרבה מאוד זמן, ואחר כך הליכים ערעור. אז אנחנו מדברים על, על, על, על אירוע משפטי, מגה אירוע שקרה אותנו, ואני חושב שהתועלת בקיומו של המשפט בטלה לחלוטין מול הנזקים שהמשפט הזה הביא איתו.
0: בקצרה, אם אפשר, מה אתה חושב על פעולות, על פעולה של שר המשפטים יריב לוין, שלא מכנס ועדה למינוי שופטים? כי בעצם אין לו אפשרות להעביר שם את שני שופטים שהוא רוצה לקדם אותם לעליון, הוא פשוט לא מכנס את הוועדה.
3: לא, צריך להבחין. קודם כל, אני הייתי הולך הפוך. אני אומר את זה גם כבא כוחו של שר המשפטים, גם כמי שמופיע בבג"ץ הזה בשמו של שר המשפטים. הוא לא מכנס. הוא מבקש לכנס. הוא מכנס. הוא עושה עבודת מטה רצינית מאוד. הוא מינה כ-200 שופטים בקדנציה הזאת, שזה המון, זה כמעט חסר תקדים. מינוי של כ-200 שופטים במהלך 2024-25. אנחנו מדברים על עבודת מטה רצינית שנעשית לגבי ערכאות שונות, שינויים ורפורמות בבתי המשפט שהציבור מאוד מאוד רוצה.
0: ואנחנו מדברים על ארבעה מקומות שצריך למלא בבית המשפט העליון.
3: לא, אבל אתה מדבר על בית המשפט העליון. בית המשפט העליון, חייבים להבין, אין, בגלל ששם הבחירה של שופט לכהונה בבית המשפט העליון מחייבת רוב של שבעה מתוך תשעה חברי ועדה, אז זה אין רוב כזה. אם אין הסכמה, אין רוב כזה, מפני שהאופוזיציה, לא האופוזיציה, הממשלה, שזה שר המשפטים, ושני, באורית סטרוק, השרה אורית סטרוק, וחברי הכנסת קרויזר, שהם חברים בוועדה, אם הם מצביעים נגד כל מועמד, אז אין רוב של שבעה. זה יהיה שישה של האופוזיציה, מול שלושה של הממשלה. זה אומר שאין אפשרות, גם בית משפט לא חייב את... את לא הוציא צו בעניין הזה, והוא אמר את זה, okay. משום שבכלשנה של יועצת המשפטית בגובתה לבגץ, וגם מה שכתב בגץ באותו פסק דין, אין תוחלת לכינוס הוועדה אם אין רוב.
0: 100%.
3: אז לכן באמת אי אפשר להגיע. זה מבוא, וזה חוב ללא מוצא. נקראה הוועדה למבוא סתום בעניין הזה, ולכן חשובה מאוד, המדיניות, והיא נכונה מאוד, שהשר מבקש להנחיל של מינוי בהסכמה. יש לה מועמדים שלו, זה לא ייתכן שעל פי הבנתו ועל פי תפיסתו ועל פי המדיניות שלו, שיוטל וטו על המועמדים שלו ויגידו לו, בקשי לא וביטון לא, סימן קריאה.
0: עורך דין ציון אמיר.
3: בבקשה.
0: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, פשוט חייבים לסיים, שיחה מרתקת. תודה לך. בוקר טוב.
3: יום טוב, שבת שלום.
0: Я спросил нашего собеседника о переговорах, которые должны идти в настоящий момент в президентской канцелярии, по крайней мере, по поводу завершения процесса Бениамина Нетаньяху, переговоры между представителями обвинения и представителями защиты. Как должен выглядеть этот процесс, спросил я нашего собеседника. Идет ли речь там о внесудебной сделке или о помиловании или о судебной медиации и так далее. По словам адвоката Циона Амира, речь идет об освобождении израильского общества от того давления и той цены, которую мы платим за этот судебный процесс, говорит наш собеседник. С моей точки зрения, там будет идти речь о двухэтапном процессе, цель которого позволить президенту герцогу задействовать свои полномочия в качестве главы государства, который имеет право помиловать обвиняемого. Для начала будет достигнуто общее соглашение, а затем на основании этого соглашения президент-герцог даст помилование. Да, публикуется сообщение о том, что прокуратура не согласится менее чем на объявление действий Нетаньяху позорными, а значит на удаление его из политической и общественной жизни минимум на 7 лет. Будут идти переговоры на эту тему. Я полагаю, что может быть найден тот или иной компромисс, который позволит нам закончить это дело и освободить израильское общество от цены, которую мы за него платим. Да, будет цена и за то, что этот суд не завершен, говорит наш собеседник. Цена будет и за то, что не выяснено, виновен ли премьер-министр. Цена будет и за то, что не выяснено, были ли нарушения закона в действиях прокуратуры и следственных органов. Но израильские суды неоднократно принимали подобные решения. Прокуратура неоднократно шла на такие сделки. Да, достаточно вспомнить дело о 300-м автобусе, когда было принято решение о помиловании для того, чтобы не раскрывать методы работы Шабака и не наносить удар по этой очень важной структуре. То же самое сейчас. Для того, чтобы спасти государство, которое разорвано этим процессом, вероятно, можно и нужно будет прийти к соглашению о помиловании и о соглашению между двумя сторонами, говорит Цион Амир. А что касается Ярива Левина и его отказа созывать комиссию по назначению судей, наш собеседник прежде всего говорит о том, что он должен признать, должен рассказать, сообщить всем, что он представляет Ярива Левина в настоящий момент не юридический советник правительства, а он представляет Ярива Левина в процессе по апелляции, поданной против него. Ярив Левин готов назначить судей низших инстанций. Что касается судей Верховного суда, не случайно Богац не издал распоряжение созвать комиссию по этому вопросу, просто потому что нет смысла созывать эту комиссию сейчас. Есть необходимо 7 из 9 голосов членов комиссии. В любом случае нету этих голосов в настоящий момент, и поэтому нет смысла созывать комиссию. Есть 6 голосов оппозиции, 3 голоса коалиции, и поэтому назначить судей Верховного суда сейчас невозможно, утверждает Сиона Мир, адвокат, который был с нами в эфире.
1: Своими словами.
0: 9:43, продолжаем программу. На этой неделе в боевые подразделения ЦАЛа призвались более 200 солдат из ультраортодоксального сектора. В тыловые части призвались 130 харидим. Много это или мало? Зависит от того, кого вы спрашиваете. В ЦАЛе разочарованы, но есть те, кто видят в этих цифрах прогресс. Вот что сказал на этой неделе подполковник запаса Леав Дикштейн.
4: אתמול גייסנו ליחידות הקרביות במסלולים החרדיים, והיום אנחנו מגייסים ליחידות תומכי הלחימה, יחידות טכנולוגיות, במגוון מסלולים מאוד מאוד רחב.
0: Накануне мы призвали солдат в боевые подразделения, сегодня мы призываем на специальные направления, технологические и другие. Это очень важный процесс, в ходе которого мы увеличиваем число ультраортодоксов, которые призываются в армию. Равин Элемелех Париевский с нами в эфире, майор запаса, генеральный директор организации «Шорашим», организация ЦОР. Равин Париевский, доброе утро, шаббат шалом.
5: Доброе утро.
0: Как вы оцениваете результаты этой недели с точки зрения призыва ультраортодоксов? Должны были призваться в боевые части 300 человек, призвались чуть более 200-230. Ваша оценка?
5: Смотрите, на самом деле ниоткуда больше, поскольку ребята призываются в армию не потому, что есть закон, а потому что они хотят быть солдатами. Естественно, мы можем принять закон, что все должны идти в армию, и тогда мы получим не тысячи солдат, а тысячи людей в форме. А солдат воспитывают дома и в системе образования. Если мы возьмем государственную систему образования, допустим, если мы сравним детилиуми, то есть религиозные сионисты и харидимные, то мы увидим, что ешивот издер, те, откуда ешивы, которые, в принципе, посылают людей в армию, то харидимные стоят в 1.5-2 раза дороже, чем детилиуми. И спрашивается, харидимная семья, у которой есть по одному, двух, примерно трое ребят, которые одновременно должны быть в этой системе. Кто пошлет в ешиват издер харидит, когда обычная ешива стоит в 3 раза дешевле. И отсюда и получается, что ешивот датилиуми, ешивот издер, датилиуми и гдам свои одновременно, примерно у нас есть как 17 тысяч ребят одновременно учатся, в то время как вещевод харадиот меньше тысячи. Вот вам меньше тысячи, и привели вам к 230 солдатам.
0: Можно ли как-то изменить эту ситуацию, Равин Париевский? Вы говорите о том, что вы сказали очень важную фразу, что можно издать закон о призыве, а мы получим не солдат, а людей в форме. Вы хотите сказать, что все начинается из дома и системы просвещения? Можно ли это как-то изменить, учитывая существующую ситуацию сегодня?
5: Да, увеличить количество школ, государственных школ для харидимных. Они есть, но их мало. Увеличить количество...
0: Вы имеете в виду харидима млахти, направление харидима млахти? Равин Переевский? У нас пропала связь с нашим собеседником. Надеюсь, что мы ее сейчас восстановим и продолжим разговор о призыве ультраортодоксов в армию. Наш собеседник говорит о том, что если издать закон о призыве для всех, получим не солдат, а людей в форме. Иными словами, тех, кто не хочет служить, тех, кто не воспитан служить и так далее. И говорит о необходимости увеличения школ, числа школ государственного ультраортодоксального направления. Равин Переевский, вы с нами?
5: Да, я с вами, спасибо. Это прервалось.
0: Извините. Вы говорите о мамлахти хариди, да, о системе мамлахти?
5: Да, о мамлахти хариди и обычные начальные школы, и школы в тихонах, и еще вот СД, оттуда, откуда ребят, где ребят воспитывают службы в армии, где ребята получают и образование общее, и так далее, и так далее. Их мало, и они стоят много. Обычная харидимная семья не может себе такое позволить просто-напросто. Гораздо легче отправить в обычную ешиву, и меньше давления общества, и дешевле.
0: Государственная религиозная система субсидируется государством?
5: Да, но мы видим, гораздо меньше, чем религиозные сионисты. И я думаю, здесь как раз их надо субсидировать больше, поскольку, опять-таки, у религиозных сионистов и семья посылает, а у харидимных семья не так уж это и хочет. Поэтому они хотят видеть этот цвет в конце туннеля. Но это слишком дорого для них.
0: Вопрос только в деньгах, Равин Приевский?
5: Нет.
0: В том, что, в принципе, эти системы, может быть, недостаточно популярны в ультраортодоксальной среде.
5: Естественно, они не популярны, поэтому государство должно и работать над этой популяцией, оно должно предоставлять в этих системах больше, скажем так, возможностей. Допустим, есть чего-то из ДР Харидиот, которые одновременно и дают и первую степень. У них есть договоры с разного рода колледжами, которые предоставляют первую степень и так далее, и так далее. То есть ребята видят, что они не только могут служить в армии, не только могут учиться в Ишиве, но еще и получить и образование, и специальность, поэтому видим, что они, да, работают. И вот мы видим этих ребят, которые, в конце концов, призываются, но их мало.
0: Есть какое-то изменение за последнее время с точки зрения числа призывающихся харидим? Я не имею в виду только последнюю неделю, в принципе, последние там месяцы, скажем.
5: Изменения есть именно в боевых частях. Всегда были харидимные ребята, которые шли не боевые части, и тем более то, что называется шлафбет, когда они уже более взрослые, они делали 3 месяца срочной службы, а потом шли в Милуим. И в Милуим, да, и в Милуим есть достаточно много харидимных ребят. Но если мы говорим именно про боевые части, здесь за 3 месяца, естественно, боевого солдата не воспитаешь. В основном они приходят с этих чего-то из ДР Харадиот, которые появились не так много. Их есть всего лишь 10 штук. И в них примерно 10, одновременно 10 учатся около 800 ребят.
0: 10 чего-то Харадиот по всей стране?
5: По всей стране, если мы возьмем Тибурда Телеуми, включая Гдам Твои, то мы берем около 170 таких, да, и опять-таки учатся всего 800 ребят в таких заведениях, вы понимаете, то есть из них вот вы получаете 230 солдат боевых.
0: И еще раз, как, то есть есть ли изменения в этом отношении?
5: Да, оно растет, но растет слишком мало. Опять-таки, если мы ждем, что руководители постановляют, руководители именно харидимного населения постановляют, что да, сейчас все идут в армию, то это не произойдет. Изменения должны происходить снизу, которые будут давить как раз на руководство. Но снизу они должны иметь какую-то базу, чтобы государство в этом помогало. Государство помогает, но достаточно мало. Больше смотрит как раз на законы, давай сейчас всех призовем. Это не приведет к результату.
0: Закон не приведет к результату, вы считаете? Санкции тоже не приведут к результату?
5: Ребята будут, только они будут идти в армию не потому, что они хотят, а потому, что у них сняли, у них нет денег и так далее, и так далее. Но опять-таки мы получим ребят в форме. Если мы говорим про, допустим, нам, как выходцам из Советского Союза, это очень знакомо, да? Ребят призывали в Советскую Армию не так, чтобы там были очень большие солдаты такие великие, да? А именно люди, которых призвали, и они там не очень-то хотели быть.
0: Равин Элимелех Приевский, майор запаса, генеральный директор организации Шура Шим, организация ЦОР. Большое вам спасибо за участие в программе.
5: Всего доброго.
0: Шаббат шалом.
1: Своими словами.
0: 9:51. Последняя тема нашей сегодняшней программы. Сегодня 8 мая. В Европе отмечают 81-ю годовщину победы над нацистской Германией. Когда-то это был большой праздник и на территории бывшего Советского Союза. Как это выглядит сегодня в России, как это выглядит сегодня в Украине. Сейчас попытаемся мы ответить на этот вопрос. С нами в эфире Ольга Гликштейн-Бичкова, журналист. Ольга, доброе утро. Ольга? Нет, не слышу я нашу...
6: Да,
0: О, Ольга, доброе утро, вы с нами?
6: Да.
0: Спасибо.
6: Доброе утро, да, я здесь.
0: Спасибо, что вы с нами. Как отмечают в России 8 или 9 мая?
6: В России...
0: Ольга?
6: В Европе и в Украине отмечают... Да.
0: Очень плохо вас слышно. Да, да, да, пытаюсь. Угу.
6: Это очень странно, но вот так вот лучше?
0: Окей, да, так чуть-чуть лучше. Пожалуйста. Угу.
6: Алло.
0: Да, мы с вами. Нет, у нас немного шалит связь. Я надеюсь, сейчас попробуем еще раз.
6: Алло, вот так лучше слышно?
0: О, Ольга, прекрасно.
6: Так лучше?
0: Прекрасно.
6: Так лучше слышно?
0: Да, да, да.
6: Да, все, отлично. В России отмечают 1 мая по советской традиции. В Украине и в Европе, как известно, отмечают 8 мая. произошло исторически такое разделение. Но в России, надо сказать, что вчера, например, позавчера, предыдущие дни, вот я смотрю всякие социальные сети, и паблики были переполнены просто картинками так называемой репетиции парада 9 мая, потому что ведь перед Путиным стояла такая, как мы понимаем, как мы можем догадываться, это очевидно, стояла такая сложная задача. С одной стороны, нельзя же пропустить парад 9 мая.
0: Да.
6: Ну что такое? Это же главная скрепа просто. Это единственное практически, на чем он держится. С другой стороны, трудно себе представить, что вот так вот вы возьмете, прямо поместите Путина в точку в известном месте и в известное время, и будете ждать, что все обойдется. Поэтому они, конечно, решили парад минимизировать полностью. То есть там пройдут какие-то кадеты, какие-то учащиеся военных каких-то там этих учебных заведений, чего-то такого. Но не вот всего вот этого длинного прохода техники, длинного прохода войск. Вот этого. Да, там только говорят, что пролетят какие-то самолеты в цветах национального флага над Красной площадью. И этим все ограничится. В общем, парад, короче говоря, минимальный. Плюс 9 мая с сегодняшней ночи и весь завтрашний день обещают отключить в Москве интернет вообще, ну, имеется в виду, конечно, мобильный интернет. Говорят, что Wi-Fi и стационарный интернет дома у людей остается, но вот все, что на улице, все будет отключено тоже. И отменили парады отменили парады во многих городах, в Петербурге и во многих городах, которые находятся ближе к западным границам.
0: Насколько, Ольга, скажем так, как, если можно говорить о российском обществе как о едином целом, хотя вряд ли, но если можно, каков уровень важности этого дня в России сегодня для тех, кто, скажем там, давно не живет и не знаком с тем, что происходит на данный момент? Это так же, как было в советские времена, это иначе?
6: Ну, у меня такое впечатление, вот такое субъективное ощущение, потому что я вижу в постах, например, в социальных сетях, то, что я слышу от знакомых, то, что я сама, в конце концов, тоже как-то ощущаю. У меня такое чувство, что значимость и вот как бы эмоциональная ценность этого дня, она снижается. И это происходит не только потому, что реальные люди, которые участвовали во Второй мировой войне, просто ушли уже из нашей реальности по естественным причинам, но это связано также с тем, что за последние годы путинская власть сделала буквально все, чтобы превратить этот праздник в какой-то официозный бред. Вот я недавно видела, я даже не поверила, я проверила специально, и это действительно оказалось не фейк, распоряжение в каком-то регионе о том, как нужно правильно носить вот эти вот ленточки бюргерские. Например, что их можно повязывать туда, а нельзя повязывать сюда. Например, на руку повязать можно, а, например, там куда-то на ручку машины нельзя, и что-то еще в этом роде. Впечатляет. Ну, это, конечно, все впечатляет, да. Это, конечно, абсолютный бред. И люди не могут не чувствовать, что это бред. Но как бы люди не лишены здравого смысла все равно, несмотря ни на что. Поэтому мне кажется, что такая стандартная схема сейчас, это как мы все делали всегда, это вспомнить в этот день там своего дедушку, бабушку, про дедушку, про бабушку, может быть, поднять рюмку, ну и как бы этим ограничиться. А что там происходит на Красной площади и чего боится Путин, стоя на своем мавзолее, это как бы его проблема.
0: Что происходит в Украине в нескольких словах? То есть как это отмечают там?
6: В Украине, да, в Украине в 23-м году президент Зеленский подписал указ, где говорится, что День Победы во Второй мировой войне отмечается не 9 мая по Советскому по-советски, а 8 мая по-европейски. А 9 мая — это в Украине теперь День Европейского Единства. Ну и в Украине с момента подписания этого указа, в общем, как бы сложилось такое правило, что ни парадов, ни вот этих всех фанфар и официальных мероприятий — это праздник, как считается, и как, видимо, создается такая традиция сейчас у нас на глазах. Это праздник для того, чтобы люди вспомнили в семье своих близких, не знаю, поговорили с детьми, может быть. Во всяком случае, известно, что никаких специальных мероприятий вот такого официального свойства 8 мая в Украине не проводится. Но там же есть же отдельный другой сюжет про вот это так называемое перемирие,
0: да,
6: между Россией и Украиной. И Россия сегодня ведь уже обвинила Киев в том, что это объявленное перемирие нарушено. Ага. Почему странно?

0: так оно выглядело, это перемирие. С одной стороны, Путин сказал, что объявляется...
1: прекращение
0: объявляется
1: огня.
0: Режим прекращения огня с ночи, с сегодняшней полуночи до 10 числа там какого-то времени неизвестного. Зеленский сказал, давайте вообще как бы продлим этот режим прекращения огня на более длинный срок и превратим его во что-то более серьезное, в перемирие. Но сегодня Москва сказала, что Украина стреляла по России. Что будет дальше, предсказать очень трудно.
1: Ольга Бычкова-Гликштейн, журналист. Огромное вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: 9 часов 59 минут в Израиле. Программа «Своими словами» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Мирьям Гилевич, Елена Черкасова, продюсер, Людмила Ермакова, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хороших вам выходных. Недельная глава Торы «Беар Бехукутай». Шаббат шалом.

В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад средства массовой информации Ливана сообщили о том, что беспилотный летательный аппарат Цагаля атаковал автомашину на шоссе, которое соединяет две деревни в Южном Ливане. Данная информация была передана корреспондентом корпорации Кан Лираном Агарони. Переговоры между Израилем и Ливаном под эгидой Соединенных Штатов. Корреспондент Кан Лиран Агарони передает, что ливанская газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с шиитскими группировками, сообщает со ссылкой на собственные источники, что правительство Ливана приступило к подготовке к двум встречам с представителями Израиля, которые должны состояться на следующей неделе в Вашингтоне. Бывший посол Ливана в Соединенных Штатах Симон Карем, по всей видимости, возглавит ливанскую делегацию. Кроме того, сообщается, что в ливанскую делегацию войдут и действующие сотрудники посольства Бейрута в Вашингтоне, включая посла Ливана в Соединенных Штатах Наду Хамад Мауад. Плюс к тому, поступают сведения и о том, что состав ливанской делегации во многом будет зависеть и от состава делегации Израиля на этих переговорах. Именно поэтому в Бейруте ждут соответствующие объявления на эту тему со стороны Вашингтона. Если в израильскую делегацию войдут высокопоставленные представители Цагаля, то и в делегацию Ливана будут включены высшие офицеры регулярной армии этой страны. Как мы уже передавали ранее, в Израиле внимательно следят за последним развитием событий в Персидском заливе и в Ормузском проливе. В Иерусалиме высказывается оценка, согласно которой ночной обмен ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов был, судя по всему, единичным случаем. Вместе с тем, корреспонденты Кан Кармела Менаше и Итай Блюменталь отмечают, что Цагаль находится в состоянии повышенной боевой готовности. Ликвидация силами Цагаля в секторе Газа сына одного из лидеров Хамаса Халиля Аль-Хаи и вопросы, связанные с разоружением террористической группировки Хамас. Корреспондент Кан Лиран Агарони передает, что два хамасовских источника, находящиеся за границей, указали в интервью, выходящей в Лондоне, саудовской газете «Ашарк аль-Аусад», что руководство Хамаса взвешивает возможность временно прекратить переговоры, касающиеся второго этапа мирной программы президента Дональда Трампа. Один из источников отметил, что с точки зрения Хамаса дальнейшие переговоры лишены какого бы то ни было смысла, в связи с тем, что Израиль не готов проявить серьезный подход и продолжает совершать ежедневные преступления против гражданского населения в секторе Газа. При этом подчеркивается, что в руководстве Хамаса пока не принято окончательное решение по поводу дальнейшего участия в контактах. В Хамасе говорят, что ни страны-посредники, ни спецпосланник ООН Николай Младенов не в состоянии оказать должное давление на Израиль, с тем, чтобы тот на деле, а не на словах, соблюдал перемирие.

0: Кроме того, поступили сообщения о том, что высокопоставленные источники в Хамасе отвергли утверждение о том, что намерение Хамаса выйти из переговоров было вызвано ликвидацией сына Халиля Аль-Хаи. Они назвали такую информацию лживой пропагандой. Между тем, поступают сообщения о том, что по просьбе целого ряда международных посредников решение руководства Хамаса о выходе из переговорного процесса в последнюю минуту было отменено. Вместе с тем, было особо отмечено, что если Израиль продолжит свои агрессивные действия против палестинского населения в секторе Газа, то Хамас прервет свое участие в каких бы то ни было контактах. И в заключение о погоде, с сегодняшнего дня и до воскресенья постепенное повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 25 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее и в Бершеве 26, и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Кан-Река» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Кан-Река». С вами Таня Барская. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего вам всем дня, хорошей субботы. Мы начинаем программу «Анонс». Впереди 2 часа. Очень много тем. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к нам, к рекомендациям от Кан-Рек, от меня, от моих собеседников. И мы начинаем с темы театральной. 35-й сезон театра «Гешер» – это место, куда стремятся все, я надеюсь. Он очень много всего сулит, и я с большим удовольствием хочу поговорить вновь, для меня вновь, не впервые, с Евгенией Додиной о трех ее ролях, о трех спектаклях, которые живут и на которые очень стоит обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Женечка, доброе утро.
3: Доброе утро, Таня.
2: И вас с 35-м сезоном «Гешера».
3: Спасибо большое.
2: Да, дата сумасшедшая, на самом деле, 35 лет – это очень серьезно.
3: Да, так не бывает.
2: Пусть будет как можно дальше, конечно, и дольше.
3: Вообще, от создания театра Гешера – это чудо. И это чудо вот продолжается, 35 лет живет.
2: Это так, это так. Жень, что касается Гешера, мы с вами в свое время, встречаясь в нашей студии, говорили, что театр решил отпраздновать, как они сами говорили, ваше возвращение, подарив вам и нам, главное, нам, зрителю, одну из, на мой взгляд, важнейших ролей драматургии 20 века – это мамаша Кураж, Брехт. И это был замечательный выбор, на мой взгляд.
3: Да, это шикарный выбор. Вообще, конечно, я ужасно благодарна театру за это. Мы играем его сейчас, вот недавно вернулись из Кармеля, кстати говоря. Это шикарная пьеса, она не потеряла своей актуальности ни на секунду, даже страшно иногда становится.
2: Вот признать, именно, пьес, да.
3: Насколько он актуален, насколько вся ситуация актуальна.
2: Постановку вообще, на мой взгляд, тоже очень интересно решили. Если можно, давайте напомним, кто постановщик, как это было сделано. Интересно вообще руководство было театра, на мой взгляд, пригласить режиссера, который в Израиле тогда еще не работал.
3: Да, приглашена на постановку была Сапир Геллер. Она израильтянка, которая живет в Германии, работает в Германии очень успешно. И театр ее пригласил, и не прогадал, надо сказать.
2: Я думаю, не прогадал никто, и вообще очень интересно. Ее список, насколько я знаю, я смотрела, читала, от «Визита старой дамы» Дюрренмата, хорошо вам знакомая. Разумеется, и «Скотный двор» по Орелу, до даже детской оперы и «Хефеца» Ханоха Левина. То есть очень интересное вообще направление ее работ. И что касается Брехта, то Хеллер ведь работает с ними не впервые, и уж кто-кто, а она читает его в оригинале.
3: Она читает его в оригинале, и вообще это было очень интересное сочетание немецкой школы, немецкого режиссера с нашей израильской и русской. Я уже даже не знаю, как назвать школу в Гешере, потому что немецкий театр, он во многом очень визуальный. И когда образы очень сильные, и метафоры очень сильные, это попадает, то это очень производит, конечно, ошеломительный эффект. И в сочетании с актерской игрой это дает, конечно, момент, я иногда чувствую, мы чувствуем, когда мы играем, как в зале просто это находит такой отклик потрясающий.
2: Да.
3: Тишина понимающая такая.
2: Образ мамаши Кураж, те, кто читали, те, кто знают, он известен. И вот свое отношение при этом, вы говорите об актуальности, к сожалению, об актуальности в данном случае, к войне, Сапир ведь, Сапир Хеллер определила уже в самом начале спектакля, когда занавес поднимается, то есть действие в морге начинается.
3: Действие начинается в морге.
2: И при всем при этом вот эти метафоры и яркие образы, они все есть.
3: Совершенно верно. Она сочетает... То есть сначала не очень понятно, что это морг, я так понимаю. Или это сначала понятно тоже? Не очень. Там.
2: Ну, понятно, сначала да? Зритель для этого и существует в зале, чтобы разбираться вместе с вами.
3: Совершенно верно. Она приняла радикальное решение, Сапир, она... В спектакле нету телеги. Вот этой знаменитой телеги, на которой мамаша путешествует и продает свой товар. Этого нету. Это скорее первый акт, во всяком случае, это скорее такое сочетание морга и цирка.
2: Ну,
3: и мамаша Кураж тоже, она мы как бы вместе над этим работали, что это не тетка, которая тащится по Европе и продает свои пожитки. А это как бы на арене. Мамаша Кураж на арене.
2: Ну, мамаша Кураж, она вот эта Анна Фирлин, она очень остра на язык, она очень энергична, то есть вот поэтому, естественно, она в любом помещении, в данном случае декорации, и там, где
3: чувствует
2: она будет, будет
3: дома,
2: вся очень хорошо. Да, да, да, чувствует себя будет прекрасно.
3: Да.
2: И для нее война фактически...
3: Матерная.
2: Да, и коммерция.
3: Да, а это то же самое,
2: да.
3: Потому что не продать.
2: Как вы правы, Женя.
3: Да.
2: Да.
3: В спектакле очень много про это говорится, и как бы когда наступает мир, и что такое мир, что такое война, что такое хрупкий мир, и что вообще, что он влечет за собой, какие последствия есть и у мира после войны, и у войны после мира. В общем, эта пьеса нельзя, она классическая, потому что, конечно, она, к сожалению, будет актуальна еще долго.
2: Да, но война в данном случае универсальное понятие, потому что у Брехта же это времена 30-летней. Пьеса написана накануне Второй мировой войны сама по себе, а антураж на сцене Гешера иной, и зная, где мы находимся, где мы живем с вами, тем более есть вот этот страх и трепет с учетом реалий наших.
3: Да-да-да. Да, это правда. А война может быть какая угодно, но война, она всегда война, знаете. Ассоциация не меняется.
2: Как вам те, с кем вы уже довольно много времени вместе на сцене в этом спектакле?
3: Это счастье. Это правда счастье играть с партнерами. Да, с партнерами, с которыми ты хорошо знаком, которого ты знаешь, не по учебникам учил. И это просто каждый раз как бы выходить как бы домой возвращаться каждый раз. И каждый раз начинать с ними можно не готовиться к спектаклю. С ними выходишь и знаешь, что вот ты поплывешь, и каждый раз будет что-то новое, и увидишь знакомые глаза, и увидишь знакомые огоньки в глазах.
2: Потрясающе.
3: И это просто потрясающе. Пусть не кончается, вот так бы я сказала.
2: Как вы понимаете, уважаемые радиослушатели, они же зрители, «Мамаша, Кураша, ее дети», этот спектакль в Гешере сейчас идет вовсю, его дорога только началась, можно сказать, и уже 13-го, 14-го, да, ближайшие спектакли, именно, да, «Мамаша, Кураша, ее дети» в 19 часов 30 минут в Гешере. Женя, хочу спросить вас, знаете, о чем сначала? Не о Ричарде, к нему я приду, а о спектакле «Души», о совершенно необыкновенной истории, которая, конечно, не без роя Хэна в данном случае обошлась только из-за него.
3: Руи, папа, это
2: Рой Хэн, папа абсолютный, начиная с книги и кончая вообще своей идеей, с реинкарнацией, с темами, которые он выбрал и представил, очень разными. Как он сам говорил, два романа в одном, две пьесы в одной.
3: Да, да. Он действительно сочинил какую-то невероятную историю, Руи, для меня это роль, ну, это как бы вселенная, это мать, это жертвенность матери, это любовь матери, любовь без условий, без блит-наим, как говорится на иврите.
2: Насколько я знаю, Женя, вы до того, как стали играть роль Марины в этом спектакле, не играли такую роль, такие монологи?
3: Я вообще никогда не играла в спектаклях, где роль состоит из только монологов к зрителю. Как бы все мои монологи вместе на сцене занимают больше часа.
2: И я смело.
3: Даже, да, смело со стороны автора, смело со стороны режиссера, и Тай Тиран. Он как с самого начала в меня поверил. Ему было понятно, что я не очень понимала, как это делать.
2: И роль Марины на ломаном иврите, еще ко всему.
3: Марина на ломаном иврите. Главное было задача сделать так, чтобы это не было пародией на самих себя.
2: Совершенно верно, да.
3: Понимаете, чтобы все с большой любовью и с нежностью к этим людям, потому что эта роль включает в себя и мою тетю Галю, и мою сестру Асю, и тетю Лизу, и столько узнаваемых, там, скажем, мама Ариэля Бронза была на премьере, когда она смотрела, она сказала, ой, она же меня играет.
2: Прекрасно.
3: Вот это была наша задача, чтобы вот эта алия, вот эти мамы наши, которые жертвенные, которые, в общем, не очень понимают, это поколение, которое не очень понимало и понимает, что такое жить для себя. Они, когда я говорила своей маме, там, поди куда-то, и там с подругой. Ну, не очень понимала, о чем я говорю. Ты живешь для того, чтобы ради детей, чтобы помогать детям. А это мама, у которой сын, у которого, в общем, будущего нет. Она его будущее, и другого не будет.
2: Кроме монолога, вы как раз сейчас об этом сказали, есть вот это ваше очень необычное взаимодействие с героем, по-человечески, с Гришей, то есть с Ариэлем Бронзом, с актером. Он, на мой взгляд, потрясающий сам по себе.
3: Это открытие. Да. Ариэль Бронз – это открытие, я считаю.
2: И вам было очень, очень хорошо, как я понимаю, на сцене вот, проходить это все.
3: Да-да-да, он настолько попадание в эту роль, и вообще по-человечески он настолько необычный, тонкий, нежный, интересный, глубокий человек, что это, конечно же, чувствуется на сцене. Его личность, вот это невероятное присутствие, и с ним очень интересно, конечно.
2: Ну, а режиссером стал Итай Тиран, с которым вам, естественно, пришлось не раз уже встретиться, и это тоже находка, да, в данном случае.
3: Это находка, и Итай, нужно сказать, что действительно эта роль, она как бы сейчас уже, когда мы ее выстроили, долго работали над ней, кажется, что так все просто идет, было далеко не просто, и, конечно, самая большая заслуга здесь его, потому что он очень вел меня и определял границы, где чтобы не получилось там, не дай бог, чуть-чуть грубее, чем нужно, чуть-чуть резче, чем нужно. Нужно было все время соблюдать вот эту грань тонкую.
2: Удивительный спектакль. Удивительный. «Души», поэтому я еще раз хочу порекомендовать и этот спектакль посмотреть тем, кто еще туда не дошел, в Гешер, и не видел этот спектакль по пьесе Роя Хэна. Конечно, Ричард. После начала войны, я хочу напомнить вам самой, насколько я знаю, 35 сотрудников театра Гешер смогли сделать практически невозможное в тех условиях и в те дни. Вы вылетели из страны во Францию на гастроли, которые были давно запланированы, и мы после этого говорили с Леной Крендлиной в эфире. Овации, овации, овации. Францию вы покорили. Ричардом.
3: Да, но то, что мы вылечили, это, конечно, заслуга Лены, которую я до сих пор не понимаю, как
2: это. Как это вообще произошло?
3: Этих бомбежек и этого бедлама и войны в разгаре она вывезла весь пятый в Францию. Да. И, конечно же, да, прошло очень, очень здорово, и он очень актуален, этот спектакль. Это неважно, в какой, точке мира ты его играешь. И нас принимали прекрасно, писали очень много.
2: Я знаю, что в зале в какой-то момент была французская звезда театра и кино Изабель Юпер.
3: Изабель Юпер.
2: Она тоже все увидела, почувствовала и высказала свои эмоции вам.
3: Она стояла, да, она ждала, она со слезами на глазах, она была с подругой, подруга вообще плакала без конца.
2: Ой.
3: Да, и так многие реагировали, да, я потом осталась на несколько дней в Париже, и я шла по Парижу, ко мне иногда подходили люди, которые видели спектакль. Так он, приходили, даже за эти 10 спектаклей даже появились люди, которые же приходили по несколько.
2: Потрясающе.
3: У нас наша большая гордость, что в Израиле на этот спектакль ходят молодые очень люди. И я встречаю людей, мальчиков, девочек, которые приходят. Они, один я 6 раз смотрел, другой я 8 раз смотрел. Значит, очень откликается. И это здорово.
2: Жень, вы начали ведь играть этот спектакль буквально за несколько недель до 7 октября 2023 года. Он тогда уже казался пророчеством по своей сути, естественно.
3: Да, мы начали, мы его выпустили тоже, дата 11 сентября.
2: Да.
3: 11 сентября началась премьера, 7 октября началась война. И он выглядел как пророчество, потому что тогда вся страна кипела, демонстрация против судебной реформы.
2: Да,
3: и вот
2: да,
3: тогда
2: да.
3: Начинался страшный раскол, который сейчас существует. К сожалению, мы раскололись на два государства. Я очень надеюсь, что все-таки это пройдет, и мы опять вернемся быть той самой страной, которой мы всегда были, объединенной. Мы все ее очень любим. Это ужасно больно видеть. И то, как когда началось 7 октября, как весь все вместе бросились помогать друг другу, как все объединились. И это так, в этом есть такая сила. И так жалко, что это временно, надеюсь, приостановилось.
2: Да.
3: Это был действительно спектакль, выглядел совершенно абсолютно пророческим. Было понятно, что если мы не остановимся, то это закончится катастрофой. И катастрофа произошла. И спектакль из пророческого, из предвидения превратился в реальность. И об этом пишут, да, кстати говоря, и в зарубежной прессе тоже много.
2: То есть там они видят Ричарда, они видят суть, и они видят того Ричарда, который живет в нашем времени, и, собственно, всю атмосферу вокруг, естественно.
3: Ну, это уже стало почти легендой, потому что каждая страна, в которую мы приезжаем, там пишется о том, что этот спектакль был предвидением, был пророчеством, а потом стал пророчеством, которое сбылось. Такое вот имя у этого спектакля.
2: Ваш персонаж, Ричард III, начинает превращаться в монстра. Становится ясно, что каких-то пределов гендерных, любых, у него нет. Он неостановим. Вот как вы лично для себя сейчас, сыграв уже много раз этот спектакль, определяете, кто он такой для вас? Каким вы его видите?
3: Он зло. Он жажда власти. Он эпидемия зла. Он показатель того, что происходит, когда для человека амбиции и желание трона важнее людей, важнее страны. И я когда Итая спросила с самого начала, как мы будем играть? Мы будем играть мужчину? Он сказал, нет, мы не будем играть мужчину, это не важно.
2: Вот.
3: Он воплощение всего того ужаса, которое развязывает эти страшные войны, в которые мы сейчас погрязли.
2: Помните,
3: который не видит вокруг себя никого, и который достоинство в том, что у него просто он очень талантлив. Он намного талантлив своего окружения. И он манипулирует.
2: Исторически он действительно был и достоин был трона. Он великим был оратором, манипулятором, все понятно. Владел риторикой, политической и всем, чем было необходимо. Но он, мы с вами, помните, говорили об этом в нашей студии, он остался ребенком нелюбимым и ненавидимым. И мстил в течение жизни.
3: Он был мстил, да. И он совершенно верно. Он родился, и когда он еще не до конца появился из чрева матери, мать его уже ненавидела. И он вырос в ненависти и в унижении. И поэтому весь его талант и вся его гениальность направлены на разрушение. И если бы это было направлено на созидание, то, конечно, цены бы ему не было. Мы, может быть, бы жили в другом мире.
2: Вы еще рассказывали мне о режиссере, мы с вами вместе его вспомнили, Тодда Филлипса, помните, о Джокере как раз?
3: Да, о, да, совершенно верно, да.

0: театральный фестиваль в Крайово, в Румынии.
1: Шекспировский же, если мы говорим о Ричарде, да.
0: Да, да.
1: Это прекрасно. Я думаю, что там будет фурор точно.
0: Я очень надеюсь.
1: 11 мая это в Будапеште, да, а 30-31 мая Шекспировский фестиваль. Я буду рада услышать потом от вас, от Лены, как это было. Это действительно интересно. Спасибо вам огромное, Леночка. Хорошего дня. Спасибо за этот разговор и удачи во всех проектах. Во всех
0: Большое
1: проектах.
0: Спасибо. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Всего вам хорошего. До свидания.

Поговорим еще немного о театральной теме. Собственно, ее сегодня будет как раз достаточно. В гостях у театра «Маленький». Спектакль «Как мы ставили спектакль». Именно так. Это возможность заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается театр. Спектакль о людях, которые пытаются вместе создать что-то живое и настоящее. Спектакль о сомнениях, о конфликтах, о радости, об усталости, предательстве, доверии и уязвимости. О том, обо всем том, что обычно остается скрытым от нас, с вами, от зрителей. История о том, как из хрупкости и внимательности друг к другу и доверия постепенно возникает редкий и живой театр. Вот то пространство, которое мы так любим, где важны не деньги, но человек. Мария Мушкатина, Елена Кахановер. На сцене театра «Маленький» уже завтра, 9 мая в 20 часов. А 16 мая в Ришон Ле Ционе в Калибри. Напоминаю, что в театре «Маленький» продолжает идти премьера спектакля «Дядя Ваня» по пьесе Антона Павловича Чехова, разумеется, адаптации постановка Михаила Теплицкого, в ролях Дуду Ниф, играющий дядю Ваню, Анна Дубровицкая, Елена, Ори Леванон, Астров, Гад Кинар, профессор, Дима Росс, Вафля, Соня Либецонзал, Сонь, играет Сонь уже. Чеховская история. Думаю, что вы ее помните все. О несбывшихся надеждах, о любви, об обиде, человеческой слабости, которая рассказана в эстетике именно театра «Маленький», то есть достаточно камерно, пронзительно и точно. В усадьбе, где годами царили рутины, труд, неприметная преданность, внезапно меняется такое дыхание жизни, иначе и не скажешь. Приезжает профессор с молодой женой, привычный мир просто рушится. Вспомните литературу, вспомните эту классику и добро пожаловать на сцену театра «Маленький». Вас там точно ждут 14-го, 22-го, 20 мая и далее. Театр «Маленький» представляет «Дядя Ваня» по пьесе Антона Павловича Чехова. Хочу напомнить о некоторых спектаклях, которые сейчас идут еще в Гешере. Это спектакль, который уже совсем скоро вы можете увидеть, а именно 15 и 16 мая, а также 3 июня на сцене театра Гешер «Преступление и наказание. Страсти и терзания в стиле кабаре». Сценическая редакция, постановка Александра Молочникова по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Александр Молочников известен своими достаточно оригинальными и дерзкими режиссерскими решениями. Он переносит зрителя в мир кабаре, в мир гротеска, карнавала, где голоса знакомых героев приобретают совершенно новое звучание. Федор Достоевский, конечно, непревзойденный мастер психологического триллера, тогда еще это слово не знали, приглашает нас в такой самый настоящий, наверное, лабиринт человеческого сознания и, что важно в данном случае, подсознание, преступление и наказание. В ролях Ави Азулай, Анатолий Белый, Гилад Клеттер, Нета Рот и другие. «Преступление и наказание» в Гешере. Театр «Абима» представляет спектакль под названием «О Господи». Комедия от Анат Гофф, режиссер Матан Дарий Бадаш. Элла, 42-летний психолог, мать-одиночка ребенка-аутиста в самый разгар обычного дня, ей срочно звонит пациент с инициалом

А. Настойчиво требующий немедленной встречи. Когда он появляется, все становится ясным. Пациент – никто иной, как Господь Бог. Создатель мира, обремененный глубоким депрессивным состоянием. Он разочарован в сложных и запутанных отношениях с людьми и собирается прекратить существование рода человеческого. Это оставляет Элли, психологу, напоминаю, всего один час, чтобы изменить решение и спасти мир. 15, 16 и 20 мая на сцене театра Габима, зал «Мескин».

Спектакль «Остров Чилаг» без привычного исполнения песен оставляет зрителей наедине с музыкой самой поэзии Александра Галича. Но вы ошибетесь, если будете думать, что увидите литературную композицию. Совсем нет. В этой постановке каждое стихотворение становится отдельным спектаклем. Галич был по образованию актером и учился у самого Станиславского. И его творчество пронизано театром. Этот гениальный человек, такой бескомпромиссный юмор, такой протест, сострадание и добросердечная сатира. Все это и есть. И все это вы можете прочувствовать на сцене эмоционального театра. Режиссер-постановщик Владимир Аренов, лауреат театральной премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств Польши. В спектакле «Остров Чилаг» заняты актриса Вера Аренова, актер Николай Туберовский, Владимир Аренов, музыкант и скрипач Аркадий Клейн. Ближайший спектакль 20 мая, Гехалмейр Литарбуд, города Ришон-ЛеЦион, аудиториум. 4 июня, Рховод, аудиториум Центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля.

0: Миг наступил бесценный, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою.
1: Всегда приятно говорить в очередной раз о премьерах, о долгожданных. Тем более мы уже об этой премьере говорили, что она, естественно, проходит подготовку, читку, переподготовку. И давайте слушать новости от театра «Алиф». С нами Тигран Сааков. Здравствуйте, Тигран, доброе утро.
2: Доброе утро, Тань. Привет.
1: Давно мы уже, на самом деле, с вами впервые говорили на тему спектакля, который называется «Иов». Я думаю, что пришло время рассказать поподробнее, с чего все начиналось, сюжет напомнить, потому что сюжет тоже прекрасный, на то, что предложил, кто предложил. Так что я не хочу говорить все за вас. Вперед.
2: Хорошо, да. Этот материал, этот роман нам предложил для постановки Вениамин Борисович Смехов. Это, ну, наш старый, в общем, можно сказать, друг, да.
1: Ну, друг, действительно, вы действительно
2: да.
1: Дружите давно уже.
2: Да, так и есть. Вот, значит, и мы с радостью согласились, потому что, во-первых, это совершенно великолепный литературный материал, который очень интересно сделать. Во-вторых, Вениамин Борисович сделал инсценировку для этого спектакля, да, то есть, ну, как бы условно написал пьесу, да, вот. И, в-третьих, он режиссер этого спектакля, мы выпускаем его как бы в полном соавторстве, то есть театр «Алиф» и Вениамин Борисович Смехов, мы постоянно находимся сейчас с ним на связи. К сожалению, он не может сейчас по разным причинам, как нашим, так и не только нашим, он не может сейчас приехать в Израиль вот, для того, чтобы принять участие, да, в процессе, поэтому он принимает участие в процессе удаленно, как бы мы отправляем его в видеозаписи, он смотрит, говорит нам, что-то подсказывает, и вот таким образом мы сейчас выпускаем спектакль, но очень надеемся, что осенью Вениамин Борисович к нам приедет, вот, и мы и спектакль еще доделаем, еще улучшим. Здорово. Вот примерно так, да.
1: Ну и если мы говорим об истоках, о романе Йозефа Рота, пожалуйста. Угу.
2: Да, это совершенно гениальный роман Йозефа Рота. Йозеф Рот – это австрийский писатель еврейского происхождения. Вот. И эта история, которую он написал, ну, я предполагаю, что она отчасти автобиографична, хотя не уверен. Вот. Эта история, в общем-то, строго говоря, это история про еврея из небольшого местечка в Украине, в Российской империи, ну, где-то в районе Украины, да, находится. Это выдуманное место, ну, как бы, угу. Да, ну, вот мы предполагаем, что примерно где-то там это находится. Вот, и, соответственно, это его история, как что происходит с ним, что происходит с его семьей. Роман не случайно называется «Иов». Значит, эта история параллелится с библейской историей Иова, то есть сначала все хорошо, а потом все становится хуже, хуже, хуже, хуже, хуже.
1: Когда жизнь рушится, и без конца череда,
2: да,
1: проблем, каких... препятствий,
2: да,
1: одиночества какие... и так далее.
2: Да, я не хочу рассказывать,
1: да,
2: как
1: да,
2: бы
1: сюжет. Да,
2: я
1: просто говорю, что там очень непростой сюжет дальше, непростая жизнь предстоит герою.
2: Вот. Да, ну, собственно, и все это мы ведем к тому, мы, Йозеф Рот, наш спектакль ведет к тому, что рано или поздно мы надеемся, и происходит какое-то чудо, поскольку в истории Иова это чудо произошло, да, вот, то я очень надеюсь, что в нашем спектакле это тоже произойдет. Для нас это очень важно, потому что, ну, да, жизнь становится непростой в последнее время, да, и как бы, но нельзя опускать руки. Что мы, собственно, и планируем делать.
1: Это точно. Когда премьера?
2: Тигран. Значит, 17 числа у нас будет премьера в Хайфе, это культурный центр Бейт-Агефен, 17 мая в 20:00. И 27 мая мы показываем в театре Ханут, театрон Ханут, это в Тель-Авиве, тоже в 20:00. Вот два очень важных для нас дня.
1: Хочу обратить внимание тоже радиослушателей еще раз на эти даты, на этот спектакль, на премьеру театра «Алеф». На мой взгляд, совершенно замечательная у вас команда профессионалов высочайшего уровня, которые приехали сюда жить из Санкт-Петербурга. Я же правильно все помню? И тот спектакль, который перевернул Израиль в хорошем смысле слова, был по повести Ефраима Сивела «Легенда инвалидной улицы». Я думаю, многие из нас его читали. И появился здесь, родился спектакль «Почему нет рая на земле?». Конечно, совершенно замечательный. Тем более то, как вы подходите к спектаклям, то, какие куклы у вас рождаются к этим спектаклям. Это отдельный разговор, о котором мы с вами уже не раз общались в эфире и даже в видеоэфире тоже. Так что думаю, что я могу только с удовольствием пожелать вам, во-первых, обязательной удачи с премьерой, с этим проектом, с этим спектаклем «Иов», который обязательно желаю всем, рекомендую от всей души смотреть. Смотреть и идти дальше вместе с вами.
2: Спасибо большое, Таня. Спасибо большое. Мы тоже очень надеемся на удачу.
1: Уверена в
2: ней. Об этом наш спектакль, собственно.
1: Кстати, да. Кстати, да. Точно, вы правы. Спасибо огромное. Художественный руководитель театра «Альф» Тигран Сааков. Спасибо вам большое за разговор.
2: До свидания. Спасибо большое.
1: Всего хорошего.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

Вы слушаете программу «Анонс». Мы продолжаем наш эфир. С вами Таня Барская. Юлиана Рахлин вновь прилетает в Израиль, подтверждая, что личное присутствие музыкального руководителя и его прямое участие в жизни Иерусалимского симфонического оркестра остаются для него безусловным приоритетом. Майские концерты Иерусалимского симфонического оркестра состоятся в Герцли в рамках Большой симфонической серии в Иерусалиме и Ашдоде с 17 по 20 мая. И в программах майских концертов «Пятая симфония» Густава Малера, «Двойной концерт» Иоганна Себастьяна Баха и сочинение Бениамина Юсупова. В этой новой программе Юлиана Рахлин выступает в двух ипостасях, как виртуозный солист в концерте Баха, в ансамбле с габаистом оркестра Ниром Гавриэли и как масштабный дирижер-философ «Пятой симфонии» Малера. Недаром пишут о нем самом, что Юлиан – музыкант мирового уровня как на подиуме, так и с инструментом в руках. Вечера же открывает двойной концерт Баха для гобоя и скрипки с оркестром. И тут Юлиан Рахлин выступает в двойной роли солиста и дирижера. Так что обратите внимание, это уже совсем скоро. Иерусалимский симфонический оркестр в мае здесь, в Израиле, в Герцли, Иерусалиме и Ашдоде. Израильский симфонический оркестр Ришон Лицион представляет программу Россини Мендельсон. Израильский симфонический оркестр в мае представляет новую программу. На концертах прозвучат увертюры к операм «Севильский цирюльник», «Итальянка в Алжире», «Джоакино Россини», концерт для скрипки с оркестром и симфония номер 4 итальянская Феликса Мендельсона. Продирижирует этими концертами маэстро Ярон Готфрид. Скрипичный концерт Мендельсона исполнен Лилия Почитари из Германии. 20 мая Тель-Авив, 24 мая Ришон Лицион, 25 мая Реховод.

Еще о нескольких спектаклях, которые идут в данном случае в театре «Абима» и камерном. «Кавказский меловой круг», режиссер Ноам Шмуэль, авторство, разумеется, я думаю, тут название знакомо, Бертольд Брехт, в переводе Эдди Бежави. Феодальная Грузия. Богатый губернатор живет с женой и маленьким сыном. Во время восстания великих князей в герцогстве губернатора убивают. Его жена в панике бежит, бросив маленького сына. Разведенная женщина-кухарка спасает его и ожесточенно отправляется с ним в горы, чтобы найти убежище. В конце войны появляются солдаты, по приказу суда похищают ребенка у разведенной женщины. Жена губернатора, мать ребенка, просит взять его под опеку, чтобы сохранить за собой имущество покойного мужа. Таков сюжет. «Кавказский меловой круг», театр «Абима». Это уже идет, поэтому вы можете, как и обычно, интересоваться датами показа этого спектакля в театре «Абима» в зале «Ровина».

0: Вы слушаете программу «Анонс». Мы переходим к нашей следующей теме. Музыка, клавиши. И играет человек, которого уже, к сожалению, нет в этом мире, о котором не забывают, что прекрасно, Павел Кушнир. 13 мая, музей еврейского народа «Ану». Именно тогда и там пройдет четвертый уже благотворительный концерт памяти Павла Кушнира. Об этом мы говорим с традиционно уже ведущим этого удивительного вечера, этой встречи. Те, кто понимает и чувствует, актер Анатолий Вайсман. Сегодня он в нашем эфире. Здравствуйте, Толя.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Я уже подумал, действительно уже четвертый. Вот этот концерт.
1: Да, правильно, вы не ошиблись.
0: Да, четвертая встреча. И цели прежние.
1: Конечно, цели прежние, да. Четыре года назад вместе с Ромой Либеровым, продюсером из бывшим продюсером из Москвы, а теперь продюсером из Лондона, да. И альтистка Женя Орен и я, вот мы придумали, вернее, придумал Рома Либеров создать фонд памяти Павла Кушнира, фонд стипендии Павла Кушнира, потому что когда эта новость до нас долетела, что в Биробиджане его просто в тюрьме убили, и ему было 39 лет, Павлу Кушниру, пианисту, просветителю, человеку действительно не от мира сего, в самом прекрасном смысле этого слова, человек, который посвятил себя музыке, полностью искусству и без отдачи его, прям полностью. И из-за того, что он сделал пост в своих соцсетях антивоенный, нет войне, против войны, его арестовали. И в тюрьме просто, как сказать, гноили.
0: Но это именно так и было, потому что он просто погиб. Нельзя сказать,
1: он
0: что...
1: Он погиб в тюрьме.
0: Безвременно и...
1: Да. И вот эта новость, когда дошла в соцсети, я где-то это увидел, и потом это получилась широкая такая волна, пошла эмоциональная, что как же так, ну что же это такое, что же это происходит. И настолько это нас задело, что Рома предложил сделать фонд стипендии Павла Кушнира, целью которого является помощь молодым музыкантам, которые хотят продолжить свое музыкальное образование, талантливые ребята, которые хотят и их приглашают в какие-то международные институты музыкальные, академии. Но у них нет денег. Это всегда, это обычная такая история.
0: Огромная проблема для талантливых людей молодых.
1: Да. И вот этот фонд и эти благотворительные концерты, которые идут по всему миру, мы всегда делаем это такая серия концертов, которые Лондон, Амстердам, Берлин, Белград, Тель-Авив, Варшава, разные города. Проходит вот такая серия концертов. Помощь, билеты, все средства, вырученные от этих концертов, идут в фонд стипендии имени Павла Кушнира, непосредственно стипендиатам, которых выбирает очень именитое жюри, не жюри, а как это сказать, вылетело слово, выбирает стипендиатов очень-очень именитой жюри, и туда входят пианисты Евгений Кисин, и Марта Альгрих, и многие другие, и вот уже за эти годы, по-моему, 11 человек, ребята, девчонки, получили стипендии и возможность учиться дальше.
0: Да, именем именно Павла и названа эта стипендия. Она дорогого стоит. И вообще, конечно, когда представляешь количество людей, включая вас, благодаря которым все это появилось, артисты, музыканты, продюсеры, очень разные люди, которые каждый делает свою работу. Просто безвозмездно, естественно, от всего сердца, для того, чтобы молодые музыканты могли существовать и потом бы заявили о себе во всем мире. Достаточно громко уже.
1: Да, вы знаете, мы об этом, конечно, не думаем, о том, что мы такие хорошие.
0: Так получается, прекрасно.
1: Не об этом речь. Просто действительно сегодня хоть какая-то помощь, хоть что-то, хоть как-то себя вытянуть из эмоциональной дыры, из того, что творится вокруг, как не отчаяться, а что-то делать. Надо что-то делать, чтобы не отчаяться, не впасть в какую-то черную дыру. депрессии и так далее, потому что, да, как бы надо цепляться за малейшие надежды, удерживать их возле себя, эти надежды. И вот таким образом мы, в общем, это какая-то тоже терапия. И для нас в том числе, действительно, и музей АНУ нам предоставляет второй раз уже свою площадку, за что мы очень благодарны, очень прекрасное такое у нас сотрудничество получается. Ну, я и раньше выступал там, конечно же, знаю музей АНУ давно уже, как, ну, 4 года, как я здесь его уже знаю, и многое там, и читки были разные, и литературные панели, очень интересные события. И вот ребята нам сказали, Рома Коган и Аня Лейкина, да, что вот, собственно, ребят, приходите, мы будем рады. У нас есть рояль. Мы говорим, о, ну так а что же еще нужно? И вот, да, второй год, второй раз, вернее, в музее АНУ замечательная публика, аудитория. И
0: согласна.
1: Надеюсь, что будем... сотрудничество наше продолжится.
0: Если говорить о рояле, то замечательные соберутся музыканты, которые как раз за роялем мы их можем и увидеть, начиная с Оксаны Яблонской, конечно.
1: Да, да, да, да. Это отдельная история. У нас каждый наш концерт это уникальная возможность увидеть вместе, но не боюсь этого слова, и великих в том числе. То есть пианистов. Ну, Оксана Яблонская, ее спокойно уже можно называть великой, потому что то, что, конечно,
0: и давно.
1: Она творит. И давно. Да, да, да. Но помимо нее будет и наши уже, знаете, такие резиденты наших концертов. Женя Брахман, Сергей Никитюк, джазовый пианист. Замечательный. Женя Брахман, потрясающий, он преподает сейчас в университете, в одном из университетов, не помню в каком. Вот, и еще приедет к нам, я забыл, к сожалению.
0: Денис Бурштейн будет за фортепиано. Я знаю, что скрипач совершенно потрясающий.
1: Вот,
0: Дмитрий Берлинский.
1: Вот, вот, вот, вот, вот. Именно, у нас в этом году особо еще вишенка на тортике, или, не знаю, изюминка, то есть изюминка скорее, потому что вишенка Яблонская. А изюминка это, да, это скрипач, который приедет к нам, Дмитрий Берлинский, правильно?
0: Да.
1: Вот. Это абсолютно связи Жени Уоррен. Это ее музыкальный мир, они друг друга все знают, она говорит, я его подтяну. Я ему предложение, и как раз она ему позвонила, он говорит, да, я свободен. Она говорит, даже вот не думай, просто лети к нам. И как раз он будет в это время в Израиле.
0: В Израиле, да. Мы его ждем тоже здесь.
1: Сошлись звезды, говорит, да, быстро к нам. Он говорит, да, с удовольствием. Так что в этом году у нас тоже будет потрясающий, уникальный состав. Каждый наш концерт, понимаете, его как бы... Вот действительно, я не знаю, как донести до людей, но это уникальное событие, потому что как где ты еще увидишь в одном месте играющих сразу в одном концерте таких величин. Ну, по-моему, это очень большая редкость, и мы очень этим гордимся, тем, что музыканты работают с нами и так откликаются живо. И как только кто-то свободен, сразу говорит, я хочу, да, ребята, я свободен, я здесь, все, берите меня.
0: Прекрасно.
1: То есть... этот такой человеческий позыв, он дорогого стоит.
0: Толя, а вы сами, как я знаю, будете еще читать отрывки из текстов самого Павла Кушнира?
1: Да, буду, конечно, я всегда что-то там делаю, что-то читаю. Помимо видения, просто видения. В этот раз тема нашего концерта, у нас они каждый раз тематические, тема нашего концерта «Музыка войны». И пусть никого не пугает это название, потому что это потрясающие драматические и в то же время светлые произведения разных совершенно эпох, и современные в том числе, и более давние. И я буду читать отрывки из его романа, если я не ошибаюсь. Вот. Но дело не в этом, дело в том, что, как вам сказать... подачи, я думаю, что какое-нибудь, может быть, стихотворение тоже прочту. Главная тема, моя как бы задача, как я всегда понимаю, это раскрыть образ самого Павла Кушнира, потому что его никто не знал. И когда я читал отрывки из «Русской нарезки», его роман, абсолютно такой Джойс, Улисса, такой, знаете, поток сознания, абсолютно какая-то такая ткань очень интересная. Когда я читал его дневники, И вот так постепенно, от раза к разу, мы открываем, раскрываем этот образ для зрителя. Он был, конечно, абсолютный панк. При всем своем, как бы, просветительском...
0: Классическом таком, образовании, просветительском.
1: Классическом,
0: да,
1: образовании, да. И то, как он играл Рахманинова, конечно, какая-то вся собственная интерпретация у него была абсолютно авторская. И вместе с тем он был абсолютный панк. Он и ненормативная лексика у него есть в романе, он не стесняется, он говорит языком, как бы живым, да, языком времени. И, ну да, к сожалению, в нем присутствует ненормативная лексика. Это как бы, это правда. И он, вот, знаете, такой был ярый борец за правду. Таких... Нет.
0: Ну вот благодаря всему тому, что, благодаря в кавычках, тому, что произошло, мир таким его и узнал. И те, кто любят и понимают музыку классическую, переслушали то, как он играл, и что осталось, к счастью, то, что успели сохранить. И да, остается только через вас всех поддерживать память о нем и, с другой стороны, помогать молодым музыкантам. Вот еще раз будет такая возможность в ближайшую среду, 13 мая в 19 часов в Музее еврейского народа АНУ. Четвертый уже благотворительный концерт в памяти Павла Кушнера. Толя, спасибо большое за разговор и за все, что делает так много людей.
1: Спасибо. Спасибо нам всем. Всем, кто это, да, делает, именно. Всем спасибо.
0: Спасибо большое. Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: помада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Расследование убийства в День независимости Ману Залеки в Птахтикве. Полиция представила свои рекомендации, в соответствии с которыми следует отдать под суд всех 19 подростков, подозреваемых в причастности к этому убийству. Материалы расследования были переданы в прокуратуру Центрального округа с соответствующими видеоматериалами. В заявлении полиции особо отмечается, что после совершения убийства некоторые подростки попытались скрыться. В процессе следствия были задержаны несколько человек по подозрению в том, что они оказали в этом помощь подросткам и тем самым чинили препятствия ходу следствия. К другим темам. Иранский кризис. Высокопоставленный источник в Саудовской Аравии заявил, что его страна не позволит использовать свое воздушное пространство для осуществления каких бы то ни было атак. В интервью каналу «Аль-Хадад» этот же источник указал, что в Эр-Рияде стремятся к скорейшему окончанию войны и всемерно поддерживают посреднические усилия Пакистана. Как сообщалось ранее, сегодня ночью Иран и Соединенные Штаты обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Вместе с тем, президент Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором указал, что несмотря на ночные инциденты, связанные со взаимными ударами, перемирие между Вашингтоном и Тегераном сохраняется. Командование американской армии объявило, что ответом на ночные атаки режима «Аятолл» на американские корабли стало нанесение ударов по различным объектам, расположенным на иранской территории. В лагере противников шиитской группировки «Хизбалла» подвергают критике президента Ливана Жозефа Ауна и утверждают, что он должен проявить решимость и не принимать как нечто само собой разумеющееся требования «Хизбаллы» о полном отступлении Цагаля с территории Южного Ливана как главном условии какого бы то ни было будущего соглашения между Иерусалимом и Бейрутом. Высокопоставленный представитель правительства в Бейруте заявил в интервью корреспонденту Канру и Кейсу, что многие в Ливане считают, что президент Аун должен твердо настаивать на разоружении Хизбаллы. Вместе с тем, этот же высокопоставленный ливанский источник указал, что встреча с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху может поставить президента Ливана Жозефа Ауна в чрезвычайно затруднительное положение, а потому такую встречу, возможно, следует перенести на более поздний срок. Ливанская газета «Аль-Джумухурия» указывает, что в Бейруте настаивают на том, чтобы Иерусалим объявил о прекращении огня не позже ближайшей среды, в преддверии начала в ближайший четверг очередного раунда переговоров между Израилем и Ливаном. В сообщениях отмечается, что на сей раз ливанское правительство не согласится на ведение переговоров под огнем. Корреспондентка Кан Ювалин Бар передает, что газета «Аль-Джумухурия» подчеркивает, что в Бейруте ожидают соответствующего ответа по данному вопросу из Вашингтона. И только после получения такого ответа ливанская делегация вылетит в американскую столицу. Как мы уже передавали ранее, некоторое время назад средства массовой информации Ливана сообщили о том, что беспилотный летательный аппарат Цагаля атаковал автомашину на шоссе, которое соединяет две деревни в Южном Ливане. Данная информация была передана корреспондентом корпорации КАН Лираном Агарони. И в заключение о погоде, с сегодняшнего дня и до воскресенья постепенное повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 25 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее и в Бершеве 26 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:44, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:06 и Эйлат 19:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго, шаббат шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Анонс». Обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

0: песни «Машина времени» и песни, которые Андрей Макаревич писал и пишет для себя и под себя, его сольные так называемые песни и альбомы, на мой взгляд, постоянно заслуживают того, чтобы к ним возвращаться, находить что-то новое и слушать снова и снова. У нас здесь с вами есть возможность в Израиле увидеть группу «Машина времени», но только один концерт. Будет это 19 июня. «Неутомимая машина» сыграет единственный в этом году израильский концерт, что, конечно, не мешает нам с вами в этом мире технологий и Ютуба посмотреть то, что мы любим в любой момент нашего свободного времени. Ну, конечно, здесь, в Тель-Авиве, 19 июня, будет все, как мы любим у «Машины времени». Бессмертные хиты, новые песни, вот это счастье узнавания, когда ты подпеваешь огромное количество песен, никогда их специально не запоминая. Музыка, слова, которые во многом сделали нас с вами теми, которые мы есть. Но это же так. Команда эта действительно не перестает удивлять. Я говорю сейчас свое мнение, разумеется. Они умеют работать, они умеют удивлять, заряжать оптимизмом, энергией, верой в то, что в разные времена нужно и можно оставаться собой. 19 июня. «Машина времени» в Тель-Авиве.
1: Вот море молодых колышет супербасы, мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы, они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь, я видел эту жизнь без прикрас.

И еще один голос. Трудно не узнать, не правда ли? По многочисленным просьбам поклонников мюзиклов, фанатов Максима Леонидова, его моноспектакль «Я оглянулся посмотреть» возвращается. И это зажигательное, трогательное шоу пройдет 18 мая в здании театра «Гешер» в Тель-Авиве. И под голоса Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли, под музыку «Битлз» и мелодии итальянской эстрады, зрители, вы можете погрузиться в эпоху, которую помните и знаете вы и Максим Леонидов. Максим Леонидов и вы. Ну, и, естественно, все, кого можно назвать его поклонниками. И получается, что это рассказ. Рассказ о времени и о себе, который сопровождают еще ко всему. Обратите внимание, видеоиллюстрация Андрея Макаревича, лидер «Машины времени». Он блестящий художник и давно уже близкий друг Максима, который создал специально эти иллюстрации для спектакля под названием, напомню, «Я оглянулся посмотреть». Всего один спектакль, 18 мая, театр «Гешер», Тель-Авив. А мы переходим к следующей нашей теме.

Совсем уже скоро, с 22 по 31 мая в Израиле большой живой концерт посвящения легендарной ливерпульской четверке «Битлам» в исполнении группы под названием «The Beatbox», которая признана одним из лучших «Beatles Tribute», то есть посвящений шоу в Европе. Блестящий вокал, виртуозное владение инструментами, гитара, аппаратуры, костюмы, которые шили в тех же мастерских, в которых одевались «Beatles». Кстати, поразительная внешняя схожесть музыкантов. Вот это все обеспечило шоу безупречную историческую реконструкцию. Именно так и получилось. Признание, успех в Европе – все это есть. Музыканты этого шоу, группы «The Beatbox», они воссоздают голоса битлов. Они передают оригинальное звучание инструментов тех десятилетий и эмоции, в общем, все то, что сделало группу The Beatles бессмертными. Как будто ощущение магнитофонной пленки, которая не обветшала, а просто сделала паузу. И наша с вами возможность увидеть это и убедиться самим. Перед зрителями 5 актов, 5 эпох. От невинной радости таких песен, как «Love Me Do», и ранних хитов «Please, please me», до бархатной печали, до творческой зрелости. Каждый жест – своеобразная музыкальная молитва. Каждый трек – как признание. И, конечно, залы узнают каждую песню, подпевают, и каждый вспоминает свое. С 22 по 31 мая группа «The Beatbox» с большим концертом, посвящением группе «The Beatles».

Кумиры приходят и уходят, но мы любим эти голоса и хотим слушать вновь. И вот еще одно посвящение. Симфонический проект, созданный как музыкальное путешествие по жизни и творчеству Тины Тернер. И даже не верится, что ее нет в этой жизни. Представляет собой этот проект гид по самым ярким моментам ее карьеры. И, конечно, в программе самые знаменитые хиты, как тот, что вы слышите сейчас, «Simply the Best». Грандиозное сценическое шоу с живым вокалом, разумеется, и с живым бэк-вокалом. Как можно, когда говоришь и поешь о жизни Тины Тернер, брать фон? Аутентичные костюмы, которые воссоздают фирменный стиль Тины Тернер. И все это позволяет зрителю чувствовать, как будто они присутствуют на настоящем концерте самой легендарной певицы. А Юлианна Винкан передает на сцене вот ту самую энергию и узнаваемый тембр Тины Тернер вместе со звучанием симфонического оркестра. Это звучит потрясающе. Simply the Best Rock Symphony – музыкальное путешествие через этапы карьеры Тины Тернер в Израиле 31 мая в зале Гехала Тарбут Тель-Авива.

Если вы любите The Eagles, добро пожаловать в это шоу. Отель «Калифорния», разумеется, так что вы только что услышали возможное воплощение этой музыки. Уже более 30 лет отель «Калифорния» воссоздает вот то самое легендарное звучание группы The Eagles, «Орлы», восхищая публику по всему миру. Группа задала действительно очень высокую планку. Это был, между прочим, 1986 год, считайте сами. И с тех пор остается вот это послевкусие, когда ты хочешь возвращаться и чувствовать эту атмосферу. А потому трибьют-проект, который называется «Отель Калифорния», максимально точно передает музыку The Eagles и их стиль. Они выступают перед многотысячной аудиторией на открытых площадках, в залах, в аренах, делят сцену с легендами рока и уже достигли высот, которые, наверное, не всегда доступны большинству тех групп, которые занимаются именно по трибьют, то есть посвящениями. Итак, оригинальные проект с посвящением группе The Eagles из Канады под названием, вполне понятным, «Отель Калифорния». 12-13 июня Хайфа, центр конгрессов Хайфе, зал Орен, и Тель-Авив, 13 июня, зал Гехала Тарбут в Тель-Авиве.

0: продолжаем наш эфир. Программа «Анонс» в эфире «Канрека». И мы переходим к миру кинематографа. Всегда есть об этом разговор, всегда есть темы, что приятно. И сейчас приглашаю вас в киноклуб. С нами в эфире Владимир Непевный, который, на мой взгляд, за последние вот эти несколько лет делает очень-очень много для того, чтобы наш с вами кругозор, кинокругозор, и расширялся, и напоминает нам вот то золото, которое не стоит забывать из кинематографа. Володя, здравствуйте.
1: Добрый день, да. Спасибо, Таня, за приятные слова.
0: Я просто вижу ваш выбор каждый раз. То, что вы делаете в Иерусалиме, то, что происходит в киноклубе в Тель-Авиве, в зале ресторана «Баба-Яга». Просто я вижу этот выбор, и он очень нетрадиционен. Это очень интересно, это нестандартно.
1: Спасибо. Ну, на самом деле, это очень просто. Я просто делюсь тем, что то, что я сам люблю, и то, что считаю значимым, то, что о чем мне интересно, то, что мне интересно пересматривать и о чем интересно разговаривать.
0: Да.
1: И замечательно, что это вызывает отклик у аудитории.
0: Конечно, конечно. С чего начнем? Из того, что вы хотите порекомендовать?
1: Ну, ближайшее вот будет действительно уникальное событие. Ну, как уникальное? Я, в принципе, выстраиваю так программу киноклубов. Это не так часто, раз в месяц. Ну, в принципе, это нормальная такая регулярность. И, конечно, я каждую, в общем, встречу стараюсь действительно показывать что-то уникальное и, в общем, неповторимое. Но вот 12 числа на следующей неделе в Иерусалимском центре «Гармония» будет действительно уникальное мероприятие, потому что это будет не только показ фильма, но и презентация книги. И все это посвящено совершенно уникальному такому феномену, я бы сказал. Это шаман Александр Габышев, о котором наверняка, в общем, так или иначе слышали, о его походе на Москву, чтобы изгнать демона из Кремля. И то, что он был в итоге задержан и помещен в психушку, ну, психоневрологический диспансер, и до сих пор там находится. Вот. И режиссер Беата Башкирова, ученица Разбежкина, автор очень, ну, очень достаточно громких фильмов, которые она снимала на востоке Украины, когда еще до вторжения России, когда там уже шли военные действия. Она сняла два фильма, которые, ну, действительно обошли все фестивали. Это «Чечен». Я его, кстати, показывал в киноклубе. Mm-hmm. И «Полет пули». Вот. И она вместе со своим мужем, ученым, антропологом Михаилом Башкировым вот присоединилась в какой-то момент к этому походу шамана. И прошла часть пути, собственно, вот до того, как он был прекращен, его путь, как говорится, по независящим от героя причинам. Вот. И она снимала. И в итоге появился фильм, который тоже был на многих фестивалях, «Шаманская сказка». А в этом году издательство книжного магазина «Бабель», ну, которое, я уверен, что знают, не требует специального, да, представления. Да. Это Евгений Коган, не только магазин, но и замечательное издательство. Вот они издали книгу «Озарение молнии», как раз, которая вот посвящена этому явлению. И поэтому, значит, 12 мая в центре «Гармония» будет премьера фильма, потому что он ни разу не показывался в Израиле, и презентация книги. И, ну, будет, конечно, и Женя Коган. Вот. Но и по Зуму к нам присоединятся, собственно, и Беата, и Михаил. И поэтому это еще можно будет с ними поговорить, задать вопросы и, в общем, увидеть это явление вот с разных сторон. Что, на мой взгляд, очень, ну, в общем, действительно стоит сделать.
0: Конечно, это ценно.
1: Действительно, да. Незаурядно. Потому что это далеко, то есть, ну, в этом

0: интервью с человеком, а вот действительно это попытка запечатлеть, во-первых, самого шамана, который интереснейшая фигура сам по себе, но и, собственно, вот людей, которые к нему присоединяются в этом походе. Потому что, в общем, это такой в каком-то смысле сказочный сюжет, когда, знаете, идет герой-воин, и к нему присоединяются попутчики, которые тоже воплощают какие-то глубины, такие мифологические качества. И в общем, это довольно неоднозначное такое явление. Я бы даже не сказал, что это прямо вот такое положительное, упрощенно говоря. Но это,
1: да, конечно,
0: мы,
1: право.
0: Да, имеем дело действительно вот с уникальным явлением, и которое стоит того, чтобы его увидеть и как-то осмыслить. И как раз и то, что есть и фильм, и книга, это дает такую возможность.
1: Это будет уже 12 мая в Иерусалиме, в зале «Гармония», улица Кореш.
0: В зале «Гармония», Кореш 1.
1: Да, в 19 часов.
0: Да, а 19 числа будет очередная встреча в ресторане «Баба Яга». Несмотря на то, что это ресторан, хотя это ресторан, в общем, хороший, действительно, у нас там качественная проекция, это отдельный зал, то есть там не мешают как такие обычные посетители, и все для кинопоказа там все хорошо устроено. И есть возможность тоже смотреть хорошие фильмы и говорить о них. И 19 числа мы посмотрим просто выдающийся, один из любимых моих фильмов великого польского режиссера Анджея Вайды «Березняк». Повод простой, потому что...
1: Соответствующий, конечно.
0: Да, потому что Вайде действительно в марте исполнилось свое 100 лет. И это, конечно, такая знаковая дата. И сам Анджей Вайда – это грандиозная фигура, которую невероятно значима вообще. И даже трудно это, невозможно даже перечислить, как-то и сформулировать, насколько действительно Вайда был важен и все его фильмы.
1: Да.
0: Начиная с «Канала», «Пепел и алмаз» и так далее. А «Березняк» это такой классический Вайда, без исторической, без политической остроты. Дело в том, что все-таки это ресторан, поэтому я стараюсь туда подбирать фильмы, которые тоже, соответствовали, в общем. Mm-hmm. Не возникало дисгармонии с обстановкой. «Березняк» — это невероятный такой фильм о любви, в котором сыграли... Это экранизация повести Ярослава Ивашковича, Нобелевского лауреата, замечательного писателя. В этом фильме играют два совершенно грандиозных актера. Это Даниэль Альбрыхский и
1: Ольга Лукашевич. Все его помнят, конечно же.
0: Да. И это потрясающий совершенно фильм, невероятно снятый. Это такая универсальная, вневременная абсолютная история о любви, жизни, смерти. В общем, о таких вечных и всегда трогающих вещах, волнующих.
1: Владимир, еще раз повторим, это 19 мая.
0: Это будет, 19 мая в 7 часов. Билет нужно купить будет там на месте перед началом. А в «Гармонии» можно купить в кассе «Браво» есть. Вообще можно подписаться на страницу, двух этих киноклубов и быть в курсе всех анонсов. Это документальный киноклуб с Владимиром Непевным и «Киномания» в ресторане «Баба Яга».
1: Вы имеете в виду Facebook?
0: Да, Facebook. Конечно, я, как правило, там анонсы выставляю.
1: Договорились. Я думаю, вас все услышали, тем более, что если вдруг у кого-то не получится сейчас, действительно обратите внимание на этот дневник, на то, что появляется там, на то, что прошло, чтобы вы могли составить свое мнение, действительно, что вы пропустили и что еще впереди может быть интересного, и списаться, если у вас будет на это желание, с Владимиром Непевным, сценаристом и режиссером, который был.

0: Мы переходим к нашей следующей теме, и я с большим удовольствием приглашаю в наш эфир Гришу Папиша, замечательного скрипача и неутомимого организатора прекрасных встреч камерной филармонии. Как он пишет всегда, мы снова с вами. Гриша, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рада вас слышать в нашем эфире вновь. Итак, взаимно. Есть новости, есть возможность встреч, наконец, для многих, собственно,
1: не
0: тех,
1: говорите.
0: Кто застрял в пространстве, ожидая их, конечно.
1: Совершенно верно. На самом деле, эту программу мы должны были сыграть не в Тель-Авиве, где будем играть, а в Кварцабе сначала. Это должно было быть еще в феврале. Сначала у нас тут были всякие неприятности, ломали ноги и так далее, и поэтому пришлось отложить. Но потом началась война, поэтому еще больше пришлось ожидать все это. Вот мы решили все-таки эту программу сыграть. Это наша вторая дуэтная программа с Юлией Белоусовой, с которой мы делаем этот проект, с виолончелисткой прекрасной. Вот, и программа наша называется «Вертиго». Почему «Вертиго»? Во-первых, это название пьесы, которую мы играем. Это очень известная клавесинная пьеса где-то эпохи постбарокко, начало, вот только начало самой классицизма, времен где-то Боккерини. Вот, и это такая очень интересная виртуозная пьеса. А почему «Вертиго»? Потому что, значит, действительно кружится голова. И мы подумали, что это хорошее название для программы, потому что мы играем произведения, которые могут, от которых может иногда закружиться голова, например. Мы играем в какой-то момент, в конце программы, мы играем увертюру в опере «Сивильский цирюльник», которую исполняем вместо оркестра из два инструмента – скрипка и виолончели. Вот можно увидеть, как мы все это будем делать. Но на самом деле интерес самой программы «Вертиго», он в том, чтобы мы впервые, значит, вот решили сделать такой эксперимент и для себя, и для публики. Я думаю, это будет очень интересно. Значит, мы будем играть фактически на двух инструментах каждый. То есть в программе принимает участие четыре инструмента, а не два. Первую часть программы мы исполняем полностью на барочных инструментах, в барочном строе. Ну, то есть это от нынешнего строя, это отличается на полтона. Мы играем на жильных струнах, барочными смычками, все как, значит, абсолютно аутентично. Мы играем полпрограммы, включая, например, дуэт Гайдна, который мы в другой программе уже исполняли, очень так ограниченно, вот, в таком домашнем концерте. И, собственно говоря, в том строе мы играем, в котором играли еще при Гайдне, это так и есть. Потом мы меняем инструменты и начинаем играть уже в строе, который теперь составляет ля 440 Гц, это на полтона выше. И мы начинаем играть уже другие произведения, но, значит, используя еще барочные смычки. В частности, мы играем обработку знаменитой пьесы «Ярость по поводу утерянного гроша» Людвига ван Бетховена.
0: Да,
1: тоже тоже переложение для скрипки и виолончели было сделано, хотя пьеса написана, как известно, для рояля, для фортепиано. Собственно, тоже протопиан какой был во времена Бетховена, совсем не то, который сейчас. Вот, поэтому, значит, мы вот это делаем, а потом мы будем играть прекрасные, значит, несколько пьес из знаменитого дуэта, значит, Рейнгольда Глиера. У него есть такой цикл, называется «8 пьес для скрипки и виолончели». Это потрясающе совершенно сделано. Там действительно никаких переложений, просто ощущение, что это совсем не два, а уж как минимум четыре инструмента играет. И в конце программы, вот перед увертюрой «Сивильский цирюльник», мы исполним пьесу современного композитора Элизон, его фамилия. Это южноамериканский композитор, это три южноамериканских танца. Он невероятно популярен сегодня в мире, и эти произведения, вот эти танцы, они играются в разных составах, в том числе для скрипки и виолончели. Вот. И хотел еще успеть рассказать, где мы будем это исполнять.
0: Этого,
1: потому что это очень важно для нас. И оба места, в которых мы будем это исполнять, они... На самом деле места будет три, с этой программой, я сейчас скажу. Значит, первые два места, это день за днем, значит, 29 мая мы играем в 13 часов в зале, который теперь называется Центр музыкальных, музыкальных искусств.
0: Да.
1: Фелиция, совершенно верно. Это который находится в замечательном месте, очень красивом историческом месте Тель-Авива, около дома Бьялика и на улице Бьялик. Mm-hmm. И вот там не так давно его отреставрировали, там замечательный акустикой зал. И вот мы там будем исполнять, мы решили там начать тоже играть, наши программы, договорились с руководителями зала и очень рады этому. Это бывшая, то есть не бывшая, она и есть, это библиотека университета. Но там есть прекрасный зал и замечательное кафе, и там вообще атмосфера невероятно творческая, красивая площадь около музея Тель-Авива, там эти все дома в стиле Баухаус, в общем, очень там поэтично. А на следующий день мы будем играть уже Моцей Шаббат, вообще в очень необычном месте, для нас необычном, но многим слушателям наверняка уже знакомым и популярным. Мы будем играть в зале театра «Маленький». Мы договорились с Мишей Теплицким, мы ему очень благодарны. Он решил пойти на этот эксперимент, и да, и они тоже это назвали вместе с нами, что это будет называться «В гостях у театра «Маленький». Угу. Вот, и мы еще не знаем, будет ли там декорация. Мы договорились, что если что, мы будем играть на декорации. И там очень уютная атмосфера, и мы вот будем вечером играть программу таким образом для тех, кто хочет попасть, если он не может, например, там, в Йом-Шиши днем, так он может прийти вечером и наоборот. Если он не может попасть вечером, то он придет днем в Йом-Шиши, а Моцей Шаббат – это будет второй концерт. Но, кроме того, мы еще будем исполнять эту программу. Это, может быть, для тех, кто живет в Хайфе. Будет интересно, чтобы не ехать далеко в Тель-Авив. Мы будем играть 5 июня эту программу в Хайфе еще. Вот, мы договорились с организатором, там есть такое очень интересное место в центре города, совсем это не концертный зал, но там очень приятная акустика, это называется клуб, центр называется Капуэра Ангола, и мы там уже однажды играли, да, и мы там однажды играли барочный концерт с одним гамбистом из Хайфы, замечательным, вот, и вот мы там будем играть вдвоем с Юлей вот эту программу. И вот этим, как бы, эту программу мы пока закончим, потом мы ее, может быть, в начале следующего сезона сыграем в Кварцабе, как и обещали многим. Вот, но кроме того, у нас есть еще планы, мы готовим еще одну программу уже параллельно с этим, это правда. Мы ее готовим, вот буквально, когда вы позвонили, мы находимся в середине репетиции, мы будем играть программу для трио, но мы о ней, я думаю,
0: расскажем
1: сможем,
0: отдельно,
1: может
0: конечно.
1: Быть, расскажем
0: конечно,
1: отдельно.
0: Конечно, это будет стоить отдельного разговора, потому что, когда тем более она сформируется, вы увидите, что сделано именно то, что вы задумали, как раз и поговорим. А так, с удовольствием вслед за вами приглашаю. Камерная филармония 29 и 30 мая, соответственно, вы все слышали сами, и у нас в эфире был один из основателей этого проекта, камерная филармония, скрипач Гриша Папиш. Спасибо большое за разговор.
1: Спасибо вам. Большое всем. До
0: Спасибо.
1: Свидания.
0: Хорошего дня. Продолжаем наш эфир. Многие, я думаю, из вас смотрят, что происходит в ваших городах и, собственно, по всей стране нового. Хотя то, что происходит сейчас, в частности, в Тель-Авиве, это традиция. И прекрасная традиция. Она в данном случае в этом году началась вчера. Очередное бесплатное тель-авивское, в данном случае, мероприятие «Дома изнутри», «Батим мибифним». Что это такое, если вы не знаете, никогда не посещали такие дома, и о каких идет речь, что это такое, мы говорим с Иланой Михаэли, советником мэра города Тель-Авив. Илана, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На самом деле, это идея, которую я даже не помню, когда родилась, вот таких мероприятий в разных городах, она, на мой взгляд, бесценна вообще.
2: Я с вами согласна. В Тель-Авиве, кстати, эта идея родилась 20 лет тому назад, и пожалуй, сегодня может считаться крупнейшим архитектурным событием Израиля. В этом году вот оно продлится со вчерашнего дня и включая субботу, сегодня и завтра. И у желающих будет возможность поучаствовать в 185 бесплатных экскурсиях по городу. Какие это экскурсии? Это экскурсии, во-первых, в частные дома, которые отличаются каким-то уникальным дизайном. Это экскурсии в общественные учреждения, которые также славятся своим каким-то особым архитектурным замыслом. Это экскурсии по определенным районам города, где восстанавливаются дома. И мы видим, как они оживают и приходят в новое состояние для того, чтобы радовать глаз, что называется. В общем, вот все это вместе, это, конечно, уникальное событие. И в данном случае, в этом году, оно приурочено к 50-летнему юбилею фонда развития города Тель-Авива. Почему это так важно? Потому что фонд развития города Тель-Авива – это филантропическая организация, да, которая рекрутирует зачастую много средств, для, в том числе и для восстановления зданий в городе и на развитие архитектурных проектов. Конечно, сыграла вот эта организация очень большую роль восстановление этого замечательного проекта. Хочу еще раз подчеркнуть, что действительно все экскурсии бесплатные, и полный список всех этих 185 экскурсий, он на сайте мэрии. Я могу лишь только подчеркнуть, что вот вообще название «Дома изнутри», оно имеет особое значение, потому что дом для каждого из нас — это какое-то место, где мы чувствуем себя спокойно, уверенно, и это дом, который мы должны сохранить и охранять. И вот экскурсии, которые сегодня предлагают желающим, они в том числе связывают понятие дома с понятием необходимой нам всем безопасности и ощущение того, что это дом твой.
0: Безусловно.
2: Как наш город Тель-Авив и как вся наша страна. Вот хочу, кстати, добавить, что вот это мероприятие «Дома изнутри», оно является только одним из мероприятий, запланированных на месяц май. Mm-hmm. Вообще в месяце мая целая программа интересных мероприятий под названием «Оу май». Типа «О мой май». Да? Вот. И в рамках этого мероприятия будут проходить многочисленные фестивали, в том числе фестиваль еды в парке Чарльз Хлор, знаменитый. Еще фестиваль альтернативной музыки в Кириат Шалом и многое другое. И еще хотела бы я, если у меня есть минутка, рассказать апропо «Дома изнутри». Это тоже и архитектура, это тоже имеет к этому отношение. Мэрия утвердила уникальный совершенно проект. Я думаю, что многие тель-авивцы знают, что такое три топливных огромных круглых резервуара возле Ридинга, возле электростанции бывший Ридинг, которые стояли долгие годы и не использовались никак. И вот теперь мэрия решила сделать из них нечто совершенно уникальное. По архитектурному проекту будет сохранен их внешний вид, а внутри там будут помещения для культурного досуга, для различных занятий, интересно, различных функций. Между этими резервуарами разобьют парки. Тогда же будет отремонтирован пляж в этом устье реки Иркон, который расположен очень неподалеку, и будет создана уникальная среда для размножения разных птиц, рыб и прочего. Прекрасно. То есть вообще такой замечательный проект, который только что утвердили. Вот я очень рада об этом сообщить, потому что город все время обновляется. И в рамках проекта «Дома изнутри» упоминается также вот проект этих топливных бывших резервуаров в устье реки Иркон.
0: Что касается проекта «Дома изнутри», «Батим и Бифним», еще раз на сайте мэрии, на сайте самого проекта batim-il.org вы можете посмотреть все то, что открыто, бесплатно, еще раз, как Илана Михайлович и сказала только что, и продлится это до 9 мая включительно. Так что
2: до завтра вечером.
0: Гуляйте,
2: да.
0: Посмотрите еще раз на Тель-Авив с другой стороны, другие ракурсы, и радуйтесь, я надеюсь, вам будет интересно. интересным. Илана,
2: мы тоже очень надеемся. Спасибо вам.
0: Хорошего вам дня. Спасибо.
2: Всего хороших доброго. Выходных. Пока.
0: Всего хорошего. До свидания. Продолжаем наш эфир, и сразу хочу поговорить о том, что вас ожидает 20 и 21 мая. И вновь, когда мы уже говорим слово, такое сочетание «в чемодане», я думаю, у многих всплывает сразу ассоциация с фестивалем. Не просто с предметом, но именно с фестивалем. Фестиваль «в чемодане» — это вообще всегда ассоциация того, что мы много всего можем услышать, увидеть с детьми, с семьями. Что произойдет в конце мая? Давайте поговорим с Натальей Бражниковой. Она одна из тех застрельщиков в самом лучшем смысле слова, от которых зависит то, с кем и как будут проходить каждый последующий фестиваль. Наташа, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо большое, что нас позвали. Да,
0: долгожданный очень... уже фестиваль.
3: Да, долгожданный. Мы, знаете, что мы же готовили Пуримский фестиваль, да, 3-4 марта, который должен был быть, да.
0: И онлайн, то, что вы задумали, помогали
3: да, потом,
0: увидеть.
3: Да, потом, когда его не состоялся, мы целый месяц мы встречались с нашим комьюнити, и с прекрасными абсолютно лекторами, которые, к счастью, нас поддержали, причем это были лекторы из разных стран, да, то есть к нам подключилось практически там 26 стран, вот, которые готовы были нам помочь перенести вот эту вот как бы тяжелую ситуацию, когда все сидят дома в миклатах, да, и нет возможности ничем занять детей, и как бы самим взрослым тяжело психологически, вот. Так вот, только цифры могу назвать, что у нас вот по результатам вот этого месяца онлайнов у нас 1490 человек, семей подключилось к нашей программе, вот, и это охватило 82 города в Израиле, вот, так что такой был, как бы, достаточно, да, большой оказался проект, вот, но на каждом практически, на каждом встрече, на каждом зуме мы с участниками все время говорили, хоть бы все это все-таки закончилось, и мы могли бы встретиться и провести фестиваль уже вживую, конечно, да, конечно. И встретиться и обняться, да, как бы, как мы обычно любим и умеем. Вот, и вот, и мы решили, что 20 и 21 числа, 20 это среда, вечер, и 21 это с утра, вот, мы встретимся, чтобы отметить вместе Шавуот. Вот, Шавуот — это вообще праздник, который связан с текстом и с традицией. Поэтому вот нам надо было, мы так вот придумали всю эту программу, да, чтобы как бы почувствовать этот праздник вместе. Вот, что у нас будет? У нас будет театральная программа, да, у нас будет детский театр, театр смешной и театр «Дом черной совы» со спектаклями для детей. У нас будет специальное магическое шоу от Давида Шмеджика. Вот, у нас будет театральный спектакль уже для взрослой аудитории 20 числа вечером, моноспектакль «Уходите», Ленор Горалик. Угу. Это премьера, то есть она первый спектакль играла свой в Берлине, да, и вот сейчас она как бы будет играть у нас в Израиле, это будет впервые.
0: Перформанс, от нее это что-то новое такое.
3: Это уже. Моноспектакль, да, это моноспектакль, вот, очень личный, очень такой вот о том, как мы переносим вообще, говоря, чтобы там у нас все в порядке, да, что чем это, какими средствами, какими вообще усилиями это дается, да, то есть вот она как бы про это поговорит, и даже не поговорит, а представит это все. Вот, что еще будет? Будут, как всегда, как обычно у нас, очень хорошие, интересные экскурсии по музею Анну, авторские. В этот раз с нами будет Аси Фикс, и будет Константин Бондарь, и будет детских две экскурсии, квестовые такие, очень-очень интересные.
0: Интересно, да.
3: Вот. Потом у нас, конечно же, мы будем говорить про Шавуот, и к нам придет раввин Бенни Минич, вот, и придет с гитарой, и придет как бы с таким вот музыкальным рассказом про то, что такое Шавуот и как его встречать. Конечно же, у нас будет очень расширенный книжный маркет. У нас очень-очень много приедет издательств и приедут журналы, и в этот раз к нам впервые присоединяются писатели от писательские ассоциации писателей Израиля. Вот, потом у нас на гастролях сейчас вот Лукомников, да, Герман, да. И он согласился к нам тоже на фестиваль приехать для того, чтобы провести уже не как бы презентацию своих книжек и стихов, а попробовать научить, как пишутся вот эти палиндромы Лукомникова. То есть это будет мастер-класс для всех, кто хочет попробовать себя в этом творчестве. Вот. Еще будут у нас активные занятия на воздухе свежем. То есть там будет с одним очень неизвестным мастером Николаем Санчуком будет бои на мечах в Прауновых. Мафия будет. В общем, для маленьких опять мы делаем специальную зону, чтобы для совсем-совсем крошечных можно было родителям их оставить. Они там тоже интерактивные игры делают, читают с ними книжки. Вот.
0: Ну, я не могу не спросить, будет... где вообще можно просмотреть всю программу сейчас, на данный момент.
3: Да, да, мы вчера как раз, очень удачно, что мы сейчас уже говорим, потому что вчера, наконец, мы сверстали всю программу и уже расписание выложили. То есть у нас есть... На Фейсбуке у нас есть
0: страница.
3: Мероприятие, события, да, у нас есть в музее Анну, тоже на страничке музея Анну расписание и билеты, вот, то есть все-все-все у нас как бы уже выложено в соцсетях, вот.
0: То есть, в принципе, даже в поисковике, в Google можно написать «Фестиваль в чемодане 2026».
3: Да,
0: можно
3: да, да, конечно. Да, и сразу все получится. Немножко расскажу, как устроены, значит, билеты у нас. Да? То есть у нас в этот раз будет вход для одного человека. Это будет стоить 80 шекелей билет, и вот в этот билет включается большинство всех мероприятий. То есть там и мастер-классы, и театральные подстановки, ага. И книжный маркет, в общем, все, да. Но есть еще дополнительных 3 билета отдельных, да. Это на моноспектакль «Ленор Горалик», «Уходите», он стоит 50 шекелей, и вот на Германа Лукомникова на этот мастер-класс, и на бои с Николаем Санчуком. Вот они там... Символическая стоимость, но нам просто нужно, чтобы действительно все попали желающие. Вот поэтому мы ее ввели.
0: Еще раз я просто напомню, что это 20 и 21 мая, это праздник Шивот, когда действительно гостей разного возраста ждет очень большая программа, только часть ее сейчас приоткрыла нам Наталья Бражникова. И еще раз вместе с ней скажем, что это 20-е, 21-е, это праздник Шивот, это музей еврейского народа Анну, это улица Клаузнер, 15, Тель-Авиве, и, естественно, в Фейсбуке на странице фестиваля «В чемодане», на странице музея еврейского народа Анну вы можете видеть это мероприятие, все подробности, ну и если вы напишете «Фестиваль в чемодане», музей Анну 2026, вы тоже увидите всю подробную информацию, и я имею в виду, в первую очередь, в данном случае, программу, а она очень и очень большая, подробная и интересная для детей разного возраста, для взрослых, это спектакли, это книги, это действия и действия. Так что я вам всем желаю, уважаемые радиослушатели, во-первых, это не забыть. Это 20-е и это 21 мая. Фестиваль в чемодане в очередной раз, и на этот раз действительно долгожданный, здесь рядом, все вместе встретимся, увидимся и получим, конечно, удовольствие. Наташа, спасибо вам большое за этот разговор и до встречи в нашем эфире.

Опера. Опера «Соломея» начинает свой путь. Очередная опера, очередной подарок всем поклонникам и знатокам оперы. Израильская опера представляет «Соломею» Рихарда Штрауса в постановке «Итая тирана». Опера на немецком языке с титрами на иврите, разумеется, и на английском представляет уже сейчас и здесь. С 8 мая, это уже сегодня, и по 18 мая в оперном театре Тель-Авива легендарная постановка легендарной оперы «Соломея» Рихарда Штрауса. Это действительно шедевр, основанный на скандальной пьесе Оскара Уайльда. И «Итай Тиранжа» создает эффектную, смелую, гипнотическую постановку в таком футуристическом духе даже «Звездных войн». Дирижирует оперы «Соломея» музыкальный руководитель израильской оперы Дан Эттингер. И вместе с Даном Эттингером и Таем Тираном, разумеется, Ринан Эрас, над постановкой работали сценограф Иран Ацмон, художник по костюмам Орнос Маргонски и многие другие, разумеется, солисты из Израиля и разных стран мира. Что касается самой постановки, она в очередной раз, на мой взгляд, революционная. Если за дело берется и Тай Тиран, замечательный, талантливейший постановщик, режиссер. Итак, это уже сейчас и здесь. С 8 по 18 мая в Бета-опера Тель-Авива. «Соломея».

Хочу напомнить, что уже совсем скоро, 10 мая, в Тель-Авиве, в зале Дур, состоится торжественный вечер в честь Союза артистов Израиля «Израильский танец 2026». Ведущие танцевальные ансамбли, выдающиеся хореографы нашей страны, объединяются для исторического выступления все на одной сцене в поддержку Союза артистов страны, который на протяжении десятилетий является профессиональным домом, конечно, опорой для артистов. «Израильский танец 2026» не просто шоу, это самое настоящее признание в любви израильской культуре, и это гала-концерт, который обещает стать одним из главных культурных событий только начавшегося, можно сказать, года. Все средства от мероприятия будут направлены на поддержку деятельности Союза артистов Израиля, на помощь самим артистам и их профессиональное развитие. В программе, обратите внимание, принимают участие танцевальные коллективы и хореографы, которые работают и на израильской, и на международной сцене, такие как ансамбль «Батшева», труппа «Вертиго», кибуцный ансамбль современного танца, «Маюмана», труппа «Эйяля Дадона», ансамбль «Орли Порталь», Рина Шейнфельд и другие. 10 мая, 20:30, зал Дур, Тель-Авив. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я думаю, вы тоже это понимаете. Остается одно – попрощаться, пожелать вам хорошей субботы, хорошего настроения, тишины, с одной стороны, и получите удовольствие, гуляйте, получайте удовольствие, будьте здоровы и оставайтесь с нами, с радиостанцией Каан Река. Ну и Лёмер Демет Тель-Авив, точно, как поет Даня Робос, тем более Батим и Бифним. Не забудьте, дома изнутри есть возможность увидеть.

В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Согласно разрешенной к публикации информации, одно гражданское лицо и трое военнослужащих Цагаля подозреваются в шпионаже в пользу Ирана. Они начали заниматься шпионажем еще до армейского призыва. В ходе следствия выяснилось, что один из них мобилизовал троих остальных, и что все они знали, на кого именно работают. По требованию агентов спецслужб Тегерана, они предоставляли иранцам фотографии и видеозаписи различных объектов, включая железнодорожные станции, крупные торговые центры, а также фотографии здания летной армейской школы, какую сами заканчивали некоторые из подозреваемых. В совместном заявлении, опубликованном полицией, Цагалем и Шабаком, говорится, что эти четверо были задержаны 2 месяца тому назад. Сегодня им будут предъявлены обвинительные заключения. Только что появилась информация о том, что в Рош-Аникра в результате разрыва беспилотника, запущенного террористами Хизбаллы, 2 человека получили легкие ранения. В другом инциденте неразорвавшийся беспилотник был обнаружен на крыше одного из домов в Нагории. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Орли Алкалай и Итай Блюменталь. В Цагале готовятся к возможным атакам Хизбаллы после недавних ударов Цагаля по кварталу Дахия в Бейруте. Сотрудники Ливанского Красного Полумесяца сообщили, что им при поддержке военнослужащих регулярной армии Ливана удалось эвакуировать группу граждан из деревни Майфадун на юге страны. Они прятались в этой деревне от ударов Цагаля, и у них закончились продукты и питьевая вода. Сегодня утром Цагаль опубликовал обращение к жителям 6 деревень в Южном Ливане с призывом покинуть дома в связи с готовящейся атакой на объекты Хизбаллы в Южном Ливане. Этих жителей призвали отдалиться от этих деревень на расстояние не менее чем в 1 километр. Как мы уже передавали ранее, в лагере противников шиитской группировки «Хизбалла» подвергают критике президента Ливана Жозефа Ауна и утверждают, что он должен проявить решимость и не принимать как нечто само собой разумеющееся требования «Хизбаллы» о полном отступлении Цагаля с территории Южного Ливана, как главном условии какого бы то ни было будущего соглашения между Иерусалимом и Бейрутом. Высокопоставленный представитель правительства в Бейруте заявил в интервью корреспонденту Канру и Кейсу, что многие в Ливане считают, что президент Аун должен твердо настаивать на разоружении Хизбаллы. Вместе с тем, этот же высокопоставленный ливанский источник указал, что встреча с главой правительства Израиля Бениамином Нетаньяху может поставить президента Ливана Жозефа Ауна в чрезвычайно затруднительное положение, а потому такую встречу, возможно, следует перенести на более поздний срок. Иранский кризис. Высокопоставленный источник в Саудовской Аравии заявил, что его страна не позволит использовать свое воздушное пространство для осуществления каких бы то ни было атак. В интервью каналу «Аль-Хадад» этот же источник указал, что в Эр-Рияде стремятся к скорейшему окончанию войны и всемерно поддерживают посреднические усилия Пакистана. Как сообщалось ранее, сегодня ночью Иран и Соединенные Штаты обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Вместе с тем, президент Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором указал, что, несмотря на ночные инциденты, связанные со взаимными ударами, перемирие между Вашингтоном и Тегераном сохраняется. Командование американской армии объявило, что ответом на ночные атаки режима «Аятолл» на американские корабли стало нанесение ударов по различным объектам, расположенным на иранской территории. И о погоде с сегодняшнего дня и до воскресенья постепенное повышение температуры будет жарче для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:44, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:06 и Эйлат 19:03. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом.
Иерусалим.

В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Война с Хизбаллой. Сегодня в районе Нагарии два бойца Цааля получили ранения от огня дрона. Один ранен тяжело, второй в состоянии средней степени тяжести. Их семьи уведомлены. Ранее днем боевики Хизбаллы запустили дроны со взрывчаткой в направлении израильских сил на юге Ливана. Один боец получил ранение средней степени тяжести, его семья также получила уведомление об инциденте. Пресс-служба армии передает, что за последние часы в другом регионе Южного Ливана было запущено несколько ракет и минометных снарядов в сторону наших сил. Никто не пострадал. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше, одна из ракет была сбита. Последствия обстрелов из Ливана. В районе Рош-ха-Никра два человека получили легкие осколочные ранения в результате удара беспилотника. Сирены оповещения не были активированы. Пострадавшие доставлены в медицинский центр Галилеи в Нагарии. В ходе другого инцидента на крыше школы в Нагарии был обнаружен беспилотный летательный аппарат. В сообщении муниципалитета отмечается, что речь идет о запущенном несколько недель назад и не взорвавшемся аппарате. К месту происшествия вызваны саперы полиции, жителям запрещено приближаться к учебному заведению. Эту информацию передал корреспондент КАН Итай Блюменталь. За последний час Цааль атаковал инфраструктуру Хизбаллы в деревне Тура к востоку от Тира на юге Ливана. Корреспондент КАН Леран Аарони отмечает, что ранее жителям семи ливанских деревень было предписано эвакуироваться и удалиться от населенных пунктов минимум на 1 километр. Скандальные высказывания Бецалеля Смотрича. Семья погибшего в бою у Нахаль-Оз старшего сержанта Итая Хена прокомментировала заявление министра Смотрича, назвавшего события 7 октября тактическим провалом. В интервью обозревателю КАН Йоаву Краковскому Руби Хен предположил, что министр использует радикальную риторику для привлечения внимания электората на фоне низких рейтингов его партии. Мать военнослужащего Хагит Хен поблагодарила депутата Эли Далаля, единственного в коалиции, осудившего эти слова. Она подчеркнула, что попытки правительства преуменьшить масштаб трагедии, называя резню инцидентом и затягивая создание следственной комиссии, недопустимы. Рост насилия среди подростков. Против 15-летнего жителя Яффа подано обвинительное заключение за то, что он бросил кирпич в охранника на входе в одну из городских школ. Кирпич попал в стоявшую рядом девушку, она получила травму ноги. Нападение произошло 4 дня назад. По завершении расследования отдел по делам несовершеннолетних прокуратуры Тель-Авивского округа предъявил подростку обвинение. Этим утром полиция объявила о завершении расследования убийства Иману Залки в Петах-Тикве. Правоохранительные органы рекомендуют прокуратуре привлечь к ответственности 19 несовершеннолетних. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции Кан Морешет будет работать «Тихая волна». Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений и указаний службы тыла. Время зажигания свечей в Иерусалиме – 18 часов 49 минут, в Тель-Авиве – 19 часов 4 минуты, в Хайфе – 18 часов 57 минут, в Бейершеве шаббат начнется – 19 часов и 5 минут. Обзор событий завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 21, в Аждоде 22, а в Бейершеве 24. В Эйлате температура достигла 28 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Приближается суббота, и сегодня, как всегда, в этот час мы побеседуем с Равом Цви Патласом о недельной главе Торы. Вернее, о недельных главах Торы, потому что в эту субботу в синагогах читают две главы – Беар и Бехукатай. Рав Патлас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
1: Ну вот глава Беар – это некий свод законов, скажем так, об агротехнике, да? То есть сельское хозяйство, можно сказать.
2: Да, хотели сказать.
1: Земли Израиля. Ну и, наверное, стоит начать с того, что, в принципе, народ Израиля находится еще в пустыне, и здесь им говорят о том, что они должны делать, когда они придут в землю Израиля, как они должны вести себя по отношению к этой земле?
2: И это первый вопрос, с чего начинается. И говорил Моше, Творец, обращаясь к Моше на горе Синай, говори сыновьям Израиля и скажи, когда придете в страну, которую я даю вам, она должна покоиться, земля покоя, субботы для Бога.
1: Да.
2: И это вопрос тех вопросов, почему у горы Синай мы получаем заповедь, которая будет актуальна только когда войдем в страну, то, что 6 лет мы имеем право обрабатывать землю, собирать плоды, а 7-й год – это шмита. Суббота для Бога, запрещено обрабатывать землю. Хозяину можно собирать только на 3 трапезы себе и своей семье каждый день. Любой человек, не еврей, любой зверь, могут открываться ворота, все могут войти. И есть то, во что я вложил весь свой труд. И так же, как с горы Синай, мы получили все заповеди во всех их подробностях. Так же и эта заповедь дана нам именно с горы Синай, и это учит очень многому. Но, как вы правильно сказали в начале, мы читаем в эту субботу две главы. И Бехар на горе, и Бехукотай, если будете идти по моим законам. И это завершение всей книги Ваикра. И здесь, конечно, заключены великие тайны. И то, о чем говорится в нашей главе, о том, о святости земли Израиля, потому что только в святой земле Израиля есть закон о 7-м годе, о шмите, о 50-м годе, йовели, то, что во все народы мира взяли и устраивают у себя юбилеи. Про то, что в нашей главе говорится о том, что земля не может быть продана навсегда, потому что на самом деле, когда мы вошли в землю и 7 лет ее завоевывали, и 7 лет ее делили между коленами, каждый получил свой надел. И если человек обеднеет, он продает землю, он ее имеет право выкупить. Дальше о еврейских рабах, то, что еврей не может быть продан больше, чем на 6 лет, а на 7-й, обратите внимание, тоже повторение, 7-й год, он выходит на свободу. А если даже какой-то скажет, я люблю свою кнанскую рабыню, мою жену, моих кнанских детей, рабов, не хочу выходить на свободу, и приведет его хозяин в еврейский суд и проколят ему перемочку уха, и сказано, и будет рабом леолам. Нет такого. Еврей не может быть вечным рабом. Если до юбилейного 50-го года остается 10 лет, или 3 года, или 2 года, или даже один день, на следующий день он не может оставаться в рабстве. Он выходит на свободу. И также в нашей главе почему-то говорится о помощи бедным. А глава Бехукотай, последняя глава, 10 глава книги Ваикра, она говорит о том, как Творец обещает нам полное благоденствие, если мы будем исполнять Его законы, если мы будем изучать Тору, и предупреждает о всех тех бедах, которые нас ожидают, если мы отступим от Торы. И в этой главе перечисляется 49 проклятий. А как вы знаете, в последней книге Торы, Дворим, в главе Китаво, там 98 проклятий. И это то, что написано в трактате Мегила, установил пророк Эзра, Эзра Софер, что в книге Дворим мы читаем проклятие перед наступлением Роша Шана, это первого Тишрея. А у нас есть 4 главы года, и один из глав года – это праздник Шавуот, в котором выносится приговор о плодах деревьев. И это тоже перед наступлением праздника Шавуот мы читаем эти проклятия, чтобы завершился год и его проклятие. Итак, вернемся к главной теме, как вы сказали, агротехники земли Израиля.
1: Шмита, 7-й год. Ну вот на самом деле это достаточно странно. То есть Тора заповедует нам 7-й год не работать. Ну и вопрос, я думаю, достаточно логичный. А что же в этот год есть, если земля должна отдыхать?
2: Замечательно вы задаете. Давайте почитаем то, что сказано. А год 7-й, суббота суббот будет для земли, суббота для Бога. Поле твое не засевай, виноградник твой не обрезай, а то, что вырастет само после жатвы, не жни, и виноград не снимай. Год покоя будет для земли, и будет суббота земли вам в пищу, тебе, твоему рабу, рабыне и так далее». Итак, 7-й год является особенным. Но что же, как вы сказали, мы будем есть, но сначала от 6-го года на полгода до того, как мы обычно сеяли и собирали урожай, значит, часть 6-го года, дальше 7-й год, мы должны посеять 8-й год, и только в конце 8-го года, начало 9-го, мы соберем урожай. И это сказано. А если ты спросишь, что мы будем есть в 7-м году, если не будем сеять и не будем собирать наш урожай, то знайте, я пошлю вам свое благословение в 6-й год, и он принесет урожай на 3 года. И посеете 8-й, и будете есть от старого урожая до 9-го года, до того, как появится урожай, будете есть от старого. Вы слышите?
1: Да.
2: Это прямую сказано. А мы знаем, мы народ жестоковыйный. Если бы хотя бы один раз у нас такого не было, кто бы соблюдал вообще этот закон? Значит, это Творец проверенный.
1: То есть это проверено, то, что за один год, в принципе, можно собрать урожай, которого будет достаточно, ну, практически на 3 следующих года.
2: несомненно, это то, что впрямую написано. И здесь заключен очень важный принцип. И это то, что мы должны понять. Суббота Земли. Если бы действительно шла речь об отдыхе почвы, то, так говорит мой учитель Равицкак Зильбер, что память о праведнике была благословенна, удобнее было бы разделить всю землю на 7 участков и каждый год одному из них давать отдохнуть. Но чтобы по всей стране никто не пахал, не сеял, а все, что вырастет на земле, само собой – становится общим. И чтобы любой мог брать столько, сколько нужно его семье на ближайшие несколько дней. Как может народ выжить в этих условиях? А мы помним, как было перебои с водой в пустыне. Да. Давай назад в Египет. Надоел ман. Давай мясо. Вы помните?
1: Да. То есть, на самом деле, если бы чего-то не хватило, то все пошли бы обратно. Ну, или, по крайней мере, подумали бы о том, чтобы пойти обратно.
2: Итак, книга, которая объясняет заповеди, Сефер а-Хинух, книга воспитания, она объясняет все заповеди Торы. И в чем же заключается эта заповедь Шмиты? Прежде всего, она должна нам напомнить, что 6 дней творил Творец небо и землю, а в 7-й сотворил отдых. Поэтому мы должны отсчитывать 6, так же как 6 рабочих дней и отдыхать в субботу, 6 рабочих лет и отдыхать в 7-й год. Как то, что мы делаем каждую неделю. И не только нам запретил Творец в этот год обрабатывать землю, но даже отказаться от прав собственности на наш урожай, который вырастет в этом году на нашей земле сам по себе. Это называется самосев. Он становится ничейным, то есть общим. Им могут пользоваться все желающие. Чтобы мы не забывали, что земля дает плоды не сама по себе, что есть хозяин над ней и над теми, кто ею владеет. И когда он это требует, мы, его народ, должны отказаться от прав владения. Я приведу вам пример. У меня тоже, я живу на первом этаже, у меня небольшой участок, и у меня 7 виноградных лоз, у меня яблоня, у меня гранат. Когда-то были и миндаль, но он, к сожалению, погиб. Так все мои дети помнят, когда было первое яблоко на нашей яблоне. Первые 3 года – это орла. Мы ждали, и я положил это яблоко на высоту на шкаф, и все видели, как это яблоко гниет. Первые 3 года запрещено снимать. В 4-й год мы должны принести плоды в Иерусалим, Кодыш, Елюлим, Ляшем. А с 5-го года можем есть. Так вот.
1: А потом Шмита.
2: Шмита, когда была, это я говорил про орла. Ага. А теперь про Шмиту. У меня был открыт вход, и когда приходили друзья моих детей, я говорил, не ломайте ветки, я вам сам срежу, какое яблоко вам приглянулось. Я для этого и посадил их, чтобы исполнять заповеди, которые написаны в Торе сейчас.
1: То есть вы специально посадили дерево, чтобы были еще, чтобы были еще, да, чтобы взять на себя исполнение еще некоторых заповедей.
2: Заповеди, связанные именно с этой святой землей. Вы же понимаете, в Одессе, в которой я родился, или в Питере, где я учил режиссуру, или в Москве, где я жил и работал в театрах, никакого отношения к этому не имеет. Чему же хочет научить нас Творец? А я приведу вам пример. я пишу объявление. Любой человек, который захочет, пример, в 7-й год, может прийти ко мне в квартиру, подойти к моему шкафу, взять любой мой костюм, взять у меня книжные полки, любую книгу, какую хочет. Вы понимаете, кто, вы знаете, те, кто соблюдает шмиту, называются в Талмуде гибурей коах, могучие герои. Кто может, ведь раньше главное пропитание было от земли. Человек обрабатывает землю, он получил это от своих отцов, он занимается каждой виноградной лозой, он поливает, он следит, как они, эти грозди наливаются, и вдруг приходит кто-то другой и берет себе. Это же здесь очень важный принцип, который открывает нам Тора. Человек, и это одно из достижений, он работает, он зарабатывает, он приобретает вещи, и если кто-то заберет у него эту вещь, он либо грабитель, либо вор. А здесь вдруг открывается главный принцип. Для того, чтобы его понять, я хочу привести одну притчу. Жили два еврея, один с другим, соседи, и мирно, все хорошо. И вдруг как-то утром просыпается один и видит, что забор между его участком и другим перенесен. Или ему так показалось. Во всяком случае, оба еврея приходят к раввину и говорят: «Рассудите нас». Я вырос в этом доме, мои родители, 10 поколений, и всегда граница шла между этим деревом и этим маленьким прудом, который был у меня на участке. И вдруг я просыпаюсь, и дерево, и пруд находятся на участке этого Хаима. Он ночью, видно, переставил эту межу, и все. Что такое, что ты говоришь? С детства это дерево и этот пруд были всегда на моем участке. Что тебе пришло в голову? И тогда раввин, пожилой раввин, он сказал: «Хаим и Мойша, отведите меня на этот участок». И вот раввин приходит на участок, и вдруг они видят, он ложится на землю. Они кричат: «Ой, что, вам стало плохо, сердце, что-то, ноги подкосило, или что?» А он им делает знак, как в Израиле делают, собирают горсть.
1: Да, рега.
2: Нет, не рега, а савланут. Подождите. Ну, он полежал так на земле, встал, отряхнулся. Они говорят: «Ну что случилось?» А он говорит: «Ты, Хаим, говоришь, что это твоя земля, а ты, Мойша, говоришь, что это твоя земля. Я хотел услышать, что говорит земля». Ну и что же она сказала? Она сказала, что и ты, Мойша, и ты, Хаим, принадлежите ей.
1: Да.
2: То есть, когда мы осознаем, что мир, в который спускается наша душа, не мы его сотворили. Тело, которое сделали два компаньона, наш родной отец и наша родная мать. А душу вдунул Творец. И он опустил нас на землю на определенное время, чтобы мы успели исполнить свою работу. А у каждого человека это своя индивидуальная роль в мире. Мы не выбираем, у каких родителей мы родимся, в какой стране, с какими качествами. Все определяется на небе. Только одно качество не определяется там. Знаете, какое?
1: Какое?
2: О, это то, что написано в трактате «Неда», 30-й лист. То, что перед тем, как зародыш выходит в свет мира, его заставляет ангел поклясться. будь праведником и не будь злодеем. А наши книги говорят, до того, как эта капля попадает в материнское лоно, ангел, которого зовут Дума, он приносит ее перед Творцом, и там определяется, будет он бедным или богатым, будет красивым или уродливым, больным или здоровым. Но главное, что не определяется, что он сделает со всеми этими своими качествами. Сделает он из себя праведника или, не дай Бог, потянется за всеми миражами мира и станет злодеем. И это главный выбор в руках человека. Так вот этот урок, даже земля обладает святостью. Седьмой год ты отказываешься от власти над ней и признаешь, что есть один господин. Но в Талмуде, в трактате Бракот, задается вопрос. Лашем аарецумлюа. Творцу принадлежит земля и все ее наполняющее. А с другой стороны сказано, ваарецнатан лебне адам, а землю дал человеку. Так кому принадлежит земля? Творцу или человеку? А это трактат Бракот. И отвечает Талмуд, что запрещено человеку получать наслаждение от этого мира без благословения. Так вот, это то, что земля принадлежит Творцу, это до благословения. А если ты благословляешь, если ты понимаешь, что все

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают ответа от Ирана уже сегодня по вопросу предложения, выдвинутого в рамках переговоров. По словам Рубио, существует надежда на то, что это предложение позволит начать серьезный переговорный процесс. Вместе с тем он отметил, что сообщения о попытках Ирана создать ведомство для контроля судоходства в проливе вызывают серьезную обеспокоенность и являются неприемлемыми. Слова главы американского внешнеполитического ведомства перевел обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Тем временем Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что сегодня под утро системы противовоздушной обороны были задействованы против двух баллистических ракет и трех беспилотников, запущенных из Ирана. Три человека получили легкие ранения. Пресс-служба ЦАЛ в ответ на расследование телекомпании Sky News, согласно которому две палестинские женщины были запечатлены в военном автомобиле в секторе Газа, поясняет, что армия их не удерживает. Сообщается также, что нет никаких признаков того, что их содержали в следственных изоляторах на протяжении всей войны. Кроме того, было заявлено, что данные кадры были сделаны 2 года назад, в мае, во время оперативных мероприятий в Хан-Юнисе. По информации ЦАЛя, военнослужащие забрали женщин и высадили их на территории сектора в районе, удаленном от зоны боевых действий, в целях обеспечения их безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Война с Хизбаллой. Сегодня в районе Наарии 2 бойца ЦАЛя получили ранения от огня дрона. Один ранен тяжело, второй в состоянии средней степени тяжести. Их семьи уведомлены. Ранее днем боевики Хизбаллы запустили дроны со взрывчаткой в направлении израильских сил на юге Ливана. Один боец получил ранение средней степени тяжести. Его семья также получила уведомление об инциденте. Пресс-служба армии передает, что за последние часы в другом регионе Южного Ливана было запущено несколько ракет и минометных снарядов в сторону наших сил. Никто не пострадал. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше, одна из ракет была сбита. В Наарии на крыше школы был обнаружен беспилотный летательный аппарат. В сообщении муниципалитета отмечается, что речь идет о запущенном несколько недель назад и не разорвавшемся беспилотнике. Мэрия Наарии опубликовала инструкции для жителей, призывая их сохранять бдительность и готовность, а также избегать необязательных выходов на улицу и приближаться к скоплению людей. Мэр Кирьят-Ата по итогам оценки ситуации распорядился открыть общественные убежища по всему городу. Рост насилия среди подростков. Против 15-летнего жителя Яффа подано обвинительное заключение за то, что он бросил кирпич в охранника на входе в одну из городских школ. Кирпич попал в стоявшую рядом девушку, она получила травму ноги. Нападение произошло 4 дня назад. По завершении расследования отдел по делам несовершеннолетних прокуратуры Тель-Авивского округа предъявил подростку обвинение. Этим утром полиция объявила о завершении расследования убийства Иману Залки в Петах-Тикве. Правоохранительные органы рекомендуют прокуратуре привлечь к ответственности 19 несовершеннолетних. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции КАН Морешет будет работать «Тихая волна». Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений и указаний службы тыла. Время зажигания свечей в Иерусалиме 18 часов 49 минут, в Тель-Авиве 19 часов 4 минуты, в Хайфе 18:57, а в Бир-Шеве шаббат начнется в 19 часов и 5 минут. Обзор событий завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 21, в Аждоде 22, а в Бир-Шеве 24. В Эйлате температура достигла 28 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий информационный выпуск в эфире КАН РЭКО. Слушайте в 18 часов. Доброго вечера. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: Весны шли разливами, солнце жгло густое, Были дни счастливыми, эх, время золотое. Не держу на сердце зла, помню дни лихие. Первый школьный бал хмельной, лица дорогие. Мой первый школьный бал хмельной, лица дорогие. Вновь прошиб холодный пот, но где же это лето? Ведь я давно уже не тот человек.

0: E ma mente.
1: И как же моему гостю и собеседнику, гостю радиостанции Кадрека, удалось за много-много лет уже и в Израиле, и вообще объединить кино, театр, музыку и понимать, что это твое. У нас в эфире Владимир Фридман. Вовочка, очень рад тебя видеть.
0: Очень рад и видеть, и слышать, дорогая Таня. Спасибо за приглашение. Спасибо всем, кто нас смотрит, я понял, есть такая возможность.
1: Смотрит, слышит.
0: И слушает.
1: И можно потом будет и посмотреть на канале Канрека в YouTube, конечно.
0: Да.
1: И пересмотреть себя сколько захочется.
0: Да. И, кстати, эту песню, которую я сейчас исполнил, можно выучить наизусть и петь дома. Я хочу о ней сказать два слова. Авторы. Я не автор, я автор только исполнения. Значит, песня эта, это важно, написана, уважаемые друзья, в 1989 году. То есть не просто в прошлом веке, а в прошлом тысячелетии. А написана она в городе Киеве, который тогда был столицей Украинской Советской Социалистической Республики. Стихотворение этой песни написал Дмитрий Кемельфильд, который сегодня живет в городе Иерусалим. Мелодию написал Борис Вернов, они друзья были, одноклассники, по-моему, который сегодня живет в городе Париже. Песню эту сейчас исполнил Володя Фридман, который сегодня живет в городе Нетания на русском языке, в помещении телерадиовещательной компании КАН, что это на иврите, РЭКа, для вас. И она, как мне кажется, не потеряла абсолютно своей актуальности. Я только изменил одно слово по разрешению автора.
1: Так.
0: Песня заканчивается словами «Раньше были времена, а теперь моменты». То есть как бы какое-то сожаление читается. Вот раньше было время, а сейчас вот уже там еле-еле. А я не люблю, я скрытый оптимист, несмотря ни на что. Я попросил Диму, он мне дал разрешение. Я сказал: Дима, можно я заменю не «раньше были времена, а теперь моменты», а «раньше были времена, зато теперь моменты». То есть каждый сегодняшний момент, он как 100 вчерашних. Таким образом, я попытался такую грустную песню, ну, как-то переформатировать в ту, которая отдавала бы нам надежду, без которой вся жизнь бессмысленна.
1: Песня 89-го года. Через два года ты приезжаешь в страну. В Израиль, в твою уже страну.
0: Репатриировался, да.
1: Репатриировался. Да. Ты мне рассказывал. Ну, ты хорошую дату выбрал, я помню, 1 апреля.
0: 1 апреля.
1: На всякий случай, да. Вдруг кто не поверит, а я здесь. Ты приезжаешь со своей семьей, и я помню, что тебе тогда было 31 с небольшим.
0: С половиной.
1: С половиной, да. Для тебя это было очень четко, ты все запомнил.
0: Я не знаю, но у меня
1: так все сложилось.
0: С числами, да, да.
1: И вот какое у тебя тогда было настроение?
0: Настроение, я как-то про это не думал. Вот сейчас много свободного.
1: Ты вот решил, что это время ехать сюда, репатриироваться.
0: Сейчас много времени свободного у многих людей, не только у меня, чтобы думать, разбираться, в каком месте у меня кольнуло, вчера так ли я спал, как сегодня, а не надо ли мне взять курс или там личного психолога. Я как-то не очень думал. Это скорее были какие-то инстинкты природные, которым я лично очень доверяю до сегодняшнего дня. Это касается и обычной жизни, и работы, разумеется. Просто в какой-то момент моей жизни, не хочу вдаваться во всякие там подробности, у каждого она своя, я понял, что я хочу, ну вот, начать все сначала, скажем так. Я, жена моя, дочке 6 лет было, а сейчас она уже геверит, уже женщина взрослая, и папа с мамой, сегодня, к сожалению, их уже нет с нами, светлая им память, а так они всегда слушали все передачи радио РЭКа, и всегда я получал от них, только выходил со студии, первый я звонил папе, ма, ну как было? Хорошо, сынок, но ты знаешь, вот мне кажется, ну, все режиссерские установки я получал от мамы. То есть я не думал, я просто понял, что все, здесь я не хочу больше жить. Причины мои. Изменить ситуацию я не могу, повлиять на нее я тоже не могу. Мне просто надо все перевернуть. И в моем положении, потому что я еврей, мои заслуги в этом нет. Так, папа с мамой решили. То есть это же они меня сделали. Вот, так и я еврей, и вся моя семья, получается, тоже они со мной. И мы решили начать новый лист. Так что я особо и не думал, как один из миллиона, или сколько человек тогда приехало.
1: Но в том году, когда была написана песня, с которой мы сегодня начали, да, ты стал и не один лауреатом Ленинского комсомола за спектакль, который к репатриации отношения не имеет, потому что слово «мигранты» и «репатрианты» — разное значение.
0: Да, да. Ой, как здорово.
1: По мрожику. Ты мне сам рассказывал, да, это было очень чудное совершенно произведение. Сколько театров потом
0: оно
1: его поставил.
0: Оно и сейчас есть, да, оно да, сейчас идет. Да, это был спектакль «Эмигранты» по пьесе Славомира Мрожика, который был поставлен. Действительно, режиссеры, два актера, там два действующих лица, и я один из них, получили очень престижную в то время премию Ленинского комсомола.
1: Это было... Серьезно?
0: Да, причем у меня до сих пор есть, ну, знаешь, как к медали прилагаются там вот, а что, у меня до сегодняшнего дня есть папка такая красная с Лениным, я горжусь этим,
1: же еще.
0: Мое достижение, но сам текст на ней, он звучит юмористически. Было так, а премия Ленинского комсомола присуждается актеру театра Фридману Владимиру Шулимовичу,
1: Шулимовичу, да,
0: за высокохудожественное воплощение образа нашего современника в спектакле по пьесе Славомира Мрожика «Эмигранты». Точка. И так получилось, я тогда не думал ни о чем другом, кроме роли.
1: Ну,
0: получилось, что это стало последней моей ролью в театре в 91-м году.
1: То есть именно
0: году.
1: Последняя роль еще ко всему оказалась?
0: А, нет, нет, еще одна была, вру. Слишком красиво получится, была еще одна, но это как бы очень значимая для меня роль была.
1: Вообще, конечно, тема роли, тема той пьесы, которую ты... Это была и твоя идея предложить постановку, насколько я понимаю.
0: Ну, моя и режиссера. И режиссера вместе.
1: Да ты играл интеллигента-диссидента?
0: Я играл интеллигента-диссидента, да.
1: Близкая тема, потом не встречался еще в жизни с чем-то похожим?
0: Я людей таких видел много и знаю, рефлексирующих, которые ничего не могут поменять, и от своих слов они приходят в ужас, они ищут причины где угодно, только не в самих себе. И очень страшно осознавать и видеть рядом человека, который на их взгляд как бы, ну, какой-то примитив, скажем так, приехал тут за деньгами, и больше его ничего не интересует. На самом деле он оказывается наиболее настоящим и... Кстати, потом уже в Израиле, я знаю, что пьеса шла, она и в Израиле шла, и я бы мечтал, сейчас уже я не мечтаю об этом, о ролях нельзя мечтать, они либо приходят, либо не приходят, но вот сейчас бы я с удовольствием бы сыграл работягу,
1: понятно,
0: ту роль, ту роль, другую, да.
1: Интересно,
0: вот.
1: Все возможно.
0: И на мое счастье, конечно, мир это... Раньше были времена, а теперь моменты.
1: А теперь, да.
0: Одним из сильнейших потрясений в моей жизни театральных, как зрителя, угу, был спектакль «Эмигранты», который я посмотрел. Это была первая постановка вообще в Советском Союзе, это был Советский Союз. В нашем театре была вторая постановка. Мы ее увидели вместе с режиссером и сказали: «Мама дорогая, надо эту пьесу найти, получить права и поставить в нашем театре, потому что это фантастика». Это была малая сцена театра МХАТ, 80, не помню, 4-й какой-то год. И это играли Роман Козак, светлая ему память, mm-hmm, постановка Михаила Макеева. Он играл ту роль, которую потом я играл, интеллигента. А роль работяги играл потрясающий артист Александр Феклистов.
1: Ой, прекрасная пара.
0: Который на долгие-долгие годы оставался и остается сейчас моим абсолютным кумиром, вот...
1: Ты приехал в страну, ты мне уже это рассказывал о какой-то части наших радиослушателей, я думаю, возможно, на концертах твоих, на встречах.
0: Это часть жизни.
1: Ты прекрасный, да, сам себе еще и рассказчик, не все умеют рассказывать то, что происходит в жизни, невыдуманное.
0: Спасибо.
1: У тебя невыдуманная была и первая профессия в стране.
0: Ты... Сказать. Я очень рад, что это было, я очень рад, что это
1: прошло.
0: Поначалу
1: 90-х самое.
0: Да, да, и то время, которое было, ну, для всех, и для меня, и для тебя, и для тех, кто нас слушает, не было интернета. Не было соцсетей, никто ничего не понимал одинаково. я заранее специально занизил все ожидания свои в этом плане. А вслух вообще говорил, что я с этим делом завязал, и я просто, мне надоело уже. Я 5 лет учился, 8 лет играл в театре. Ну, сколько можно быть артистом? Хватит уже. Надо чем-то другим заняться.
1: Попробуем еще.
0: Да. Вот, вслух я никому не говорил, но, конечно, надежда умирает последней. Понятно, что я ходил на всякие пробы, и вдруг я понял, что в моей жизни произошла серьезная перестановка. Я получил роль такого, кушать подано. То есть я всегда был главный в квартире, и нужно было искать какую-то работу другую. И я искал, ну, нашел, по-моему, гениальную работу. Это я устроился. Это по блату, это с этими, с письмами действительно от родственников, что меня знают, что я не просто так. В муниципалитет города Кфар-Сабы на мусороуборочную машину, которая убирает вот мусор в городах, в разных. И там сзади, если вы обратите внимание, кроме водителя, который как бы...
1: То, что находится сзади машины, я помню.
0: Да, сзади есть два, да, таких вот молодых человека, или не всегда молодых. Еще в курточках таких.
1: Ну,
0: они,
1: да,
0: как, и, как правило, название Ирии того города, где они это вывозят. У нас была Ирия Кфар-Сабы, поэтому цвета были красивые. Я всегда... Художественность
1: и
0: меня...
1: И по серьезному блату Владимир Шулимович Фридман...
0: Как цвета флага были, оранжевая, это самое, как его, жилет и зеленая футболка.
1: Красота.
0: Чистый хлопок, Ирия Кфар-Саба. И самый кайф был то, что они работают в 4 утра, начинают, а в 9 заканчивают. И мне сказали, что для таких людей, как я, это идеальная работа. Смотри, тебя никто не видит, там платят кучу денег. Здесь все наоборот, пишут справа налево, все по-другому, ты деньги семью обеспечить, будешь зарабатывать ночью, а весь день ты будешь ходить то же самое на те же прослушивания. Да-да, нет-нет, Гамлет, Шмамлет, Стражник. Может, когда-нибудь и тебе повезет. И это было так просто и понятно, что мне стало даже обидно, что я столько времени зря провел, потому что Ирия от моего дома была, я ее видел с балкона, это дверь. Ни одной роли в своей жизни я не хотел так вот, как это. Это, ну, наверное, это ненормальность какая-то психологическая. Ну вот или так, или не так. Больше того, я был уверен, что меня тут же схватят. Ну, кто хочет убирать мусор, поднимите руку. Это абсурд.
1: Тебя схватили, но ненадолго.
0: Да, я ждал, что я приду и скажу, ладно, черт с вами, я готов.
1: Берите меня.
0: Оказалось, и не так. Ваша взяла. Там испытательный срок, мама дорогая, короче, позвонили, я пошел, я работал, я прекрасно отработал день, познакомился со своим этим коллегой по работе, там же двое стоят, да, он был справа, я был слева, я ему протянул руку, говорю, Владимир, он молчал до этого, он мне вдруг говорит, Борис, я подумал, мама дорогая, и на иврите говорить,
1: наши люди.
0: Да, какое счастье, да. Вот, потом перебежал в Ирию, чтобы там оформить, сколько там денег платить. Даже этого не спросил, до такой степени я был уже в Оскаре, скажем так. И мне сказали, что я не подхожу, потому что первый день это... Все правильно, я без обид. Первый день это ты еще не внутри, это еще как бы проба. Проба.
1: Кастинг.
0: То есть кастинг
1: на машину.
0: Кастинг, я и до сегодняшнего дня это делаю просто в других местах.
1: Просто чуть-чуть.
0: Кастинг, да. И то, что я там был прекрасен, это только мне показалось, больше никому. Водитель просто позвонил в муниципалитет и сказал, когда этот новенький придет, заплатите ему и скажите, что больше не приходил. Он не по этому делу. И когда я там возмутился, как бы я понял, что меня не берут, я понимаю, на какую-то роль не взяли. Ну, ладно, там, высокий я или низкий, или говорю, мало ли, женщину захотели на эту роль. Вот, но объяснить, почему тебя не берут мусор убирать, я даже не знал, как. Но он меня убил одной фразой, против которой ты не можешь возразить. Он говорит, а та бихля лёмик цу и боэс оказа. Ты абсолютно непрофессиональный в этом деле. И это аргумент, но на который ты не можешь сказать. Я непрофессиональный. Да я самый... Вот у меня диплом. Я закончил в Гарварде курсы по мусору, лучшие, самые престижные. И да, да, видишь, не получилось у меня в двух словах ответить.
1: Но это целое... Кастинг продолжается у тебя всю жизнь, что
0: да.
1: Естественно.
0: Ну, я доработал этот один день, но я его очень хорошо запомнил.
1: Я думаю... Но ты, разумеется, параллельно в кастинге искал возможность сыграть в сериалах или в кино на иврите, который ты параллельно
0: продолжал,
1: как-то
0: продолжал,
1: учил.
0: Продолжал. Просто
1: и русский.
0: Искал я много,
1: раньше?
0: Но это все было как бы рутина, так, чтобы вот так, так с мусорным ящиком такого не было. Рутина, приходишь, да, да, нет, нет. Ну, и как бы...
1: Это была незабываемая страница.
0: Да, да, потому что мусора он был один, а этих проб был миллиард.
1: Но вот твоя первая роль, ты, естественно, ее помнишь. На иврите, да?
0: Да, первую на иврите, конечно, помню. Первая роль на иврите, да, она была, я ее получил через 11 месяцев своей жизни в Израиле. У меня уже был один спектакль на русском языке, мусор уже далеко позади, это все уже
1: перелистнули,
0: как бы,
1: да.
0: Да, прошло. И я получил роль на иврите, и причем тоже столько народу было, значит, требовалось. Я подходил, еще не заходя в комнату. Мне сказали, что нужен молодой человек, ну, артист, там, да, ему должно быть 32 года, не столько
1: и
0: было.
1: А тебе, собственно, да.
0: Ну, да. Он хорошо бы, и это важно, чтобы он говорил с русским акцентом, это просто важно по роли. Мам, дорогая, не вопрос.
1: Я с ним живу.
0: Да, я с ним живу. Вот. И дальше, чтобы он, если хорошо, плюс, если он умеет играть на гитаре. Тоже типа хорошо. Ну, я думал, ну, в мусоре ладно, ну, тут-то. Я пришел, и таких людей тоже было очень много. И, значит, несмотря ни на что, значит, в конце концов, это была инсценировка романа Амоса Оза «Менуха Нехона», «Праведный покой».
1: «Праведный покой», да.
0: Да, роль Азарии. Вот, и в конце концов, когда все разошлись, и в конце всем сказали, позвоню, а мне дали всю пьесу. А когда дают пьесу, это знак, если да. меня слушают актеры сейчас, что это вы. Вас взяли, вам никто не будет больше звонить. И я взял эту пьесу толстую, притащил ее домой, открыл. Ну, читать я на иврите практически не умел. Говорить я мог, а читать нет. Потому что весь «Ульпан» я проспал. Все говорили, а я спал. Вот, не получилось у меня. И я стал смотреть, где он. Знаешь, пишут эти самые, там, главное лицо, второе, да. Я снизу пошел, там, какие-то, ну, это, поднимаюсь наверх. И вдруг смотрю, он второй, сверху. То есть, там девушка в главной роли, а это главная мужская роль. Азарь, я думаю, мама дорогая, это главная роль. И думаю, господи, хоть бы он поменьше говорил, хоть бы он молчал. Все же в паузе.
1: Идеально вообще.
0: Да, и начал я смотреть, сколько его. Время уже 11 часов вечера. Я смотрю, сколько он говорит, не понимаю букв. Так, здесь его нет. О, вот он начинается, третья страница. Пришел, открыл рот и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Мама дорогая. Он говорит полпьесы. О чем я не знаю, потому что я не читал на иврите. 8 утра. У меня жена Малюда будет и говорит, телефон тебя. Я говорю, что, кого? На иврите. А на иврите в Алимовской квартире это не просто телефон какой-то, сосед позвонил. Это что-то очень серьезное. Я взял, и эта женщина, которая дала мне эту пьесу, спрашивает у меня на иврите. Владимир, ну как, ты прочитал? Близко ли тебе это? Не близко ли тебе это? Зацепило ли тебя? Ну, то есть какие-то бредовые эти вопросы. Но я сказал, что я прочитал, набрал. Uh-huh. Я сказал, что это роль вот, моей мечты практически, что я спал. Уже ради этого надо было...
1: Эмигрировал, репатриировался.
0: Приехать в Израиль. Да. Короче, я получил эту роль. Ко мне прикрепили человека, Эфраим Аб, его зовут, светлая ему память. Он помог огромному количеству актеров поставить там язык. Там, ну. И вот настал день премьеры, который никогда не забуду. Это был на фестивале Вакко. Туда приехали все. Мама, папа, которые жили в Парсабе. Это Акко, зал на 1000 мест. Тетя Нина из Ашкелона. Мама, ну, типа, наш играет. И у меня был... Я прекрасно понимал, что я говорю, и все, что я говорю в роли, я понимал. Но как прореагируют, поймут ли меня, не поймут ли? И самое обидное было для меня, нельзя там сократить роль, что-то он много говорит. Это его речевая характеристика. Есть такие люди в жизни, вот как я сейчас, которые говорят и говорят, и их не остановишь просто. Он такой человек был. То есть его нельзя...
1: Публика тебя услышала и поняла.
0: Сохранить. И вот я появляюсь на сцене. Первое мое появление. Никогда не забуду. Я сейчас тебе скажу текст на иврите, который я помню.
1: Ты помнишь до
0: до сегодняшнего дня. Я 1000 спектаклей сыграл, после этого уже ничего не помню. Это я помню. 1000 человек сидит. Так. Я вхожу, значит, я играю городского человека, который там весь в идее сионизма, приехал в кибуц, а там все по-простому, ахшили, там, ну, брат.

0: Τι είσαι τσόρε. Βανί, η μταρσού λαδία ω καφάμε να γέντε λεγάμε, ανή εισίτ, λόμα αμήν με μικρή μου βιμικρή. Χαϊγλών λιφανίν με χόλκο χόντο χεύμα, αγοράλ που λαχορουδεύ. Πάουζα. Ιβδρούκ, βυζάλι, γκρόμ σμιαχ. Για βούζεσαι, потому что я не могу понять. Ανή σμιούτσα над ситуацией, надо мной смеются, непонятном языке. Потом мне объяснили, что ситуация очень комическая, потому что они между собой говорят на простом языке, а то, что я сказал, включился в спор, я сказал примерно следующее. Господа, если мне удастся отразить свою скромную точку зрения на вышеобсуждаемый вопрос, я хотел бы вам сказать, что не все в этой жизни зависит от судьбы. Так иногда встречается, так, ведь есть такая поговорка, и они на нас смотрят, как на сумасшедшего.
1: Хорошо.
0: Поэтому... я это не забуду никогда, вот эта пауза, тысяча человек, когда ты не понимаешь, это сейчас было вау, или тебя сейчас вместе с этим мусорным ящиком уберут. Вот. И когда закончился спектакль, я бегал, у меня там знакомая была одна, ну, которую я знал, израильтянка, там, с американским акцентом. Она зашла за кулисы и сказала мне: «Владимир, Аита Масмер Шелясага». То есть ты был гвоздем программы.
1: Да.
0: А я не знал, что такое Масмер.
1: Ну,
0: не
1: вот.
0: Знал я. Не знал. Гвоздь. Не знал. Вот, я там тов, лютов. Они купатфулим и такие вот монологи выдавал. И я побежал на полном серьезе к актерам, ну, другим, гримерку. А мне вот сказали сейчас, это самое, что я был Масмер Шелясага. Ну, и отлично, браво, Владимир, браво. Молодец, ты нам понравился. Я говорю: а что такое масмер? Они говорят: ты не знаешь, что такое масмер? Я говорю: нет. Ну, масмер. Я говорю: мазы. Ну, знаешь, что дувки мутокулям? Ну, тот, которого себя бьют, тракают. Ну, всякими словами, самыми неприличными, которыми можно переводиться. Потом я говорю: мазы умертник. Зе тов. Тов-то я понял, говорю: господи, как хорошо. И уже на поклоне, по увеличивающимся аплодисментам, резко, когда актеры один за другим выходят, и вот я вышел, и аплодисменты резко усилились. И я понял тогда: это было тов. И я... Много чего было после этого, понятно, но вот эту штуку я никогда... не забуду, потому что такое ощущение, что у меня не было ни кожи, ни нервов. То есть ощущение, что или вот сейчас, или...
1: Ощущение, что это у тебя вчера произошло. Ты знаешь, ты так рассказываешь.
0: Ну,
1: правда?
0: Вот я как специально это не вспоминал так. Ну да, я пожалуй, по-моему, первый раз... Ты первая, кому это рассказываю. Я не...
1: Ну, здорово.
0: Это не отрепетированный номер. Ну, как бы... Ну, врезается в память, когда ты живешь на одних обнаженных нервах. Тебе все входит сюда, запоминается.
1: Что вчера не помнишь, а что тогда помнишь. Фильмов и сериалов, в которых ты принимал участие за разные годы, я знаю, что ты был первым израильским актером, который воплотил на экране образ Трумпельдора.
0: Да.
1: Верно?
0: Да, это правда. Не просто первым, а единственным.
1: Ну, да, больше не было.
0: Больше в игровом кино.
1: Да.
0: Больше того, к сожалению, фильмы мало народу видело, потому что у него метраж...
1: Битва за Тель-Хай.
0: Битва за Тель-Хай. У него метраж странный. 51 минута, он вроде не длинный, не короткий. И, да, но это лучший фильм телевизионной академии. Он получил приз 2000 или 99 года. То есть, и поставил его Удэд Раскин, самый популярный на сегодня. Это его дебютная работа. Самый крутой режиссер, который снимает сейчас и в Голливуде, и в Японии, и по всему миру. И мне это было очень, конечно, лестно, да.
1: Многие из тех, кто нас сейчас смотрит и слушают, вспоминают свое знакомство с тобой, я имею в виду визуально, не на концертах, но по телевидению, допустим. И многие, конечно, вспомнят «Друзья Яны». Вопрос.
0: Да.
1: Случай удачи, это случайного мало бывает. Вот как ты попал в этот фильм, который стал знаковым для поколений в итоге?
0: Да, постараюсь рассказать как можно короче. Во-первых, я рад, что так случилось.
1: Мы тоже.
0: Да. Во-вторых, я никогда, вот не хочется, вот раньше были времена, теперь моменты. Моменты хорошие. Я никогда, на мое счастье, вот как ты спрашивала меня, вот как ты там решил поехать, ну вот торкнуло, вот решил. Я специально ничего не делал. Я вообще не знал, что есть кино в Израиле, например. Вообще не знал. Я не знал, что есть киноагентство, что есть агенты. Я вообще ничего этого не знал. Я просто жил так, как я понимал, что надо жить, и все. Я играл вот в этом спектакле, про котором я...

0: рассказал, из него выросла другая роль, потом еще другая, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. И потом, я, кстати, благодарен здесь актрисе Евгении Додиной, дай ему здоровья.
1: По ее рекомендации?
0: А? Ну, она не то, что рекомендовала, но наводку дала.
1: Важно.
0: Снимался фильм, который назывался «Друзья Яны», и в нем... Им нужен был актер вот столько-то лет, вот такой-то, такой-то. А у меня не было агента. А если у тебя нет агента, то тебя нет на карте. Ты просто не существует.
1: Ну, да.
0: Они посмотрели всех актеров, которых они там хотели. Видно, никто не подошел. И они уже стали искать артиста не в Израиле. А Евгения Женя Додина, мы с ней, да, работали там где-то, снимались на учебном телевидении, но были знакомы как бы здесь, в Израиле уже. Она говорит, а Володя Фридман чего, не подходит? Она была знакома там с режиссером, и там, ну, не знаю, там уже нюансов производства. Они говорят, а кто это такой? Это актер. Они перешерстили все агентства. Нет такого актера. Они говорят, что нет актера, если его, он живой, я его видел 3 дня назад. Есть. И меня позвали, дала телефон мой, меня пригласили на пробы. Я пришел на пробы, не очень понимаю, что происходит. Прошел эти пробы. Потом меня утвердили на роль, потом был снят этот фильм, потом он очень долго монтировался, потом меня в темноте, меня и Лену Саханову, которая играла, мы там муж и жена, новые репатрианты.
1: Илана Сахнов, тогда я помню это имя еще.
0: Илана Сахнов,
1: Но, Господи. Она по-другому тогда называлась чуть-чуть.
0: Как только чьих фамилий не переуродовали.
1: Да.
0: И мы в темноте... посмотрели в какой-то будке фильм, который вот будет выходить, и вот нам дали посмотреть. Обычно актерам редко дают посмотреть фильм до того. Мы посмотрели с Леной этот фильм и вышли в шоке от того, как он нам не понравился.
1: Не понравился.
0: Не понравился не потому, что он не понравился. Это очень эгоистическая история, когда артист первый раз смотрит фильм. Я смотрю, а где эта сцена? А где эта сцена? А где сцена, когда я там по копейкам собирал и потом приходил в банк, обменивал на купюры, там все умирали со смеху, эти самые на площадке падали, все самая смешная сцена в фильме, ее нету, ее вырезали.
1: Монтаж,
0: наши
1: монтаж.
0: Роли сократили до минимума, мы там вообще как какие-то... И я подумал, боже, как я надеялся, что из этого фильма что-то выйдет, а он, оказывается, просто оказался никаким. Так мы думали.
1: Это
0: проходит,
1: видишь, как
0: какое-то время,
1: в итоге.
0: Бах, лучший фильм там Израиля такого-то года, Карловы Вары фестиваль, там. И это к тому, что ничего специально, вот попал я туда абсолютно случайно, но оттуда, опять же, начинается
1: не случайная
0: следующая история, потому что на съемочную площадку пришел продюсер и позвонил киноагенту, с которым он тогда работал, и которая до сих пор мой киноагент, сколько я верный такой, я вот с одним. И сказал, вот есть актер, очень хороший, он мало чего соображает, но играет хорошо. Он может мне пригодиться в ближайших проектах, возьми его сейчас, пока не вышел фильм, и на него не нападут какие-то другие люди. Она меня пригласила, все подписали, и я получил дальше следующую роль. Что значит получил? Получил пробы. Дальше же надо из других актеров, чтобы выбрали тебя. Был фильм «Цирк Палестина», и мне повезло, что подряд.
1: Ты со Львом играл там?
0: С живым, да.
1: С живым, неплохо.
0: Да, да. И вышло, что в 98-м, по-моему, Яна вышла, подряд 2 фильма, в которых я играл, ну, случайно, не случайно, это уже решать не Всевышний.
1: Все не случайно, да.
0: И в них, в обоих, оба они стали лучшие фильмы года в Израиле, и они представляли Израиль на международной арене. А фильм, который представляется на международной арене, обычно ездит режиссер с этим фильмом, ну и там какой-нибудь главный артист. Ну и они там рассуждают, или артистка. И потом вдруг, когда они уже объездили все фестивали, им надоело, кто-то умный, до сих пор не знаю кто и кому сказать спасибо, сказал, слушайте, зачем мы тратим деньги? А вы знаете, что у нас есть один актер, который был и в одном фильме, и в другом. Так зачем покупать 2 билета лишних, когда Владимир может поехать и прекрасно представить оба этих фильма, и один, и второй. И плюс мы знаем, что он еще играет на гитаре, поет по-русски песни, там еще и большая русскоязычная кигеля. Он за 3 в 1 еще и концерт нам там даст. Благодаря этому я побывал в таких местах, в которых... Ну, я бы и не был там. Сан-Франциско, Дублин,
1: нормально.
0: Фестивали там, Берлин. Ну, то есть с этими фильмами много чего было.
1: Владимир. который играет и поет. Может быть, напомним, как ты играешь и поешь?
0: Ну да, не так, чтобы играю, не так, чтобы сильно пою, но с удовольствием исполню песню, да.
1: Как ты скромно сказал, не то, чтобы играю и пою. Нет, весь Израиль в курсе, что ты это делаешь.
0: Да, да, да, спасибо, но как бы... Ой, как тяжело, ты задаешь вопросы, ну будешь воспоминать? Нет, спасибо тебе огромное, но я же понимаю, что у нас эфир и тайминг, и надо успеть столько слов в секунду сказать, и чтобы это... Когда лично я уезжал в Израиль, как и многие из нас, из тех, кто нас сейчас слушает, мне подарили актеры театра, в котором я работал, подарили мне карту мира на память. Я не понял, в чем прикол. А когда я ее открыл, говорю, а что, зачем?
1: Точка на глобусе.
0: Покажи, куда ты едешь. Я искренне не понял, в чем суть. Я палец протянул, потом понял, а там нету вообще Израиля, он не помещается. Карта маленького масштаба, и там все страны меньше. СССР еще тогда не распался, был розовый, вы там вот столько. Угу. Вот это США, там, где еще Трамп еще маленький был. То есть, какой Израиль? Если его начать писать буквами, он там начнется в Египте, закончится в Иордании. И поэтому, да, он был обозначен цифрой. Просто маленькая цифра 7 стояла. И внизу была сноска, там, 7, Израиль, там, Монако, там, 9, там, откуда mm-hmm. Виктория Боня разговаривает, там, 9, там, или еще кто-то. Карликовые страны, те, которые, ну, нельзя принимать всерьез. И это как-то, ну, может быть, мелодраматично или трагикомично. Думаю, мама дорогая, вот же абсурд. Шутка, наверное, хорошая. Еду там поменять жизнь, начать сначала, все такое красивое. А место, куда еду... Его вообще нет. Его не считают нужным обозначить на карте, потому что оно так. Миша Фельдман, замечательный автор и музыки, и стихотворения, написал песню, которая так и называется «Цифра на глобусе». И этой песни мне хотелось бы пожелать тебе, Таня, себе, всем, кто нас смотрит и слушает, чтобы в нашей маленькой цифре, чтобы ее оставили в покое все, кто ей так интересуется. И мы тут сами разберемся.

В этой стране чудесам не дивятся давно. В эту страну приезжают и варятся в соусе, привкус которого всем оценить не дано. В этой стране ни зимы не бывает, ни осени. В этой стране, что не мир, то сплошная война. Силы небесные нас еще, видно, не бросили.

Если бы не обезумел уже от нее. Эта страна обозначена цифрой на глобусе. В этой стране ни зимы, ни бывает, ни осени.

0: в этой стране, в этой стране.
1: Спасибо большое вам. Спасибо.
0: Спасибо Мише Фельдману, что придумал.
1: Да, Миша замечательный. И эту песню я помню, всегда люблю слушать лишний раз, когда и сама в эфир даю, благодаря тому, что у вас получилось вместе.
0: Да, это... Ну, она одна такая, что уж там. Когда недавно меня спрашивали, я снимался за границей, и меня спрашивают... А какого числа там ты, типа, не можешь... Какого числа, значит, ты должен быть уже в Израиле? Я к вам, 27-го у меня спектакль в Хайфе. Ага, значит, 27-го утром ты должен быть в Израиле, так? Я говорю, да, так. А в каком городе должен приземлиться самолет? На полном серьезе. Люди спрашивают, они не были в Израиле, они не в курсе. Да. Я говорю, да там один аэропорт. Ну, вы же говорите, город Хайфа. Я говорю, там нет аэропорта. Ну, вы же опоздаете. Я не опоздаю. Ну, посмотрите, называется Бенгурион. А в каком это городе? Это кому-то объяснять, что...
1: Долго,
0: где,
1: да.
0: Где тем, здесь, наших что? Я сказал, я доберусь, только... Смешно.
1: Наши слушатели, твои зрители, те, кто видят что-то из последних твоих работ, крайних, я имею в виду, они продолжаются. Для многих сейчас театральный сезон один закончен, кто-то отдыхает, кто-то что-то продолжает делать свое. Не могу не спросить. Я знаю, что очень многие за последнее время насладились твоим Эзопом, в частности.
0: Спасибо,
1: благодаря,
0: да,
1: Владимиру Аренову и его,
0: да,
1: театру, конечно, замечательный
0: спектакль. И за то, что он меня пригласил.
1: И конечно. У тебя получилось сработаться со всей командой. Там очень... Ты знаешь, собственно,
0: да,
1: всех, но у вас очень интересно
0: талантливые люди.
1: Сложилось
0: мне, все. Мне очень-очень повезло. Я считаю, что я встретил уже, ну, как бы, люди, которые там работают, они приехали в Израиль 5-6 лет назад, может быть, не 35,
1: не так давно,
0: как я, да.
1: Да.
0: И, конечно, это большое счастье, что мне удалось, что они меня пригласили, и удалось найти общий язык. И сейчас идет сезон, невзирая ни на то, что за окном.
1: Да, да.
0: И в этом сезоне мы играем новый спектакль, премьера «Приключения артиста». Я в этом спектакле...
1: Под тебя фактически это сделано.
0: Ну, не под меня.
1: Для тебя, на тебя, с учетом тебя как актера.
0: Ну, выбрана эта история, и мне предложили с ней сыграть главную роль этого артиста. Я с огромной радостью согласился.
1: И ты поешь?
0: Да, и
1: но
0: я там и
1: поешь,
0: пою, и танцую.
1: И что ты там поешь?
0: И это я там пою, это там надо смотреть. Вот. Очень яркий, красочный, замечательный спектакль. И мы его сыграли в нескольких городах, не помню, 8 или 9 раз, типа этого, нашей страны. Потом началось то, что началось, не буду mm-hmm. говорить это в микрофон. Вот. Ну, кто же это назвал? Вот «Беготню по Миклатам». Кто-то назвал хорошо... «Бег на похудание» или что-то.
1: В общем, и то, и другое ничего звучит.
0: Да. Ну, короче, вы понимаете, тогда все было отменено, и ничего, значит, не было. Но, один спектакль в моей родной Нетании должен был состояться 30 апреля. Мы его нельзя было просто играть. Mm-hmm. Мы его перенесли на ноябрь, это я к тому, что ничего не отменяется. И мне радостно сказать, вот сейчас это как раз время, что 13 мая в Бершеве, там, где живут, собственно, авторы Владимир Аренов, сам, где базируется театр, состоится премьерный спектакль «Приключения артиста» там. И у нас вот репетиция, и мы уже все потираем руки, потому что изголодались, и потому что и билеты покупаются активно. И очень мы рады, в северной столице сыграно. Вот 13 мая приходите на спектакль «Приключения артиста». Он очень яркий, красочный. Я играю в нем артиста массовки, бессловесного артиста пожилого, который вот честно служит свою службу в театре, маленькие роли, и попадает в конфуз.
1: И то, что называют «мехорея клеим».
0: Да, да, да. Такие такие люди, без которых ни один театр не живет, но которые преданы ему больше всяких премьеров. И с ним случается трагикомическая история. Вокруг чего там закручивается очень интересный, необычный, яркий
1: сюжет. За десятилетия уже случалось играть артиста
0: никогда
1: внутри?
0: В жизни.
1: Никогда не
0: никогда в жизни.
1: Даже этюды вот не было?
0: Ну, чтобы,
1: чтобы
0: я,
1: ты
0: я актер,
1: как актер
0: играл
1: артиста. Да.
0: Нет, никогда в жизни.
1: Интересно,
0: не было,
1: наверное.
0: Да, интересно. Кроме прочего, да, интересно. Надо же понять, почему он не играет роли.
1: Ну, да,
0: ну, он какой-то не... Петь он не может, это он не умеет, двигаться он не знает. И вообще он как бы не очень... Он такой служака такой. Вот. Ну и прекрасные партнеры Женя Зайцев, Вера Аренова, Ваня Забашта. Нас четыре актера. Мне легче, потому что я играю одну роль. Илья Ильич... Актер массовки, такая обозначена. А они играют каждый там по пять ролей, потому что они там играют все, весь театр, одни меняют парики, меняют это. Четыре актера на сцене и три живых музыканта. Никаких фонограмм, да.
1: Что
0: барабанная
1: ценно,
0: установка
1: конечно.
0: Стоит, Олег Старобинец, и скрипка Аркадий прекрасно. Кляйн, и Александр Сандлер клавишный. Это очень яркий спектакль, так, ну, очень яркий язык, непривычный мне. Поэтому мне очень, ну, приятно, интересно быть в роли вот ученика, потому что в хорошем смысле.
1: Мне очень интересно тебя наблюдать за последние буквально 2-3 года в разных ситуациях. Знаешь, когда вот этот современный театр и то, что называют читкой на публику, вот когда ты вместе со мной, как
0: ну,
1: мы хоронили...
0: Да,
1: Иосиф Виссарионовича, в частности. Я думаю, что ты и раньше это делал как-то, но это то, что публика, зритель не каждый раз видит в театр, приходя. Все-таки мы приходим на антрепризу или на полноценный спектакль с большим количеством актеров или с не очень. Читка так не встречается, и тем более такая модная, скажем, необычная, бьющая, актуальная, к сожалению, так или иначе, в наше время. Это очень интересно. А переходя к тому, что у тебя было давно и в связи с твоими песнями, я знаю, что ты, у тебя на твоем пути было очень много интересных людей. В частности, тот человек, которого много лет нет, к сожалению, я имела счастье с ним встречаться на территории «Голоса Израиля» еще. Я имею в виду Иуда Манора, с которым ты в свое время встретился, я знаю, и что-то ему спел из своего. А он предложил тебе перевести на иврит.
0: Я не знаю, что кто-то про это знает.
1: Я это знаю. Ты когда-то это рассказал, и я запомнила.
0: Это было в 2000-м, наверное.
1: Он такой был солнышко, что я совершенно не удивлена его предложением.
0: В 2000 году была... Ну, я надеюсь, слушатели знают, кто такой Иуд Манор. Это, ну, как бы...
1: Потрясающий знаю, поэт как-то... вообще,
0: да.
1: Литератор, песенник,
0: да,
1: специалист
0: ну,
1: по английской литературе.
0: Явление, вершина.
1: Он...
0: И была какая-то программа, посвященная, я уже не помню, какой-то праздник был, что-то такое. И там было несколько приглашенных людей. И внутри этих приглашенных людей был и я. И я там спел песню, сейчас не время ее как бы исполнять, да. Спел я ее на иврите, «Сжигаю мосты», ну, на иврите она называется «Гагешер Нисраф», на стихи Юрия Левитанского. И когда закончилась эта самая программа, я пошел как бы, спасибо, до свидания, очень приятно, и вдруг он мне говорит на иврите, а ты же по-русски поешь? Я говорю, ну да, ну пою, да, про нашу жизнь, там всякие, собираю тексты разные, а почему ты это не делаешь на иврите? Я говорю, ну, это очень сложно адаптировать, я не владею там, ну, и так далее, и так далее. Он говорит, так можешь перевести. Я говорю, ну, где я перевести? Ну, намекаю, ну, где я возьму эти миллионы долларов, это все переводить? Вот. А он как раз, то ли он в Гешере что-то перевел в это время, или могу путать, но он очень как бы...
1: Он делал, он работал тогда с «Сатана бы Москва». Тогда это была работа.
0: Да, да, да. Ну вот, ну как бы, ну где, не то, что я себя принижаю, как бы, ну где я, ну это совершенно не пересекающие абсолютно плоскости. Вот, и он сказал, ну хочешь я переведу? Ну я ему как бы сказал, ну мне это лестно очень, но у меня, к сожалению, нету таких заработков, чтобы я смог как бы достойно оплатить ваше творчество. Он сказал, почему ты решил, что я все делаю за деньги? Так, мне очень запомнилась эта фраза.
1: Такие
0: я говорю, это как
1: встречи.
0: Бы... Ну, я подумал, так и подумай. И потом я уехал сниматься в Индию, был такой период моей жизни, и прожил там целых 100 дней, там снимался фильм. А когда я приехал, и через какое-то время я вдруг увидел сообщение, что он умер.
1: Да, это было неожиданно.
0: Это был шок. Кроме всего, это без всякой связи просто
1: да,
0: был шок для всех, для всей страны. А я подумал, ой, а я же...
1: Да, да.
0: Может, могло бы... Ну, что сейчас говорить? Ну, это да. Спасибо тебе за это воспоминание. Я не знал, что это вообще кто-то знает.
1: Да нет, ты когда-то это рассказал, я просто, конечно,
0: забыл. Ты знаешь, Тань, еще один момент я тебе скажу. Понимаешь, есть же огромное количество вещей, которые я даже понятия не имею. Не то, что я их забыл, а потому что вот есть артист, как бы, типа, публичный человек, о нем видят, знают, да. Но знают то, что случается. И если ты там много снимаешь, о, у него там типа все хорошо. Никто не знает, что, сколько не случилось, сколько проектов не осуществилось, о чем ты мечтал, и потом бах, это сорвалось. Это та вторая часть, конечно, актерской жизни, не только моей, любой. Разумеется. Про которую чего про это рассказывать?
1: Володь, у нас программа подходит к концу. Я хочу, чтобы мы так же, как и встретились сегодня, прощались бы какой-то песней на твое усмотрение. Пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Тебе
0: большое.
1: Спасибо.
0: Я думаю, что я упустил. Что я упустил.
1: Ты не волнуйся, мы снова поговорим.
0: Я должен, я уже могу сказать одну информацию, которую не, уже мне можно говорить, или как бы никому типа нельзя было, но ты первая об этом узнаешь. 14 мая открывается Каннский фестиваль. Я напоминаю, что 13 мая у меня спектакль в Бершеве, чтобы всем было понятно.
1: Да.
0: Вот. И там после 10-летнего, 9-летнего перерыва выходит фильм моего любимого, ну, не только моего, режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». И я после всех этих секретов могу сказать, что я в этом фильме сыграл роль. Супер. И я счастлив, что это случилось. Абсолютно непонятно, каким образом, что, чего, куда, зачем. Вот, ну, и он пройдет, и мне обещали позвонить и рассказать, как это оно, да, и что, и потом будет в Израиле, видимо, прокат. Ну, вообще.
1: Поздравляю.
0: И для меня это была сбыча просто мечты. Я не знал, что такое бывает вообще в жизни.
1: Я рада, Володя.
0: А спеть я хочу про ту страну, в которой мы живем, в общем-то.
1: С удовольствием.
0: Она ни на что не похожа, называется песенка «Странная страна». Стихотворение написал светлую ему память автор из Петахтиквы Марк Потах. Я придумал мелодию, вот что получилось. И чтобы у нас было мирно, тихо и спокойно. И так и будет.
1: Будет, спасибо.
0: Эта страна, странная страна, есть в мире странная. Странная, куда не бросишь взгляд. Дал ее нам Бог обетованную, забирая много раз назад. Летом солнце в небесах неистово, зимними дождями залита. Знает и старый дорогу к истине, а идет неведомо куда. В ней люди не совсем обычные, странные, да что же с них возьмешь. Кто безумно верит во Всевышнего, а кто его не ставит ни во грош. Юга и Латы и Метула севера, меряется время днем одним. Странно, на кусочки все поделено, даже тот, который неделим. Пальмами покрыта и оливами, вражеским кольцом окружена. Будешь ли когда-нибудь счастливым?

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно, ну, относительно недавно, скажем так, в нашем эфире прошла полная иллюминация с русскоязычным координатором 6 хаевских музеев, арт-лектором по современному и актуальному искусству Юлией Варенцовой. За время, прошедшее после этой программы, мы с вышеупомянутой Юлей забились на цикл программ о современном и актуальном искусстве, потому что, ну, жаба душит. Где-то в хаевских клубах Юля читает лекции, и люди стремительно умнеют, а нам ничего не обламывается. Вот и договорились на такой цикл с определенной периодичностью, которую мы сейчас еще должны придумать. Но главное, договорились с Юлей, что она будет обогащать нас, бесценные, чистыми, незамутненными знаниями. Итак, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и Юлия Варенцова с первой лекцией. Юлия, привет. Пожалуйста, объявляйте тему, и мы погнали.
1: Привет. У нас сегодня тема очень острая и близкая, наверное, каждому современному человеку. Я рассказываю, как правильно Игорь заметил, о современном и актуальном искусстве через понятные, острые, повседневные темы, которые близки каждому нашему современнику. И сегодня будет тема о том, как смотреть на искусство через призму сексуальности. Я подобрала 4 произведения искусства, которые относятся даже не совсем к современному, да, к 20-21 веку, а к началу эпохи, когда классическое искусство начинает превращаться из буржуазного классического искусства в то самое современное и идет своей дорогой вместе с изменениями в обществе, вместе с изменениями в науке, в прогрессе, во взгляде на женщину, на тело, на свободу, на те реалии, с которыми мы сталкиваемся в начале 20 века, которые иногда по сей день актуальны и вызывают некоторое человеческое переживание, боль. Поэтому мы реагируем на это искусство современное, просто нужно дать ключ, как его понимать. Собственно, с первой работой я хотела бы вас познакомить, и эта работа будет относиться к середине XIX века, когда преобладает еще искусство, классическое искусство, которое работает по канонам. Это искусство академическое. Художественная академия диктует правила, какие сюжеты писать, как писать, и где образы, которые изображают художники, являются тоже канонизированными. Классическое искусство от современного и актуального отличается тем, что чаще это сильно строгие сюжеты. Это сюжеты, написанные на тему мифологии, религии, истории. Но мы его на самом деле не понимаем. Мы его считываем только визуально, потому что нам понятно, там есть перспектива, там есть композиция, там есть свет и тень. Но проблематика на самом деле непонятна. Мы, как слепые котята, считываем фотографичность образа, но не считываем смысл, потому что для нас это произведение искусства не современно и не актуально. Для нас уже существуют другие смыслы. И вот сейчас как раз первая работа, которую я хотела бы затронуть в теме сексуальности, как ни странно. Это работа Эдуара Мане «Олимпия», которая была написана в 1863-1865 году. И часто мы мимо этой работы, не зная, можем пройти и не увидеть ее глубокого смысла. И вот хотелось бы как раз раскрыть, что такое Эдуар Мане имел в виду. Итак, сейчас эта работа, кстати, находится в музее Арсе. И выставлена она была впервые в 1965 году на Парижском салоне. Парижский салон — это такая ведущая выставка классического искусства, академическая. И художники, академисты выставлялись для того, чтобы потом быть замеченными, и для того, чтобы их работы купили. Те же самые буржуа. Мы должны себе представлять ту эпоху и понимать, что искусство классическое существует не для массового зрителя, как искусство современное. Это искусство, существующее для определенного слоя общества, для буржуазного общества. И вот современное искусство, которое начинается в 20 веке, оно борется не просто с канонами, которые диктуют академисты, да? Оно борется вот как раз с этим обществом, которое приводит не только к прогрессу какому-то научному, который приводит к страшным событиям 20 века, к сильным социальным сдвигам. И во второй половине 19 века вот художники, которые рискуют пойти против правил, как, например, это будет делать Эдуар Мане очень смело, это художники, которые выворачивают наизнанку двойную мораль буржуазного общества. Картина Эдуара Мане — это просто изображенная, обнаженная женщина, которая не является каким-то сюрпризом или чем-то удивительным для той эпохи. Женщина, лежащая на кровати, которой служанка приносит цветы от клиента. Вроде бы как ничего особенного, но это не просто обнаженная женщина, это сцена сделки. Эта женщина, она не богиня и не мифологический образ, как было принято на картинах классиков. Вообще, Эдуар Мане, он делает отсылку к картине Тициана, Венеры Урбинской, практически слизывает этот сюжет, представляя вдруг...
0: Тем громче скандал.
1: На показ, да, на показ, выставляя на показ женщину и называя эту картину «Олимпию». Вот здесь вот прям начинается такая вот игра, в современном искусстве очень часто встречается, игра, где название играет очень важную роль. «Олимпия» — это имя, которое в 60-х годах 19 века напрямую ассоциируется с проституцией, с проституткой. Сама Викторина Мюран, которая позировала, она вообще не являлась проституткой. Она часто являлась натурщицей, и при этом эта женщина сама была художницей и сама же выставлялась на парижских салонах. И ее, кстати, не так критиковали, как Эдуара Мане, который ее же написал в качестве Олимпии.
0: Ее не помешало в ее, так сказать, развитии карьеры художницы?
1: Например. Я думаю, что эта женщина вообще была такая достаточно смелая. Я про нее не так много знаю, да, но позировать для такой работы раз, и женщин-художниц не так много было, которые выставлялись. То есть это какая-то очень такая проактивная, очень дерзкая женщина, мне кажется, была. Mm-hmm. И вообще ее знали. Почему Эдуар Мане берет ее в модели? Потому что у Викторины Мюран есть вот этот вот такой вот холодный взгляд, оценивающий. И этот взгляд, который она изображает же и на картине «Олимпия», он является ключевым моментом. Потому что здесь впервые женщина не просто проститутка, женщина, которая смотрит вызывающе. Она превращается из объекта в субъект. И вот это вот главная ключевая мысль этой картины. Толпа, которая видит на художественном салоне это полотно, она реагирует очень остро. Кто-то тычет зонтиками, потом ставит охрану, женщины отворачиваются, мужчины усмехаются. Почему? Потому что впервые в глаза буржуазному обществу смотрит прямо и с вызовом.
0: Юль, не говорите буржуазному. Мы в независимости от общества мы лицемеры. И, да, но как бы, мне кажется, что в любом обществе существует двойная мораль, и в любом обществе это, наверное, вызвало бы скандал. Потому что, когда на ложе, так сказать, где должна возлежать богиня, лежит, так сказать, представительница, да, древнейшей профессии, это оскорбление лицемерия. Потому что на самом деле все хорошо все понимают и знают. Но когда художник осмеливается назвать вещи своими именами, протестуют все.
1: Это, нам, может быть, нам сейчас достаточно просто, наверное, представить себе какой-то вызов, да? В то время, если мы вернемся там на 150 лет назад, да, когда женщина обнаженная смотрит с таким вызовом, и когда есть двойная мораль, общество катится к какому-то очень нехорошему времени, которому вот как раз вот эта вот двойная мораль не просто в определении сексуальности или в поведении, да, буржуазного, патриархального общества относительно. Где мужчины потребляют, но при этом скрывают, где они диктуют правила поведения, но сами им не следуют.
0: Вы понимаете, как бы на самом деле вопрос лицемерия и двойной морали, он же, ну, практически вечный. Возьмем, я на секунду, значит, общество феодальное, где есть куртуазный абсолютно такой цикл, который должен пройти рыцарь, да, и победив на турнире, получить цветок там, это, да, прекрасные дамы, что не мешает ему, пока он скачет на турнир, приходовать, извините, так сказать, какую-то крестьянку, которая встречается

0: ему на дороге. Это же тоже, надо сказать, очень лицемерно, но вроде как норма, вроде как нормально. И это общество не буржуазное.
1: Вопрос не в том, что этот сюжет какой-то очень новый, да? Вопрос в том, что буржуазное общество, я повторюсь, простите, я знаю, вам не нравится это слово, но...
0: А то в социалистическом было не так.
1: Общество, которое находится в определенном состоянии, да, оно впервые видит и смотрит в глаза... вот этой вот своей правде, своей двойной морали.
0: Да?
1: Ну, так и это... женщина, ну важно, вот здесь вот важно как раз то, что женщина становится из объекта, вот когда я сравниваю с Тицианом, где женщина такая игривая, она написана иначе совершенно, у нее взгляд заигрывающий, у нее тело совершенно иной краской написано, да? Свет по-другому падает. Здесь такая немного зеленоватая кожа, немного плотная краска. И вот этот вот едкий взгляд Викторины Мюран на то общество, которое пришло на нее посмотреть, она бросает им вызов. Это женщина, впервые вышедшая из роли подчиненной, где женщину впервые берет контроль только через художника-мужчины.
0: Да, а людям вообще, надо сказать, очень не нравится, когда им говорят правду. Что же касается извечной темы феминизма, это не со мной, но просто как бы, когда Мане сказал, а что ж вы хотите, господа, вот так вот мы и живем, это очень мало кому понравится.
1: Вот и не понравилось.
0: Вот и не понравилось. Совершенно
1: но
0: понятно.
1: Но сдвиг определенный был совершен. Женщина больше перестала... Женщина перестает быть мифом. Сексуальность показывается реалистичной. Эдуард Мане вообще, кстати, был очень обеспеченным художником. Ему не нужно было продаваться на этом художественном салоне. Ему не нужно было искать клиентов, чтобы заработать себе на жизнь. Поэтому он... Это изнутри образом... вот этого же общества, изнутри контекста берет его и разрывает. У него не одна такая работа, да, мы просто берем эту, потому что она такая более откровенная, так скажем, и подходит под тему вот...
0: Да, мне кажется, что способ вызвать скандал был замечательный, но в отличие от, как бы сказать, дешевых способов организации скандала, это был прекрасный способ, потому что он весь был построен на вот этих, на столкновении картины прообраза и дня сегодняшнего, на воображаемом, которым мы очень хотим соответствовать, и на реальном, которым мы соответствуем, но не хотим признавать. Очень круто.
1: Все верно. И важно еще, что это очень многосмысленное произведение, хорошее произведение искусства, имеет всегда много смыслов. Неважно, оно современное или классическое. Оно не только о наготе, оно не только об обнаженной правде, двойной морали, оно еще о многом том, что приведет потом наше общество и к Первой мировой войне, и к большим социальным сдвигам, и к отмиранию того же вами нелюбимого буржуазного общества. Но, тем не менее, тогда это была проблематика, слушайте, и это меня, очень хорошо отобразило.
0: Мне и последующее общество нелюбимо, как бы. Общество вообще таково.
1: Художники для того и существуют, чтобы вскрывать какие-то проблемы, причем они делают это сильно заранее. Если вы хотите узнать проблематику общества, нужно посмотреть на работы сейчас и подумать о будущем, так скажем, чтобы что-то, может быть, поменять.
0: С этим не поспоришь. Я только замечу, что те люди, замечательные люди искусства, которые жили во второй половине XIX века, некоторые из них там или очень тосковали по мятежной буре. Вот они, собственно, ее накликали в начале века 20-го. Возможно, и
1: возможно, так. А возможно, совпало.
0: Может, и совпало, но есть какие-то резоны в том, что если в воздухе сгущать эту атмосферу, боже мой, как хочется, чтобы эта буря смела все, то у бури немножко больше шансов. Все, впрочем, это я отвлекся, извините.
1: Давайте я вторую вам работу.
0: Конечно.
1: Просто, чтобы наш зритель знал, что есть вот такие вот работы. И эта работа, кстати, будет через год после Мане. Мне она очень шокирующая. По сей день даже меня шокирует так иногда,
0: и,
1: когда
0: и
1: я...
0: Вот я вам скажу, что и меня.
1: И да. Вас, да? Вот я хотела спросить, как вы...
0: Это совершенно бесподобно. Это та работа, вот когда смотришь и замираешь. Не часто это происходит. Со мной, во всяком случае.
1: Следующая работа Густава Кюрбе. Реалиста, который напишет вот как раз через год после...

0: Эдуара Мане, который покажет свою Олимпию, Густав Кюрбе напишет картину «Происхождение мира», но он напишет ее не для художественного салона. Он не будет никого шокировать. Он просто примет заказ от коллекционера эротических картинок, тогда эротических произведений искусства, и напишет крупный план женского тела, где будет изображен живот, бедра, гениталии, без контекста, очень реалистично, с определенным светом, который подчеркнет все особенности женского реального тела, потому что как настоящий реалист Курбе все-таки ничего не скроет. И вообще это будет храниться долго за занавеской или прятаться за другой картиной у османского дипломата и коллекционера Халиля Бея. Народ о ней знать не будет, но будет очень много говорить. То есть изначально это будет заказ как объект желания одного очень богатого человека и коллекционера, а потом станет предметом обсуждений. Показана эта картина будет только в 20 веке, уже более-менее подготовленной публике, то есть в конце даже 20 века, но все равно вызовет некоторый шок.
1: Да, потому что первое мгновение...
0: Хотя мы уже в эпоху потребления мы уже видели все. Это мы обсудим, возможно, в следующей передаче, где я буду рассказывать про эпоху потребления, которая там приводит и к потреблению порнографии, допустим, потреблению в отношениях. Но мы сейчас не об этом. Но почему нас это шокирует? Потому что он делает один важный шаг. Он просто сокращает дистанцию. Он прям... убирает вот эту вот занавеску буквально, под которой хранилась под шелковой занавеской у дипломата эта картина, он между зрителем убирает, он просто показывает правду, и он очень на самом деле современен, несмотря на то, что это 66-й год 19 века. Почему? Потому что здесь написание картины вообще с точки зрения композиции, он выбирает фрагмент, он делает его реалистичным, он берет только один объект, он не создает целую композицию, и он дает название «Происхождение мира». Женщина — это просто биология. Мы ищем смысл, он сокращает дистанцию, и при этом он говорит, что смысла-то никакого нет. Все ваши игры, все ваши социальные роли, которые вот опять-таки в том классовом обществе с двойной моралью преобладают. Это все чепуха. Буквально важно только одно. Это биология. Женщина — это происхождение мира. Поэтому он так эту картину и называет.
1: Ну, вот когда жесткий такой натурализм, реализм, как угодно, рисунка, условно говоря, сочетается с глубочайшей философии, как бы ни было, вот это и есть сотворение мира. Мы тут навертели философских теорий дофига. А на самом деле, да, вот это и есть сотворение мира, и не попрешь. На сочетании вот этой философемы, извините, которая бьет по голове, и жесткого реалистического, натуралистического рисунка, у меня и произошел тот сдвиг, которым, так сказать, определил оторопь некоторым образом от работы Курбе.
0: Но все верно, на это было рассчитано. Это просто реальное тело, которое существует. Все, никаких не нужно лишних смыслов. Но вот это вот наше ощущение с вами шока, да, некоторой вот стесненности, может быть, хотя мы уже люди, повидавшие эротические, порнографические картинки, все равно вот это вот ощущение, оно и есть вот этот момент искусства.
1: Да, удивительно, что с разницей всего в год осуществились два совершенно разных по природе и в то же время единых по сущности скандала. То есть изысканный скандал, который осуществил Мане, богатый человек, художник, который сделал то, что сделал, блестяще, конечно. И скандал Курбе. Курбе не был, мне кажется, настолько богатым человеком, как Мане. Курбе приходилось достаточно... И вообще он выбирал, так сказать, изнаночную сторону жизни, если по его картинам судить. Он писал такие материи, как бы, грубоватые. Но это совершенно блестящая вещь, которая... Вот это та самая работа, которая несколько секунд у тебя перехватывает дыхание. Тебе
0: я бы сказала, что это блестящий маркетинг, возможно, не рассчитанный на это, да, изначально. Ни у Мане, ни у Курбе, но вот у Курбе вот это вот объект желания, который где-то есть, о котором все говорят.
1: Я не знаю...
0: Скрывает такие вот тайные желания общества, тайные...
1: Вскрывает, да. Но как бы я не знаю, для меня как бы, оба полотна совершенно удивительны, появившись вот в то время, потому что так просто все у Курбе, это вот это то, что нарисовано, да, это и есть сотворение мира там, да. Но тебя все равно шокирует, может быть, простота, может быть, жесткая, чтобы не сказать грубая простота того, что он показывает. Это очень круто. Насчет двойной морали согласен, только поправлю, любого общества. Когда отдельные человеки, из которых есть много прекрасных людей, чистых и нелицемерных, собираются в общество, лицемерие возникает само собой. Каким бы общество ни было, мне кажется, буржуазным, не буржуазным.
0: Да, но вот отсутствие идеализации для этих двух работ,
1: да.
0: Это вот прям, наверное, такой вот ключ. А дальше уже рисуйте смыслы или не рисуйте.
1: Отлично
0: вот.
1: Сказано. Да, отсутствие идеализации, как же по-разному они решили.
0: Да.
1: Давайте слушать музыку, которую вы же и подобрали.
0: Все верно.
1: Которая, ну как, которая, конечно, подчеркнет, так сказать, сказанное. Думаю, сейчас задумался о том, как феминистки воспринимают эту песню. Композиция знаменитая, слушаем ее и идем дальше. У нас еще есть два прекрасных образчика искусства на сегодня.

0: Ну что, Джеймс Браун спел. Арт-лектор Юлия Варенцова в студии. Говорим, ну, говорим, наверное, о, я не знаю, сексе ли в искусстве, теле скорее в искусстве. Мне очень интересно было как-то вот так сравнить Мане и Курбе. Почему-то вот я, честно, до этого разговора с вами, я воспринимал эти картины каждую по-своему. Ну, потому что тупое массовое сознание же загоняет тебе, значит, Мане. Ну, и там два Мане, Ренуар и импрессионизм. Курбе – это, значит, реализм. И как-то ты их не можешь развести в сознании, они у тебя сбиваются в разных направлениях. На самом деле, об одном и том же, да еще с разницей в год. И на самом деле, да, вскрытие лицемерия, как бы абсолютно точно. Очень интересно было мне, во всяком случае. Я надеюсь, что я не один бесценный. Дальше снова про тело.
1: Ну, наверное, не про тело все-таки. Тело здесь как инструмент. Инструмент говорить правду. И через сексуальность и рост свободы вот женского тела, да, в данном случае?
0: Да, конечно. Я считаю, да, вы правы. Тело – вещь вспомогательная. Я могу только сказать, что для меня, я ничего, ни разу не профессионал, но для меня этот перформанс самый великий за всю историю искусства перформанса. И я думаю, что он уже, знаете, как 600 из 600 выбить. Он не будет превзойден. Потому что тот человек, который захотел бы его повторить, живым бы из павильона не вышел. Это совершенно точно сегодня. А во-вторых, зачем это повторять? Это было сделано там и тогда, когда это должно было быть сделано. Это, пожалуйста, рассказывайте. Это вещь, которая волнует.
1: Игорь говорит о Марине Абрамович, о ее работе «Ритм ноль», о перформансе, который был сделан в 1974 году. То есть мы буквально перепрыгнули 100 лет с лишним. Первый раз Марина Абрамович показывает этот перформанс в студии Мора в Неаполе. И длится он 6 часов. Что происходит внутри этого перформанса? Абрамович стоит в пространстве галереи неподвижно, а рядом, напротив нее, стоит стол с предметами и инструкция для публики. Смысл инструкции она дает примерно такой. Она буквально пишет на табличке, которая ставит на стол, что на столе лежат предметы, их можно использовать на мне как угодно. Я объект, ответственность беру на себя. И это принципиально, потому что она здесь не играет роль, она действительно не реагировала, она не защищалась, она не останавливала людей. И сначала зрители, которые приходили на этот перформанс, вели себя очень осторожно. Первый час-два они давали ей цветы, они трогали ее мягкими предметами, то есть они использовали те самые предметы, которые казались им безопасными
0: 72,
1: максимально.
0: Да?
1: Они ее проверяли.
0: Предметы они... 72 было.
1: 72, да.
0: Офигеть, конечно, да.
1: Да. Они ее проверяли, действительно ли она берет ответственность за себя, действительно ли безопасно вступать с ней в контакт, да? Потому что сразу, естественно, нож или пистолет заряженный никто не взял бы. Только совершенно сумасшедший человек.
0: Кстати, люди... никто ни у кого не проверял справки, между прочим, когда люди заходили, насколько я помню.
1: Мне кажется, тогда вообще такой практики не было. А суть не в этом была. Нужен был как раз эксперимент над человеческими пределами, что они могут сделать с другим человеком. Поэтому сначала они вели себя очень осторожно. Потом, когда стало понятно, что она не сопротивляется, их поведение начинает меняться. Люди начинали резать одежду, оголять тело, причиняли боль. Кто-то начинал трогать ее за интимные места. Приходили парами, кстати, мне тоже на моих лекциях спрашивали такой интересный вопрос. А кто больше взаимодействовал с ней, вот причинял ей какие-то, женщины или мужчины? Потому что было очень много людей, которые опять-таки пришло парами. И ну, здесь, наверное, какой-то статистики не велось, да, открытой. Конечно, в фильмах там этот момент тоже глубоко не раскрывается. Но судя по природе и судя по каким-то отдельным моментам, женщина скорее потрунивала мужчину, чтобы он что-то сделал. И когда мужчина понимал, который вот пришел со своей партнершей, что он может сейчас подойти и что-то сделать, то делалось это руками чаще, мужскими, а идеями женскими.
0: Ну, насколько я знаю, тело тоже резали, не только одежду.
1: Да, и были уже потом позже, там на четвертый, на пятый час были и порезы, и уколы шипами, и в конце, кажется, 18-летний юноша какой-то взял пистолет, но его другой мужчина остановил, завязалась драка, и, в общем-то, перформанс закончился, но...
0: И, кстати, большой, извините, просто это огромный вопрос. А если бы действительно тот, кто взялся за пистолет,

0: Он такой на грани, но на грани человеческих вот желаний и тайных опять тайных желаний, не хочется говорить, скрытых каких-то фантазий, да, которые они могут себе позволить или не могут позволить, скрытых каких-то агрессий. Это не самый ужасный перформанс. Есть и Джозеф Бойс с волком вместе. Поэтому...
1: И
0: когда она же целуется со своим партнером Марина Абрамович...
1: До потери сознания. Я читал об этом. Но это
0: мне
1: для
0: кажется,
1: нас...
0: там все было предусмотрено все-таки.
1: Maybe, но для нас это самый ужасный перформанс. Потому что вот если вы в первой части вы говорили, так сказать, о том, что, ну, вскрывалось лицемерие. Вскрывалось? Да, конечно. Здесь вскрывается наша скрытая агрессия. Я понимаю, что люди не такие душки, все сплошь поголовно. Но, ну, скажите, это же ведь какая-то граница, ты подходишь и режешь чужое тело.
0: Вообще, за 10 лет до Марины Абрамович был уже перформанс, который делала женщина тоже, женщина-художница Йоко Оно, Cut Piece. Она была в одежде, она сидела, и она разрешила людям срезать себе одежды по кусочку. Потом она оставалась практически полностью ногой, и так тоже проверяла вот границы, когда женщина молчит, что с ней можно сделать. Я не думаю, что на самом деле перформанс «Ритм ноль», который Марина Абрамович сделала, он настолько действительно жизненно опасный. Он скорее страшный с точки зрения обнажения морали.
1: По выводам он страшный. Нашим выводам, кто мы, вот он в чем страшный.
0: По выводам, да, действительно, потому что весь, на самом деле, перформанс, который происходит в течение 6 часов, когда люди с ней что-то делают, это не самая страшная часть. Когда галерист объявляет, что перформанс закончен, происходит главное. Абрамович перестает быть объектом и становится человеком, и она выходит навстречу публике. И что делает публика? Она разбегается. Потому что им стало невозможно выдержать встречу с ней как с живым человеком после того, как они обращались с ней как с вещью. И вот здесь вот этот контраст, когда люди начинают себе больше и больше позволять, когда человек молчит, а потом еще и от стыда разбегается, на самом деле смотреть действительно страшно.
1: Это мы.
0: Не с точки зрения опасности какой-то телесной, а с точки зрения... Ну, того, какие мы на самом деле, как вот это, как буквально демоны выходят, да?
1: Во-первых, я все равно считаю, что это был какой-то предельный... Ну, она не зря потом говорила, что она предельно измотана, измочалена. Я представляю, какое напряжение в течение такого времени. Ну, кто-то же резал, кто-то же колол. Во-вторых, да, это такой... я сейчас скажу слово, закавычу, плевок, в общем, в нас. Потому что мы этого заслужим. Она не имела, я думаю, этой цели. А это просто так выходит, что мы люди, мы человеки, оказывается, агрессивны. Мы можем еще, как вы сказали, потрунивать и подзуживать ближнего нашего, чтобы это его руками было сделано. Тут, знаете, такой набор для человека выходит.
0: Она задает вопрос, да? Что сделает человек, если дать ему власть над беззащитным телом и снять с него чувство ответственности. И вот здесь вот очень хорошо действительно в плане секса, да, раскрывается смысл, но и в целом, и в социальном плане тоже.
1: Мне, например, вот чем дольше живу, чем больше вспоминаю, а это 72-й, да?
0: 74-й.
1: Это значит... Мне 12 лет, я живу в славной социалистической стране. Вот там кремлевские елки, все такое, да, а человечество уже глубоко заражено. Вот до такой степени. Не помню, чтобы кто-то рассказывал об этом перформансе в нашем СССР, хотя, возможно, не знаю. Я просто тогда не...
0: Но это же эпоха хиппи. Это Йоко Оно, а потом Марина Абрамович. Это художницы, которые понимают, что тело свободно после уже эпохи хиппи, которая была в 60-х годах.
1: Совершенно
0: годах.
1: Верно. Поэтому это пост-хиппи. Больше того, если говорить с точки зрения литературы, это уже время, когда люди в эпоху пост-хиппи начали задаваться очень многими вопросами, ну, в том самом буржуазном обществе. Потому что роман Хеллера «Что-то случилось», «Something happened» в 70-м году, он взорвал, хотя, как я выяснил, были чуть-чуть раньше такие же романы, которые говорят, что-то с нами не то. мы не очень правильно живем. У нас что-то не то получается. Потому что 50-е и 60-е — это

0: еще облегчение от окончания войны, это еще, в общем, какая-то благость от того, что, ну, некая справедливость восстановлена, вот вам, пожалуйста, Нюрнбергский процесс, что-то там сказали, что-то сделали, а потом эта эйфория уходит. И ты понимаешь, что нужно жить дальше, а как, неизвестно. Еще что-то добавите о Марине Абрамович, плиз?
1: Ну, наверное, об этом перформансе хотелось бы еще раз сказать, что почему я вообще говорю о нем в теме сексуальности. С одной стороны, здесь опять есть тело, да, которое мы рассматриваем от произведения искусства к произведению искусства. С другой стороны, здесь очень глубокие подсмыслы. Здесь, как вы сказали правильно, очень серьезный смысл про власть, про доступ, про уязвимость, про желание, про контроль. И все это актуально и по сей день, а на тот момент было...
0: И вы понимаете, что это был вызов нам, и мы на него, извините, человеки на него не ответили. Потому что я сегодня, повторяю, я абсолютно уверен, что сегодня на тех же условиях живым бы художник не вышел.
1: Да, это страшно об этом подумать.
0: Давайте мы сейчас послушаем музыку, если вы не возражаете. Вы не возражаете?
1: Я не возражаю,
0: ну,
1: конечно.
0: Тогда давайте послушаем и пойдем дальше, потому что времени-то у нас не так много, а у нас важная четвертая работа еще есть. Поехали.

0: Мы продолжаем. В студии арт-лектор Юлия Варенцова. У нас еще одна работа, я бы сказал, сейчас будет работа о том, на чем обычно лежит тело.
1: Да.
0: Продолжать слово «тело» как бы.
1: В четвертой работе мы тело наконец-то не видим. Но это моя просто очень любимая работа. Это работа Трейси Эмин «My Bed», которая была создана в 1998 году. Вообще, для тех, кто интересуется современным и актуальным искусством, эта художница входит в группу Young British Artists. Это британские молодые, очень дерзкие, очень правдивые, очень смелые художники, которые делают шокирующие, в некотором смысле, работы. Про них можно говорить бесконечно. Каждая работа как что-то уникальное, о котором рассказывать очень интересно. И люди всегда воспринимают их работы, несмотря на их такую неоднозначность, очень здорово, потому что в них много креатива. Young British Artist существует под началом Чарльза Саачи, который их раскрутил. Это известный рекламный магнат. И который построил буквально для них целую галерею, маркетинг, сказал о том, что арт-рынок заслуживает отдельного маркетинга. И вот в том числе он раскрутил Трейси Эмин с ее My Bed, выставив в 98-м году ее кровать, в которой она провела несколько месяцев депрессии, под антидепрессантами, с алкоголем, в беспорядочных половых связях. И вот в Tate Modern Gallery, это ведущая галерея современного и актуального искусства, которая находится в Лондоне, мы видим грязную, помятую кровать, арт-объект, который можно смело назвать портретом современной женщины. Вот кто-то пишет Олимпию Мане, кто-то пишет какой-то портрет, да, незнакомки. А Трейси Эмин говорит, что современный портрет — это не черты лица, это образ жизни, который формируется в определенном контексте. Young British Artist и Трейси Эмин, кто это такие? Это художники, которые делают в эпоху 90-х свое искусство. И почему вот эта правда, с которой они делают свое искусство, так актуальна? Нужно посмотреть на контекст 90-х. Контекст 90-х — это сначала падение Берлинской стены, падение опор, финансовые кризисы, рост эпидемии СПИДа, рост онкологических заболеваний. Если мы говорим про Йоко Он или Марину Абрамович с их перформансами, которые используют тело, да, которые выходят еще из эпохи хиппи, которые думают, что любовь спасет мир. 90-е и люди, которые в 90-е что-то делают, да, это тревожные времена, это падение всех опор. Тут уже нет надежды, что любовь спасет мир. Тут есть шаткость, тут есть уязвимость, тут непонятно, за что зацепиться. Да? И вот эту вот уязвимость и правду Трейси Эмин выкладывает буквально нам в центр ведущей галереи мировой, да, современного искусства, как отражение современности. Это совершенно не эстетизированная, это не отредактированная работа, и она оттого очень цепляет. Естественно, даже в конце 90-х, хотя у нас была такая вот свобода вроде бы как, да, и критики тогда отнеслись к этой работе ужасно. Ужасно. Они не понимали, что это за грязное белье, которое выставлено как произведение искусства. Но потом уже, увидев в некотором смысле себя и горечь вот эту общественную потерянность в этом произведении искусства, а не пошлость, не сексуализированность, эта работа нашла отклик и продана достаточно дорого. Ну, наверное, за счет маркетинга тоже. Но маркетинг никогда не будет работать хорошо на то произведение искусства, на тот продукт, который не имеет никакого смысла.
0: У меня два вопроса. Во-первых, а почему нельзя было, например, нарисовать такую же точно постель? Со всеми делами, которые, так сказать, мы видели. В этом было бы больше живописной художественности.
1: В этом было бы меньше правды. А мы сегодня говорим, наверное, даже не о сексуальности, не о теле, а о правде.
0: Хорошо.
1: Через это.
0: Ладно. Второй вопрос. Ну, окей. у Трейси Эммин была депрессия. Означает ли это, что такая работа может стать символом, ключом к разговору о поколении, если есть и были другие люди, у которых постель была в порядке, они не страдали от депрессии, но не выставляли это в качестве какого-либо символа? Не кажется ли вам, что... Я себя спрашиваю тоже. Как бы, не кажется ли вам, что не надо так перетягивать? Вот, как бы, моя кровать это все. Это вся эпоха. Нет, не вся. Есть другие люди в других кроватях, которым очень трудно все дается, потому что внутри нас и дьявол, и Господь, как бы, да, и далеко не всегда. Но торжество дьявола - это такая, собственно говоря, выигрышная радость.
1: Мне кажется, во-первых, Трейси Эммин никому ничего не навязывает. В этом
0: еще как.
1: Она настолько отстранена и настолько уже вот устала, да, от этого состояния. Ну, как художница,
0: лечитесь.
1: Она использует...
0: Лечитесь от депрессии. Это говорю я, который каждую программу повторяет. Депрессия – это тяжелейшая болезнь. Мы ничего не понимаем в этой жизни, если кого-то обвиняем. Это адски тяжело. Вот. И я об этом бесконечно делаю программы, но если ты в этом состоянии, то это же не значит, что мы должны быть прикованы в данном случае только к твоей интерпретации современной жизни.
1: Она, проведя в этой кровати вот эту вот свою тяжелую эмоциональную жизнь, да, пережив случайные сексуальные связи, депрессию, алкоголь и прочее, она ничего не делает. Она просто берет буквально ready-made, как писсуар Дюшана. Она буквально берет эту кровать и выставляет. И она здесь, самое важное, что она честная. Она ничего не меняет, она никому ничего не навязывает. Она просто кладет этот объект перед нами и говорит, если найдется отклик, хорошо, если нет...
0: Я заберу кровать обратно.
1: Я заберу кровать обратно. Но я всегда на своих лекциях здесь делаю один очень, надеюсь, правильный шаг. Я сравниваю ее с Нирваной, потому что Нирвана, Курт Кобейн, и Трейси Эммин с ее кроватью и другими некоторыми произведениями искусства, это вот эта вот уязвимость честности и правды, которая выворачивается у одного через музыку, у другого через инсталляцию, да, арт-объект. И когда мы, например, слушаем Нирвану, у нас все трясется, у нас все отзывается. Когда мы смотрим на Трейси Эммин, нам нужно смотреть на нее точно так же.
0: Смотрите, если провести аналогию в драматургии и театре, то Сара Кейн, безусловно, аналог Трейси Эммин, которая тоже пыталась зафиксировать свою депрессию. И это, только другими способами. Я не знаю, мне кажется, что... Я где-то читал, и мне кажется, эта фраза правильной. Получается, что Кобейн все время кричал о том, что ему плохо, что он просит помощи, а ведь никто ему не помог, черт возьми. Хотя я думаю, что он помог своими выкриками очень многим.
1: Да. То же самое и Трейси Эммин, я считаю. Просто вам отзывается музыкально. Это понятнее. Когда мы сравниваем арт-объект и музыку, того же времени, становится очень сильно понятнее, что это все мы, да? Просто через музыку это легче прочувствовать чаще.
0: Может и так. Здесь на сегодня время вышло. Я надеюсь встретиться с Юлией на следующей лекции. Тем более, что, насколько я понимаю, следующая лекция будет продолжением в некоторой степени вот той, на которой вы бесценно сейчас присутствовали. Юлия Вринцова, огромное спасибо. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Продолжение следует. Я считаю, что, в принципе, нам бесценно чертовски повезло. Вот то, что Юля рассказывает на каких-то многих других лекциях. Я понимаю, что вы никогда не повторяете одно и то же, это же ясно. Вот, но мы какой-то части этого коснулись. За что вам спасибо, потому что каждая работа из тех, о которых вы рассказали, она позволяет глубже взглянуть на жизнь и думать. Если мы не будем думать, то грош нам цена. Вот. А сейчас, естественно, опять же, Юлин подбор музыки. Курт Кобейн, Нирвана, совершенно потрясающая композиция. Слушаем.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радость у меня сегодня. Две очаровательные девушки посетили нас со звукооператором Михаэлем Ольшвангом, ну и вас, бесценные, дабы поговорить о литературе и не только. Посему приветствую библиотерапевт, психолог Евдокия Вайнберг и филолог Анна Зыкова, просто цветник. И вот, с двух ракурсов, филолога и психолога, гости мои и ваши, собираются поговорить на тему «Женщина в литературе». Прикиньте, но если полностью женщина-писатель, самореализация или разрешение быть собой? Я хочу сказать, кто ждет споров со мной, сексистом старым. Не-а. Я повосхищаюсь девушками на протяжении всей программы. По диджею, конечно, песни за мной, я знаю. Вот, а теперь, прекрасные дамы, приступайте. Что бы вы ни сказали, я согласен. Не потому, что я, значит, так проникся феминизмом, а потому, что вы прекрасны. Вперед.
1: Спасибо. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Все.
1: Шутки. Кстати, шутки-то и споры нам нужны. Поспорить-то мы любим.
0: Хорошо.
1: И как раз поспорим о том, кто решает вообще, что мы читаем, и кто имеет право нам говорить, что мы читаем.
2: Что нам читать, или
1: да.
2: Что мы читаем?
1: Что нам читать, и что мы читаем, если мы говорим про женщин. И что женщины пишут, и как они пишут.
0: Я могу сказать от всей души, как называлась какая-то замечательная программа. Значит, я читаю с одинаковым интересом и женщин, и мужчин. Я не определяюсь при этом, так сказать, гендер никак не определяет моих предпочтений. Я просто беру ту книгу из сложенных парой десятков, значит, для чтения сейчас предназначенных. Мне все равно. Я восхищаюсь Элис Макдермот, например, романом «Искупление».
1: Да, да.
0: Но я восхищаюсь Хавьером Серкасом «Солдаты Саламина» в одинаковой степени, потому что обе книги замечательны. Я вообще не знаю, а зачем нам... Мы же сами зачем-то делим... О чем мы делим-то? Ну, литература прекрасна вне зависимости от того, кто автор, так мне кажется.
2: Автор вообще умер.
0: Да вам филолога вообще умер. Все умерли уже у вас.
2: Умер, лишь бы здоровенький был.
0: Я просто думаю, что две книги меня восхитили по совершенно такой интереснейшей причине. Мне кажется, когда-то я прочитал «Римлянка» Альберто Моравия, и я относился к главной героине, да, как к женщине. Поймал себя на этом, хотя писал мужчина. И точно так же в «Черном принце» Айрис Мердок я чувствовал, значит, я ощущал какие-то по отношению к герою мужчине, хотя писала Айрис Мердок. Женщинам и мужчинам в литературе одинаково можно все.
2: Мне кажется, что женщинам и мужчинам в литературе одинаково сложно. Но хотела сказать, что вспомнила про вашу необъятную стопку, такую метафорическую, и подумала, что, ну, Игорь, ну вы же не можете не согласиться с тем, что в последнее время женщин на книжных полках все больше. Хотя, с другой стороны, хотела я вам возразить, а потом подумала, вот я второй раз за последнее время приношу и Фланнери О'Коннор, про которую вы мне говорите, что я ее раньше читал, и так же, как сегодня, вот, например, Натали Гинзбург. Вы говорите, она раньше издавалась, хотя говорят, что сейчас это одна из самых таких популярных книг во всем, новинка-новинка, а сейчас вот мы выясняем, что они совсем это и новинка. И тут я поймала себя на мысли, а может быть, женщин стало... не так уж, чтобы и больше, просто, может быть, как-то их голоса зазвучали более громко, более открыто.
0: Ну, мне же не мешало покупать Наталью Гинзбург 20 лет, 30 лет назад. Вот, ничто не мешало. Мне,
2: Как будто бы была только одна Наталья Гинзбург с такой прекрасной подачей, с таким языком и с такими возможностями после французской новой волны. А сейчас как будто бы вокруг Натальи Гинзбург образовался еще огромный пул женщин, которые, да, умеют говорить о себе и о судьбе, и о людях, и их стало больше, и их, правда, стало больше. Но невозможно игнорировать этот факт, что вообще как бы женщин в литературе, как будто бы они стали заметнее. Дусь, как ты считаешь?
0: Я хочу в скобочках. Можно сказать, что две мои сегодняшние гости — это самые читающие в Израиле, а может быть и в мире, и во Вселенной люди. Я потрясаюсь всегда, как много книг они успевают прочесть, сравниваю со своей черепашьей скоростью и униженно сижу, утираю слезы кулачком.
2: Вперед. Я тоже униженно, сразу признаюсь. У нас только один суперчитающий человек, Евдокия. Но у нее целая литературная аптека, у нее там пилюльки и микстуры развешаны просто по граммам.
1: Я думаю, так... Женщина-автор — это прекрасно, да, и если мы вернемся, отмотаем назад во времена сестер Бронте, да.
0: Давай Джейн Остин сразу.
1: Джейн Остин, да, допустим, тогда женщине, помимо того, что у нее было внутреннее желание писать, нужно было еще разрешить себе, потому что, конечно же, мужчина и женщина-автор были совсем на разных полюсах. Да, и, как мы знаем, многие женщины, да, товарищ филолог нам расскажет, подписывались мужскими именами. А сейчас мир меняется, женщины до сих пор борются за равные права, коим 8 марта, да, праздник, уже не тот праздник, который мы в постсоветском пространстве встречали, а как раз за равные зарплаты, не знаю, равные возможности. Насколько это правильно нужно, я не знаю, но...
2: Как международный женский день, так и всегда, в общем-то, это и был его основной акцент.
0: Прекрасный день, я не знаю, я, опять же, вы молодые, я старый, я продукт советского воспитания. 8 марта для меня праздник, можно дарить шоколадки разным красивым девушкам, почему нет?
2: Цветы.
0: И все. Ну, и цветы, да. А и что? И разве это делает меня хуже или...
1: Нет, конечно, но шоколадка — это не зарплата, которая поднимется, да, на уровень.
0: Эта шоколадка не поднимается у мужчин. Я просто хочу сказать, что поскольку я вот советский чел, то я покупал книги, я ничего не знал ни про феминизм. Просто видел Фланнери О'Коннор, сборник «Хорошего человека найти нелегко». И я его покупал, потому что знал, что это южная школа, а южная школа проколов не допускает. Это было великолепно.
1: Ну, не все же обладали вашими знаниями.
2: Нет, ну, на полках было женских книг меньше.
1: Меньше,
2: вот даже,
1: конечно.
2: Даже, давайте уж, что тут далеко ходить, даже тут ту же Жорж Санд возьмем, да, как бы носила мужской костюм, подписывалась мужским именем, и, в общем-то, кто знал, что... Вообще, в принципе, мне кажется, даже в 20 веке, когда я была школьницей, говорили, прекрасный писатель, прекрасный. А Эрих Мария Ремарк, наоборот, прекрасная писательница.
1: Ну, да, ну, это
2: Мария,
1: да,
2: потому что...
0: Говорили
2: как бы...
0: разное, а да. Вот о Серебряной век.
1: А роман «Унесённая ветром», который, когда она начала писать, многие даже из ее окружения воспринимали, что это, что это, что это ты будешь писать? Роман? Ой, господи, не смеши.
2: Ну, пробиться женщине, конечно, было сложнее. Есть такая, я уверена, что вы знаете, какое имя сейчас назову. Уж ее упрекнуть в каком-то особенном женском уме или какой-то изощренности женской сложно. Вирджиния Вульф. Ну, чем вам не прекрасная женщина, которая написала эссе «Одна комната», которую цитируют, да, безусловно, это, ну, мало того, что оно хорошее эссе, как бы вы сейчас не хотели меня испепелить взглядом, то оно, это, конечно, феминистское эссе, и, конечно, безусловно, это один из провозвестников феминизма, и который много сделал и для феминизма тоже. На минутку, 1929 год, Вирджиния Вульф пишет свое эссе «Одна комната», которую цитируют до сих пор, мне кажется, столько цитат, сколько об одном этом предложении нет в бессмертных заявлениях Фаины Раневской. Что нужно женщине? Комната, запирающаяся на ключ, и маленький банковский счет. Женщинам было сложнее это получить до определенного момента.
0: Я просто хочу сказать, что я бы включал в этот контекст и абсолютно трагические биографии писателей мужчин. Если мы сейчас станем мериться, как бы, то а сколько страшных биографий ушедших до срока? И мало ли, Чаттертон не был женщиной,
2: мы
0: например.
2: Даже, мы не говорим о том, кому было хуже. Мы говорим о том, что на полках стояло меньше женской литературы, и это было понятно. И мы не говорим о том, что сейчас должны... Я лично не говорю о том, что, знаете что, давайте-ка сейчас будет другой у нас перекос, поэтому пусть мужчин не будет, а будут только одни женщины. Безусловно, было всем тяжело. Я даже, кстати, когда мы сегодня собирались рассказывать и говорить о женщинах в первую очередь, что как будто бы женщина до сих пор что-то желает доказать, что мужчина просто заявляет самим своим правом существования на себя, как бы, да, вот у меня мужской мир. Но я подумала о том, что да нет, мужчина тоже заявляет о себе. Ну, как бы, а как? Тот же, тот, ну, как тот же Лев Толстой, тот же Томас Манн, тот же Бертольд Брехт. И да далее везде, да даже и раньше возьмем. То есть как будто бы женщине нужно доказать, что да, она имеет право на голос. Мужчине тоже нужно всегда было доказывать. То есть здесь у меня нет вопросов. Все книги пишутся кровью.
0: Да. Вот, собственно говоря, кровь, поскольку у мужчины и женщины похожа, я не знаю, анализы это подтверждают.
2: Да, безусловно.
0: Я просто думаю, да, ну, конечно, не с сегодняшнего дня началась эта возможность для женщин просто нормально работать. Я тоже помню, я читал о том, в каких условиях работал Джейн Остин, в какой комнате, сделав сколько домашних обязанностей, и как к этому относились
2: она
0: окружающие.
2: На минутку она сидела, почему я заострила внимание, комната, закрывающаяся на ключ, она сидела в гостиной спиной к двери. И каждый, кто заходил, каждый с ней здоровался, каждый ее отвлекал, и у каждого была возможность заглянуть через ее плечо.
0: Я понимаю этот дискомфорт. Да, он был, да, он продолжался какое-то время. Но сегодня-то женщин не надо защищать, вот чего бы то ни было. Сегодня пишущих женщин просто...
1: А что изменилось? Да, сейчас я психолога включу.
0: Опа.
1: Вирджиния Вульф, да? Нужно немножко денег и комнату. Я не помню, как точно звучит цитата. Okay. Это не про комнату. Это про то, что мне нужно пространство и физическое, и психологическое, и безопасность, да, сидеть спиной и там каждый в гостиной, чтобы что-то творить. Да? Возможно, это писать, возможно, это читать, возможно, это что-то еще делать. И у женщины всегда, помимо того, что да, есть обязанности какие-то, которые она должна по дому сделать, как в Золушке, да, перебери то, все, и познай самое себя, да, как бы куча всего. Не к тому, что женщинам запрещено или кто-то их ущемляет, а женщина сама должна себе разрешить выделить время на то, чтобы зайти в эту комнату и сказать, так, я там над чем-то работаю, что-то там творю, вытворяю, неважно, да?
0: Но ведь если ее это, извините за пошлость, этот пламень сжигает изнутри, то все нормально, ты заходишь и пишешь.
1: Я думаю, что нет.
2: Ну, смотря кто во сколько лет понял, пламень сжигает или нет, потому что кто-то до определенного возраста сумел обзавестись мужем, которые от тебя требуют, ребенком, который от тебя требует, и далее по списку. Например, вот чудо ходить не будем, вот я Сильвию Плат даже принесла, даже с собой. Кстати, книжка, которая реально обжигает каждого, не только Сильвию Плат, сожгла она изнутри под стеклянным колпаком.
0: Да.
2: Для того, чтобы Сильвии Плат стать тем, кем она стала, она должна была развестись со своим мужем, потому что ей не было возможности заниматься творчеством. А Айрис Мёрдок... У нас как бы Антония Сьюзен Байетт и Донната, ну, это мы берем англичанок Старого Света, и, например, Донната Артыхан Йейнагихара, это люди, которые уже изначально сидели, хотя, кстати, и Мёрдок, и Байетт тоже ушли от своих мужей, кстати, что любопытно. И та же Джоан Роулинг ушла от своего мужа с маленьким ребенком для того, чтобы писать, для того, чтобы иметь возможность именно свой огонь этот не погасить. И я про старый и новый свет. И девочки из нового света, девочки, я их так нежно, ну, потому что для меня как бы они как будто бы девочки, и Ханя Инагихара, и Донна Тарт, которые тоже у нас пишут в час по чайной ложкой, сори, они же преподаватели в первую очередь, а только потом они сели.
0: Слушайте, там каникулы дофига.
2: Именно, именно. Им дали эту возможность.
0: Ну, слушайте, ну, а сколько мужчин пожертвовали своей карьерой, например, чтобы писать, и не у каждого это счастливо закончилось? Я думаю, что сейчас-то уже, с 20 века начиная, условия стартовые примерно равны.
2: И мне кажется, что стартовые не совсем, а вот потом, как будто бы, когда у тебя уже вышла какая-то книга, и тебя уже заметило издательство, и ты начал писать, и тут уже, конечно, ты меряешься только исключительно гранями таланта. Хотя,
1: да, про мужчин-писателей. Мы все помним историю Гарсии Маркеса, да, как он что это опубликовал, «100 лет одиночества», потому что его жена продала свой фен.
0: Да. То есть истории разнятся, где-то она перстень заложила.
1: Да, где-то фен, да, мы не знаем. Но в том смысле, что о том, что, конечно же, без... Почему я говорю про комнату как физическое, да, и психологическое пространство и безопасность, тебя должны поддерживать. Неважно, ты мужчина или ты женщина. Да, кто-то должен воспитывать детей, закладывать перстни, фены, чтобы что-то издать. Или кто-то должен построить эту комнату, в которой ты будешь сидеть и, не знаю, гулять с детьми, пока ты там творишь и вытворяешь какой-то процесс.
0: Я не скажу супротив ни единого слова. Просто мне кажется, что уже сегодня, в этот прекрасный солнечный день 2026 года, можно говорить о том, что условия одинаковы. На самом деле искусство и литература — вещь, мало у кого из больших была веселая и счастливая судьба, всем трудно, но я не знаю, я не могу никак... смотрите, вот Маркесу женщина помогла, например, да? Кто-то вынужден был, наоборот, развестись,
1: да,
0: чтобы нормально писать. Так ведь и у мужиков так же. Кому-то, вот ради кого-то, да, вот жена закладывает какую-то важную вещь.
1: Но согласитесь, до последнего момента, до сегодняшних каких-то дней, женщина-писатель воспринималась как-то, что она там напишет? Там что-то там, какой-то автофикшн, какой-то дневничок.
0: Евдокия, после Вирджинии Вулф?
1: Да, но Вирджиния Вулф, мы же понимаем, что многие не любят таких книг. Мы сейчас берем людей, которые хотят читать женские романы, как женские романы. Я читаю женщину, писатель, значит, это что-то про любовь, про что-то такое вот мне понятное, близкое.
2: Где здесь диссонанс?
0: Да,
2: где здесь...
0: В серии «Арлекин» много женщин печатается.
1: Да, но опять же, получается, что все прекрасно, все хорошо, но все равно женская проза воспринимается немножко еще не так, как бы хотелось.
0: Еще не так?
1: Да. Да, но не так, все равно.
0: Слушайте, для меня просто целая куча, хотел сказать, нет, нехорошо, множество женщин-писательниц практически на уровне святости, как и мужчины-писатели великолепные, да? Я никогда, вообще ни разу за всю мою жизнь, глядя на книгу, я не фиксировался на том...
1: Но это вы, а многие делят прозу мужскую, женскую. Многие делят прозу, не знаю, французов читаю, американцев не читаю.
0: Если кто-то, многие так делают, это неправильно. Так делать, у всех бывают хорошие книги и плохие.
2: Мы это осуждаем.
1: Да, но мы не можем научить.
0: Да, совершенно верно. Есть, конечно, есть некая вещь, которая, да, позволяет говорить о женской прозе и подразумевать в данном случае, так скажем, беллетристику вместо литературы. И есть некое количество писательниц, чьи имена я не хочу, естественно, выносить на всеобщее, да, которые действительно, в общем, подтверждают эту мысль, потому что это дамское рукоделие, а не настоящая литература. Но... В конце концов, ведь и среди мужчин есть, я извиняюсь, какой-нибудь Олег Рой, и мне не страшно назвать это имя, и еще такие же дерьмописатели.
2: И вот которые... скажите теперь, кто же ненавистник? Мужчин-то мы назовем сейчас всех по именам.
1: Олег Рой, по-моему, что-то про любовь тоже пишет.
0: Это российский, значит, билетрист, он пишет про все, про СВО, про...
1: А, это уже, такое я уже взяла. Я что, про любовь?
0: Он про любовь тоже писал.
1: Название.
2: Началось, наверное, все с любви.
0: От которых очень много в мягких обложках, вот это туда. Там много женщин, да, но там есть и мужчины. И я не знаю, наверное, это немножко такая, знаете, это, это уходит, но это рудимент. Вот как бы мы говорим, женское рукоделие. Нет, рукоделие может быть тоже разным. И...
1: Безусловно. Но просто вопрос, как в многообразии всего этого, да, и вот этих вот мягких обложках научиться выбирать.
0: Вы же научились выбирать, Евдокия. И Анна научилась каким-то образом непостижимым уму выбирать, правда? Мы все научились.
2: Нет, как это непостижимым? Я скажу, кто были мои учителя, каким же, значит, непостижимым. Бахтин, например. Хализев, например.
0: Вот,
2: что значит непостижимым? Владимир Яковлевич Проб мне подсказывали, да. Я могла просто взять количеством, например. Просто читать много-много-много и тоже понимать. Кстати, вот очень-очень-очень-очень-очень много нового автофикшена.
0: Вот здесь?
2: Да. Что? Здесь мы поставим многоточие.
0: Давайте музыку, музыкальную паузу. У меня есть песня с замечательным провокативным названием «Хорошие девушки идут в ад». Это Билли Айлиш.
1: Это книга такая есть, да.
0: Ну и песня тоже. Слушаем. А потом возвращаемся.
1: Билли Айлиш прекрасно.
0: Мы с этого места начнем.

0: Вот такая замечательная музыка в студии Евдокия Вайнберг, Анна Зыкова, которую вы прекрасно все знаете. Значит так, я с трех точек быстро скажу. Вот автофикшн и всех, начиная с Оксаны Васякиной и большая группа, еще Галина Рымбу там.
1: Ну, вы говорите про русскоязычных, потому что есть автофикшн Ани Эрно, которая, да, я знаю, что вам нравится.
0: Ани Эрно, ну почему это автофикшн? Ани Эрно, мне кажется, она просто... Нет, там другой совершенно посыл в Ани Эрно. Это жесткость, вот это вот «Стыд», например, или другие ее повести. Это же просто... Это...
1: Ну, это написано с точки зрения... Как бы, написано как жанр, как автофикшн. Это просто, да, это другой уровень. Просто, да, она пошла вслед за Натальей Гинзбург.
0: Да.
1: А как бы девочки Васякина, Мещерякова, Богданова, Мария Ныркова, да, они пошли чуть-чуть другим путем.
0: Вот они пошли неправильным путем, потому что я сейчас грубо скажу, но вы меня простите.
1: И мы туда еще Некрасову не приплели. Она тоже неправильным путем идет. У нее тоже.
0: Некрасова идет правильным путем, потому что стиль.
1: Хорошо, вот видите.
0: И премия Генри, да. Я просто вспомнил эпизод из «Перестроечной жизни». И был там писатель такой, которого звали Игорь Яркевич. Может быть, кто-то его еще помнит, но он сгинул с литературы. У него был продюсер свой. И у него, значит, была такая программная вещь, как я занимался анонизмом. На что кто-то из критиков сказал... Ну, если бы это написал Солженицын, мы бы читали. Так вот, я про Васякина, про всех ребят. Ну, если бы так написал, я не знаю, Натали Сорот, я бы читал. Значит, насчет Эрно, да, признаю, да, да. Эрно, я бы вообще... Да, это автофикшн, конечно, но это такая высота. Это образчик, это такая высота, когда, ну, так можно сделать один раз и называться Ани Эрно.
1: Вот, золотые слова, кстати. Я что-то так в эту сторону не думала, но это правда. Так это... можно сделать один раз. Потому что все остальное будет казаться эпигонством, подражательством.
0: Такой жесткости текста, такого прекрасного, я бы сказал, возвышенного бесстыдства, о чем пишет она, абсолютно откровенно.
2: Да, языком, да.
0: Больше ничего делать не надо. Она исчерпала автофикшн, как великий автор исчерпывает иногда жанр и тему.
2: Окей, а что делать с автофикшеном, который хочет быть и имеет место после нее?
1: Нет, я думаю, что она не исчерпала. Это не исчерпаемая история.
0: Я не люблю, когда раздирают раны.
1: Хорошо. Вы любите, когда их залечивают, да?
0: Эрно не делает этого. Эрно остается на уровне отстраненности и никому не дает права пересекать эти границы. Она говорит: вот такая я, не приукрашивая, не уменьшая, она не делает вот это. Осякина начинает...
2: У Эрно как гештальтерапия, теперь поживите с этим.
1: Просто разный бэкграунд, разное время, разная наполненность. Как бы я очень хорошо ко всем вышеперечисленным русскоязычным авторам, девушкам, женщинам, молодым. Они учатся на это. Это у них есть сценарная мастерская.
2: Да,
1: вот как, кстати, «Залив терпения», который, в общем-то, я считаю, что неплохая история для юной девушки, которая, да, училась на курсе у Мещеряков, и писала так, как пишет сама Мещерякова. У Ани Эрно я не знаю, кто учился. Наверное, девочки у Ани Эрно учились тоже, но не сделали это способом зарабатывания денег, и все-таки это чуть-чуть другой, ну, как бы, способ высказывания для другого. Вот. Но мне кажется, что пусть расцветают все цветы, имеет место быть.
0: Я здесь как бы не общеуполномоченный по литературе, поэтому, конечно, все цветы. Евдокия, вы хотели о Вирджинии Вулф еще?
2: Да. Я считаю, что она тем, что после Джейн Остин, да, мы согласны, что Джейн Остин перевернула мир, английскую литературу, как вы, Игорь, сказали. А мне кажется, что Вирджиния Вульф не только про комнату и возможность для женщин и феминистические заявления, она вообще поменяла всю оптику нашего читательского взгляда на женскую литературу и на тот же автофикшн.
0: Так она и на мужскую литературу поменяла
1: оптику.
0: Вот, я
1: тоже хотела сказать, что она же, у них же был салон прекрасный,
2: да,
1: где она выстёбывала Джойса чудесного, да, который, да, тоже поменял всю оптику. Да.
0: А что, миссис Дэллоуэй просто... или на «Маяк», да, это не мужская оптика тоже?
2: А рассказы?
0: Ну, я не знаю, но все-таки ключевые романы ее... Это
2: да,
0: просто,
2: ключевые
0: просто
2: романы...
0: оптика другая.
2: Да,
0: для женщин, для мужчин, для детей.
2: Но мне кажется, что если взять ее рассказы, ее короткую прозу, она там более емкая, более потрясающая, и более вот все меняется. Когда ты прочитаешь, например, там рассказ «Три картины».
0: Ну... Я согласен со словами, она поменяла оптику, но она поменяла не только для женщин.
2: Мне кажется, что женщины после нее, женщины-писательницы, стали смелее.
0: Анна. Отвечайте, к доске, Анна.
1: Смелее ли? Возможно, во-первых, смотрите, когда она покончила с собой в 41-м году?
2: Да.
1: Как бы это все-таки, как бы мы не будем из исторического контекста уходить, потому что мне кажется, что у нас здесь важен не только

0: такие тушат мины, да, девочки работают наводчицами, девочки летают в самолетах, да, и бомбят их не только там асы в Советском Союзе, но и в Великобритании и так далее. Вот, и рисуют стрелки сзади,
1: да,
0: из-за нехватки капрона, потому что все для фронта, все для победы, да, и наступает 45-й год, и девочки понимают, что так как было, уже не будет. Вся Европа, и девочки, и мальчики это понимают,
2: да.
0: Вся Европа разрушена, лежит в руинах, давайте делать что-то другое. Вот, Вирджинии Вульф уже давно нет. Как бы, но память о ней жива.
1: Да, до сих пор, до сих
0: нет,
1: пор,
0: понятно,
1: конечно.
0: Что память о ней, естественно, до сих пор жива. Безусловно, феминистки, как бы, ну, голос их звучит все громче, и они берут вот ее, ну, можно
2: сказать... Симона де Бувуар, например.
0: Да, Симона де Бувуар.
2: Хотя я думаю, что второй пол был более важной работой, чем ее художественное произведение. Возможно.
0: Это 100%. Вот, а еще... Все-таки, возвращаясь к Вирджинии Вульф, маленькая комната и маленький банковский счет. Гертруда Стайн та же самая. Только благодаря ее немаленькому банковскому счету у нас есть Гертруда Стайн. Только благодаря Вальтеру Беньямину и всей этой школе у нас есть Ханна Арендт. Только благодаря Ханне Арендт у нас есть Сьюзан Зонтак. И далее, да. И как бы и женщины, конечно, их голос начинает звучать мощнее, просто потому что меняется мир, меняется время, меняются обстоятельства.
2: Я согласен с этим, но просто параллельно шла какая-то линия обучения женщин у Вирджинии Вулф, но шла и мужская линия, и хотя Хемингуэй на пути многое подобрал у Гертруды Стайн, можно сказать, он создает свою как бы псевдолинию, по которой идет мужская литература. В некотором смысле.
0: Я, кстати, вот я знаю, что это наш разговор уже не первый про Стайн и Хемингуэя, и я люблю старика Хэма. И честно в этом признаюсь. И мне кажется, ну как-то, как будто мне даже иногда жалко, что в последнее время часто говорят, сколько он позаимствовал в салоне Гертруды Стайн. Хотел сказать, ну, идите, тоже позаимствуйте где-нибудь.
1: Ну, в принципе, все что-то когда-то позаимствовали, да? Никто ничего нового не придумал.
0: Просто он великий у нас.
2: Я помню в списке Уильяма Фолкнера, который определил 5 величайших писателей Америки, значит, шло так. Первый – Томас Вулф, второй – Уильям Фолкнер, третий – Дос Пассос, четвертый Хемингуэй, пятый Стейнбек. Четвертый номер. Если мы будем теперь говорить четвертый номер, будем говорить Хемингуэй.
0: Да, ну понятно, что великий, понятно, что классный, и понятно, что, конечно же, я думаю, что многое из того, что он привнес в свою литературу, вообще свои взгляды, конечно, этого не было бы, не будь Хэм в Париже. Ну.
2: Да кто?
0: Да вообще не будь все мы в Париже.
2: Нет, все абсолютно
0: про
2: нормально.
0: Ведь
2: вы же понимаете, что та же самая Анни Эрно, я абсолютно уверен, хорошо усвоила уроки Вирджинии Вулф. Для
0: да,
2: того, чтобы, да, чтобы идти дальше, чтобы сделать следующий шаг. Но это же нормально, это просто традиция. Но я бы сказал, что она общая, потому что вышедшая в один и тот же год Джойс и Вирджиния Вулф при очень разнообразном друг другу их отношении,
0: да.
2: Они... Это громадная веха просто в истории литературы 20 века.
0: Да, так случается в истории.
2: Да.
0: Вот,
2: Мужчины учились мужскому, женщины женскому, но это перепутывалось. И поэтому в результате возникло некое единое пространство для чтения. Я не понимаю, зачем я внутри него буду делить что-то.
0: Да, то есть у нас нет сугубо полок даже в каком-то там условно большом книжном магазине, у нас нет сугубо полок женских, сугубо полок
1: нет,
0: мужских.
1: Нет, конечно, да.
2: А вот прикиньте, вот кто-то сумасшедший бы это сделал, например.
0: Я вам могу ответить. Полок женских было бы и сейчас гораздо меньше, чем полок мужских.
1: Да. Я тоже
0: даже среди авторов 20 века. Мы не будем никого обвинять.
2: Да нет,
0: мы не будем
2: обвинять можно только то, что... Обвинять можно, извините, сейчас я не могу удержать. Обвинять можно законы природы, которые создали женщину как хранительницу очага, и некоторых женщин у нас...
0: Началось! Психолог, вступай!
1: Нет, но...
2: У литературы некоторых женщин просто отобрали домашние обязанности.
1: Да, скорее всего,
2: да.
1: может быть. А с другой стороны, ну,
0: я считаю, что не домашние обязанности,
1: мы не
0: мужской шовинизм.
1: Не убираем.
2: Почему?
0: Потому что не
2: Евдокия
0: никого...
2: согласилась, психолог
1: нет,
2: со мной.
1: Нет, это же я не истина в последней инстанции, да? Да.
2: Сейчас да.
1: К сожалению, женщине большим приходится жертвовать, если она уходит в

0: творчество, да, в литературу. Плюс, давайте не забывать, что до сих пор, ну, что там она может написать?
1: Ну, нет уже.
0: Ну, давайте, нет.
1: Ну, нет.
0: Есть.
2: А кто так говорит, интересно?
0: Ну, много кто.
2: Да?
0: Конечно. Ну, опять же, ну, давайте, окей, чтобы пример был. Почему Елена Ферранте? Мы до сих пор не знаем, кто она, что она и что это вообще.
1: А Кармен Молу вы знаете?
0: Да, знаю, да. И недавно тогда на премии раскрылось, что
1: да.
0: это...
1: Да. Ну, придумали так, да. ребята. Ну, что? Ну, придумали так.
0: Нет, придумали классно.
1: Да.
0: Да, но опять же, вот если, условно, мы завтра пойдем что-то писать, я так сейчас фантазирую, да?
1: Вы придумаете себе мужской псевдоним?
0: Я не знаю.
1: Они придумали женский.
0: Ну, видимо, была потребность.
1: Потому подожди, что... вы человек противоречий.
0: Нет, смотрите,
1: женщине,
0: так... Кармен Мола, там кто главная героиня у них? У них главная героиня, если я не ошибаюсь, лейтенант, какой-то суперинтендант, как это называется, Испания же,
1: да.
0: полиция, женщина, от лица женщины.
1: Написали мужики,
0: но они там сценаристы, они там что-то.
1: Да, но это... вы же видите, что да. да, и им же не западло, как говорится.
0: Но это
1: было.
0: Же коммерческий проект, там же прям трэш, кровь, и вот испанцы написали в скандинавском стиле, как вот...
1: Премия «Планета».
0: Премия,
1: престижнейшая
0: конечно,
1: в Испании.
0: Конечно. Это, понятно, что это все идея, это проект.
1: Это проект с примесью литературы.
0: Сейчас я поспорю про высокую литературу. Неплохое чтиво, детективное для тех, кто любит вот трешак такой.
2: А Елена Ферранте тогда чтение для кого?
0: Для тех, кто любит что-то такое, вот где мы берем Кристин Ханна, Джоди Пиклд, вот такое.
1: Прекратите
0: что-то.
1: Эти имена, да. Прекратите, пожалуйста.
2: А для кого? Мне
0: для тех, кто
2: для
0: хочет
2: кого?
0: Отдохнуть и как-то утешить. Там же про дружбу, про любовь, про какие-то
2: там
0: отношения.
2: Там утешение-то вообще нет.
0: Нет, конечно, там оно есть. Потому что иногда...
2: Я не видела в квартете абсолютно никакого утешения.
0: С психологической точки зрения...
2: Наоборот, мне кажется, что они... Ну, это уже просто вот такие окололитературные да. разговоры. А они, мне кажется, так и не примирились. Они как были... Это моя гениальная подруга. Это, как это сказать, это антоним вражды.
0: Да, но подождите.
2: И они так и не...
0: Ну так это же шикарный наш вот этот вот спич «Против кого дружим девочки». Это же очень сближает многих сейчас женщин на планете.
2: Они дружили против друг друга всегда. И так и не
1: пришли. Если женщин, так сказать, как бы меньше, и им так вроде труднее, то вот посмотрите, зачем-то же женским не Джордж Элиот, да, а наоборот. Сегодня нам нужен женский псевдоним. Дело так плохо, наоборот.
0: Все зависит от того,
2: какой жанр.
0: Даже
1: там это детектив трешак. Тут это женский роман, извините.
0: Ну, кто у нас читает... мы сейчас, если брать детективы, потребитель этих детективов, это же рассчитано на потребителя.
2: Вообще женщины, по статистике, сейчас женщины читают больше, чем мужчины.
1: Статистики не видел, но я сейчас в этом месте поставлю коротко, не полностью, но замечательную песню, уж простите мне эту личную привязанность, Мишель Гуревич с композицией «Woman is still a woman».
0: Угу. Мы поставим.

0: Так, в студии у нас по-прежнему никто не ушел. Филолог Анна Зыкова, психолог Евдокия Вайнберг. И мы продолжаем.
1: По поводу авторов группы.
0: Хорошо, группа авторов.
1: Да, группа авторов. Хочу сказать то, что сейчас время такое, что у нас есть социальные сети, у нас есть лидеры мнений, у нас есть BookTok и так далее, и тому подобное, где мы получаем информацию, кого читать, маркетинг, продвигают книги и все остальное. Да? Это прекрасно, каждая книга находит своего читателя, каждый жанр тоже. Не все книги я читаю, Анна, я думаю, тоже не все читают.
2: Нет, вообще далеко да. не все.
0: Для меня это удивление.
2: Не все книги одинаково полезны.
0: Все читали.
1: Поэтому, конечно же, женский голос должен быть, и мужской тоже. И иногда есть тому подтверждение, сейчас нам Анна расскажет более глубже, когда женщина помогала всегда, и без нее бы ничего не получилось, и наоборот. И когда есть любящие люди, у которых прекрасное творчество, и совместное, и они влияли друг на друга. Поэтому быть нужно всему. Вопрос, что читать, почему читать и зачем. И для этого нужно, ну, хотеть...
0: Для этого нужно просто слушать нашу программу, где вы рассказываете.
2: Литературную аптеку 100%.
0: Вот и все, собственно.
2: Лидер общественного мнения Евдокия Вайнберг. А я, наверное, хочу сказать, что меня тоже немножко удивило в последнее время, как бы в 20-м, уже в конце 20 века, уже даже практически наши современники с переходом уже 21 веку, 25 лет уже пошел, 26-й год, вот, что были мужчины и женщины, мы сегодня все как-то вот бьемся, да, за мужское, за женское начало, кто кому давал писать, кто кому не давал писать, и в самом начале я сказала, что, возможно, это просто все написано кровью, поэтому, скорее всего, у нас водораздел-то проходит по степени таланта. С другой стороны, вот была прекрасная Софья Андреевна, которая Лёвочку так любила, все писала ему, и писала, и переписывала. И была Анна Снаткина, да, потому что точно бы этот ее муженек игрок Достоевский, да, как бы оговорюсь, Федор Михайлович явно бы не написал 9 романов, если бы она не была стенографисткой.
0: Но он бы любил, продолжал Аполлинария.
2: Аполлинария бы его бы не любила. Ну и как бы, как-то бы, может быть, это бы еще было бы парочка романов кровью, и потом бы он просто умер бы не от эпилепсии, не от приступа, а еще от чего-нибудь. Ну, как бы, это у нас будет, это мы не будем сейчас уходить в тему
0: попаданцев. В следующем выпуске подробнее, да.
2: Да, в следующем выпуске подробнее. Так вот, я хочу сказать, что все-таки 20 и 21 век немножечко это изменил, потому что я вспомнила о том, что все-таки стало появляться больше как будто бы равноправных партнеров. Да, они оба писатели, да, немножко с разной степенью, несмотря ни на что, с разной степенью таланта. Например, вот моя недавняя большая-большая любовь, кстати, потому что вот много что читано, но много чего еще у него и не читано, Пол Остер, который недавно нас покинул, со своей супругой Сири Хустведт. Вот. А Сири тоже писательница.
0: Возможно.
2: Да, писательница хорошая. Очень, писательница
1: я недавно,
2: хорошая.
1: Недавно...
0: А вы что, читали, что
1: я да, я да. Я недавно в библиотеке. Никогда вообще не знала. Пол Остера люблю, но, к сожалению, не подозревала. Наткнулась на книгу. Взяла в руки книгу в библиотеке, можно
2: с
1: рассмотреть.
2: С хорошей обложкой, кстати, Дэвида Хоппера.
0: А это не в корпусе?
1: Корпус, да. Да, да. «Печаль американца». Произведение.
2: Так вот, Игорь, я вижу, как помрачилось ваше чело.
0: Потому что
2: поэтому мы правы.
0: Я купил, но не прочел.
2: Вот видите?
1: Да.
2: Вот видите? А ведь...
1: конечно же, она не Пол Остер.
2: Она не должна быть.
0: Она Пол Остера.
1: Да, она половина.
2: А он говорил, что она вся его часть, потому что без нее у него ничего не получилось.
0: Конечно.
2: Мне кажется, что Левочка просто тоже не мог в этом себе признаться, что Софья Андреевна большая часть его, и там много чего заложено.
1: Мне кажется, время больше прошло от Левочки до Пола Остера.
2: А следующая пара, которая, кстати, вот там, мне кажется, талант наоборот, ну, как бы, наоборот пошел. У женщины его больше, у мужчины его меньше, да. Это Николь Краус и Джонатан Сафран Фойер.
0: Ну да, понятно, да.
2: Да, вы же не можете со мной не согласиться, что все-таки Николь Краус более талантлива, чем ее очень известный, раскрученный муж. Бывший уже муж.
0: Ну, слушайте, зачем мы к этим будем... сравнениям? Да. Зачем мы сравнивать будем?
1: Почему же не сравнивать? Почему же не сравнивать?
2: Нет, потому что как будто бы все время мы говорим о том, что да, мужчины, да, женщины — это разная оптика, разный банковский счет, разные обязанности.
1: Разные комнаты.
2: Разные комнаты, да, как бы наличие даже комнаты.
0: Слушайте, если вот. В начале программы была сказана замечательная фраза: все хорошие произведения пишутся кровью. Что-то еще?
2: Ну, как бы мужчины, вот если вы сказали, мы засмеялись, что кровь одинаковая, но тут же я подумала о том, что резервуар мужской как будто бы больше, чем женский. Так заложено природой, мы как бы никуда
0: от этого не деться. Ну, это ваш сон, мадемуазель, я так не говорю.
2: Нет, это, как бы, простите, это биология и статистика. Как бы среднестатистический мужчина крупнее, и сердце у него мощнее, качает крови оно больше, и поэтому вот...
0: Можно я скажу на это? Значит, есть поэт Анна Андреевна Ахматова, который абсолютно равнодушен, а есть Марина Ивановна Цветаева, которая гений. А есть поэт, например, замечательный Николай Гумилев, которого я очень люблю, а есть поэт, которого люблю еще больше, Владислав Ходосевич. И я не понимаю, как я должен... делаю выбор всюду, вот, между женщинами
1: тоже. Мне кажется, вы сейчас сказали очень правильную фразу, которую не стоит понимать, да? Ахматова и Цветаева. Кто-то Ахматова, а кто-то Цветаева.
0: Да.
1: И, наверное, этим все сказано. Каждый выбирает какую-то сторону. Если брать мнение людей... Как правило, кто-то Цветаева, кто-то Ахматова. Не бывает.
2: Ну, то есть, ну,
1: практически
2: ладно, давайте
1: всегда
2: в контакт
1: вместе.
2: Не пойдем. Не будем вот тут вот кошка, собака, Ахматова,
1: нет,
2: Пастернак, Мандельштам, чай, кофе, потанцуем.
1: Да. Но.
2: Просто чуть-чуть как будто бы история это у нас о женском естестве литературном. В первую очередь. Как говорят и насколько люди, все остальные, готовы слушать их. И, Дусь, ну что, нам кажется с тобой, что встанем на общую позицию, что сейчас к женщинам стали больше прислушиваться?
1: Да, конечно.
0: Данкин Год, ну, конечно. Конечно, кто бы против этого спорил, идет век за веком, идет время. И понятно, что условия для писания у женщин в 20 веке, 21 века лучше, чем 18 века. Да. Но, что
2: и
0: касается...
2: у мужчин, впрочем, тоже.
0: У мужчин, впрочем, тоже, да. Больше всего я, господи, мечтал быть стряпчим в Лондоне 19 века и читать у камина новый роман Текерея. Значит, я...
2: А Текерея? Ну как же? Я вижу недомолвки в ваших глазах, Игорь. Вот у них наши уважаемые слушатели не видят, а мы видим.
0: Значит, друзья мои, я солидаризуюсь с общей повесткой, как говорит, но хочу сказать, мужчина или женщина, если вы настоящий писатель, то и все, и воздастся вам. Как? Не знаю. Здесь, к огромному моему, вот нашему общему, наверное, сожалению, бесценное время разговора у меня подходит к завершению. Сегодняшнее время я замечу, кто мешает нам продолжить, мне было исключительно приятно и кайфово. Огромное спасибо психологу, библиотерапевту Евдокии Вайнберг, филологу Анне Зыковой. В ожидании следующих встреч. Редко когда дается такая приятность человеческому организму. Вот. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Заключительная композиция, которую я позволил составить себе из мужчины и женщины.
1: Очень интересно.
0: Робко напоминаю, что мужчина в этом цветнике тоже был. Пока. Счастливо всем. Очень буду рад следующей нашей встрече.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Девять жизней песни». Это значит, что как минимум у одной песни есть действительно много версий, возможностей, шансов возродиться даже спустя поколения, спустя века. Так тоже происходит. И начнем мы с песни, которая живет действительно уже больше века. Разумеется, я имею в виду, перейдя из одного века в другой, песню, у которой своя история, которой стоит напомнить. Песня, которую большинство людей совершенно справедливо ассоциируются с Фрэнком Синатрой, только с ним, хотя это не так. Действительно, английская версия этой песни была написана для Синатры. Написал эту версию Пол Анка. Было это в 1968, но это постфактум. На самом деле речь идет только о тексте песни в данном случае, поскольку музыка, равно как и текст на французском языке, появились на год раньше – во Франции. 67-й год. Французский шансонье Кло Кло, он же Клод Франсуа, исполнил прообраз будущей песни «My Way» по-французски. Она не имела никакого отношения к тексту и смыслу песни, который уже приложил руку как поэт, как автор песенник Пол Анка. И называлась она по-французски, если перевести на русский язык, «Как обычно». «Комабедуде». Что касается американского названия, именно американского английского, его переводят как «мой путь», хотя более точно, наверное, это все-таки будет по-своему, поскольку внутри песни много раз, естественно, Фрэнк Синатра и все, кто любит эту песню и поют это вслед за ним, там идет лейтмотивом эта строчка «I did it my way», «я делал это по-своему». По-своему, это и есть в данном случае «My Way» по сути. Английские и французские тексты, как я сказала, вообще не связаны друг с другом. И если об оригинале можно сказать, что песня про любовь, то Синатры версия – это о жизни. И совсем непростой жизни. Собственно, началось все с того, что Фрэнк практически хотел завершить карьеру в очередной раз. И во время обеда с канадским певцом, автором песен Полом Анкой, жаловался, что стареет, что совершил в жизни достаточно много ошибок, думает подвести какой-то итог, такой знаменатель его потрясающей карьеры, разумеется. Но доведись ему прожить жизнь заново, он бы ничего в итоге в ней не поменял. Это, разумеется, запало в голову автору будущего хита. И Пол Анка, узнав, услышав песню в исполнении Клода Франсуа, где речь шла о любви, о романтике, о чувствах, в итоге использовал те слова и те знания, которые ему, можно сказать, отдал, подарил, рассказал Фрэнк Синатра, написал то, что он написал, и позвонил Фрэнку в Неваду, где тот был на тот момент, и сказал: «У меня есть кое-что специально для тебя. Я написал песню, но у меня нет парня, который бы ее спел». Это была песня только для Фрэнка Синатры, только для него. Но поскольку мы с вами говорим о жизнях песен, о дальнейшей жизни этой песни, в данном случае именно в Израиле, давайте услышим голос Арика Лави, который преподнес эту песню израильской публике «Бедарки Шили».

הזמן חולף לו עם הרוח ראי לכם אומר

мы продолжаем наш эфир и говорим о хите, в данном случае рок-группы The Beatles, песни, которая была выпущена в качестве отдельного сингла в августе 1968 года, и баллада эта стала первым релизом этой группы на их собственном лейбле, это был Apple Records, и одним из первых четырех так называемых синглов, записей, которые выпущены были одновременно клиентами Apple, таким образом ознаменовав публичный запуск самого лейбла. Песня эта, наверное, является одной из самых известных баллад группы Beatles. Она возглавила, разумеется, хит-парады. Песня живет и сейчас, поскольку мы с вами говорим об Израиле, о версиях, которые рождались здесь, в Израиле, на иврите или на идыш, предлагаю услышать версию вот эту в исполнении, на мой взгляд, совершенно потрясающей Хавы Альберштейн. Что касается сочинений и записи оригинала этой песни, они совпали с началом разлада внутри квартета The Beatles, и отправной точкой для этой песни, в оригинале имею в виду, стало стихотворение Пола Маккартни, не совсем, но похоже названным, с которой он сочинил с целью утешения маленького сына Джона Леннона, если вы помните или знаете, его зовут Джулиан, после того, как музыкант ушел от своей жены к японской художнице, с которой прожил до своей гибели Йоко Оно. Текст сам по себе содержит такой позитивный взгляд на довольно печальную ситуацию и призывает сына, то есть Джулиана, использовать возможные перспективы, чтобы найти свою любовь. Песня эта называется «Hey Jude». Как я думаю, многие из вас поняли, давайте услышим Хава Альберштейн в нашем эфире.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Следующая песня действительно стала сюрпризом для меломанов в свое время на языке оригинала. Это красивейшая самба Ариэля Рамиреса и Феликса Луны в исполнении Мерседес Соса в оригинале. Она была посвящена Альфонсине Сторне. Она прожила относительно недолгую жизнь с 1892 по 1938 годы, считайте сами. Альфонсина Сторне, кто она? Это одна из самых известных поэтесс Латинской Америки наряду с Хуаной Ибарбуру, с Габриэлой Мистраль. И почему эта самба появилась на свет? Альфонсина в 1938 году покончила жизнь самоубийством в море на пляже Ла Перла города Мар-де-Плата, будучи смертельно больной. Она была действительно очень талантливой поэтессой, и когда мы с вами, я думаю, многие из вас слышим песню, которая сейчас прозвучит на иврите, в исполнении, на мой взгляд, потрясающего дуэта гитарного «Ла Апарварим», «Пригороды», не зная этой истории, мы никогда не задумываемся, о чем песня. Мы слышим замечательную самбу, мы слышим южноамериканские мотивы, мы восхищаемся тем, как замечательно музыканты играют на гитарах и исполняют песню, которая является в Израиле одной из любимых. «Альфонсина и море» называется эта песня, то есть буквально перевод, так же, как звучит название самбы на языке оригинала. «Альфонсина ве аям апарварим» – на самом деле посвящение, в данном случае это памяти поэтессы, которую звали Альфонсина Сторне.

0: продолжим наш эфир. Песня. Следующая песня. Песня, которая действительно когда-то изменила не только страну, в которой она родилась, появилась и появилась внутри кинофильма, но и изменила в свое время и Советский Союз, в которой песня стала действительно там очень популярной. Итак, песня, которую вы услышите сейчас, прозвучит даже не на иврите, она прозвучит на языке идиш, что интересно. И все началось, вот эта мания, это обожание этой песни, оно, я так поняла, и когда читала и знакомилась с историей этой песни, это было повсеместно. Сначала в Югославии, тогда еще в Югославии, потом в Европе. Потом эта песня, разумеется, перекочевала и в Советский Союз, где ее очень полюбили вместе, собственно, с самим фильмом. А фильм назывался, я думаю, многие из вас его видели, «Любовь и мода». И, конечно, Джорджо Марьянович. И, конечно, песня, которая стала известна всем. «Девойко мала», «маленькая девочка». В Советском Союзе жизнь уже прежней не осталась. Молодые люди узнали, где-то есть совсем другой мир. Мир красивых девушек, моды, автомобили и поп-музыка. Это было что-то совершенно иное. И, конечно, песня это в исполнении Властимира Стойковича, потом Джорджа Марьяновича. Но мы сейчас слушаем это на иврите, как, на идиш, как я уже сказала, «Мири Сориану».
1: Sie weißt dir, wie es weint, mein Morgen ergibt's du. Sie weißt dir, wie es ist, mein zukünftiges Schuh.

Прекрасно. Мери Сориано была в нашем эфире, а мы сейчас услышим голос Ави Толедано, у которого в репертуаре в какой-то момент появились несколько песен из репертуара Шарля Азнавура. Следующая песня мне всегда очень нравилась, ее музыка, собственно, вот этот ритм, то, как подавал ее Шарль Азнавур, мне очень понравилось с учетом тембра самого Ави Толедано, как это звучит у него вообще, песни, которые он выбрал для себя. И одна из них переводится на русский с французского «Я себя уже видел», то есть «Я представлял себя уже таким и таким и таким». Это знаменитая песня Азнавура 61-го еще года, и она стала автобиографическим гимном упорству. Песня рассказывает о молодом артисте, которому, естественно, хочется очень многого. Он уже видит себя на афишах. Он, несмотря еще на отсутствие успеха, представляет уже себя знаменитым, описывая свой путь от провинции до успеха в Париже. История, конечно, об иллюзиях и о мечтах, а с другой стороны, о настойчивости в шоу-бизнесе. Ави Толедано. «Я уже видел себя. Раиты, это цми».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Думаю, что многие из вас знают эту песню, как минимум слышали, обратили внимание, помнят эту мелодию. «Just a Gigolo» – знаменитая песня, и знаете, ее история, ей очень много лет. Эта история начиналась в 1928 году. Начиналась она в Вене, как австрийское танго. Через год она была уже адаптирована на английский язык и стала просто джазовым стандартом. Вот оттуда уже через джаз многие ее узнали дальше, в Европе, в Америке, далее везде. И на самом деле стандарт этот джазовый о печальной судьбе, несмотря на ритм, как часто это бывает, о печальной судьбе мужского компаньона, человека, которого не складывалось так, как хотелось бы ему самому. В 1956 году эта песня получает второе рождение в популярной версии, примерно в такой, как вы слышите сейчас, Луи Примы. Что касается 28 года, ее написал Леонелло Казуччи, австрийский композитор, на слова Юлиуса Браммера, и оригинальное ее название «Прекрасный жиголо, бедный жиголо». А вот через год на английский язык ее адаптировал Ирвинг Сезер, который перенес этот сюжет из Австрии в парижское кафе, убрав отсылки, которые касались военной темы. И песня стала действительно международным хитом. Луи Прима превратил эту песню просто в энергичный джазовый номер, примерно такой, как вы слышали сейчас. Часто ее исполнял сам. Ну и, конечно, море кавер-версий, море обработок и с вокалом, и без него. Вы слышали сейчас, такая даже была рок-версия в нашем эфире, это 85-й год, Дэвид Ли Рот, вы слышали его версию. Ну а мы же вам предлагаем то, что появилось в Израиле. Давайте услышим. Гиди Гоф, Джиголо.

Это был Гиди Гоф и версия на иврите «Жиголо», песни с историей, песни действительно с долгой историей. А сейчас мы поговорим вот о чем. Песня, которую вы слышите сейчас, также стала джазовым стандартом, и у нее тоже достаточно долгая история, и связанная она была с периодом Великой депрессии, я имею в виду время, когда она появилась, и причиной. Песня, которая действительно повествует о тяжелых условиях труда, о бедственном положении тех, о ком идет речь в этой песне. Это шахтеры-угольщики Соединенных Штатов Америки, конкретно в период Великой депрессии. Я напомню, что мы говорим о периоде с 1929 по 1939 годы, об этом десятилетии. Я когда-то не раз рассказывала об этой песне. У нее действительно из-за этой истории... В принципе, интересные версии появлялись у этой песни. Саму песню уже записали в 1946 году. Записал ее американский кантри-исполнитель, его звали Мерл Трэвис. Она была выпущена на следующий год, стала достаточно популярной. Но именно достаточно популярной. Она не имела такого бешеного успеха, как появившиеся версии впоследствии, потому что в октябре через несколько лет, 55-го уже года, Теннесси Эрни Форд записал свою версию песни, и вот действительно произошел какой-то совершенно невероятный бум на песню, которая называется «16 тонн». В его исполнении песня достигла вообще первой позиции в хит-параде кантри-музыки. Она провела там на этом месте 10 недель, а это много. Что касается текста, почему 16 тонн? В этой песне повествуется о времени действия

вот этой системы в США, которая напоминала долговую зависимость. Об этом же тоже поется в этой песне. В соответствии с этой системой шахтеры за свой труд зачастую получали только кредит в магазине компании. В тексте на английском так и поется «company store». И не имели наличных денег вообще. Жилье предоставлялось той же компании, оплата за жилье вычиталась из заработка. И таким образом рабочие не могли делать сбережения, были фактически прикреплены буквально к работодателю. И очень известен и узнаваем был припев «Ты отгрузил 16 тонн», имеется в виду уголь, и что получил? Стал на день старше и глубже залез в долги. «Святой Петр, не зови меня, я не приду. Я заложил свою душу в хозяйской лавке». Так что вот мы говорим о песне «16 tons», одной из любимых многими. Ну и чтобы соблюсти тему Израиля, предлагаю услышать совершенно потрясающий, на мой взгляд, голос Рафи Гината. Рафи Гинат – израильский журналист и телеведущий, который совершенно потрясающе поет «16 tons».

0: my soul to the company store.
1: Геннат, и мы продолжаем наш эфир рассказом об израильской певице Рика Зарай, урожденная Ривка Гозман. Она родилась в Иерусалиме, ее уже несколько лет нет с нами. Она является и израильской, и французской певицей, поскольку она много лет прожила практически до конца жизни потом во Франции. Она, на мой взгляд, являлась очень интересной исполнительницей. Ей были подвластны много языков, благо она исполняла и на иврите, и на французском, и на итальянском, и на испанском языках. Она окончила в свое время Иерусалимскую академию музыки и танца по классу фортепиано. И, как многие будущие израильские звезды, начинала выступать певицей именно во время службы в израильской армии, создав там музыкальную группу, сочинила свой мюзикл собственный и действительно стала известна на Западе еще и благодаря таким песням, как «Казачок», песням на в иврите, французским версиям других песен, которые появились в разных странах, включая Израиль, разумеется. И переехала во Францию, сделала достаточно успешную карьеру в Европе. Ее репертуар был обычно составлен из песен на иврите, английском, французском, испанском, как я уже сказала, итальянском, немецком языках. Она пела и пропагандировала израильскую культуру, пела такие песни, как «Золотой Иерусалим», «Хава Нагила» и многие другие. Предлагаю вам услышать в ее версии, это версия 78 года, именно в этом году Израиль победил первый раз для себя на конкурсе Евровидения с песней «Абан и Бейт», «Зара Коэн» и группа «Альфа-Бета». Говорю вам и сама вспоминаю, как на днях встретила Ицара Коэна здесь у нас на радио. Замечательно выглядит и такой же мотор, как всегда, столько же улыбок, столько же позитива. Давайте вспомним его знаменитую песню «Аба Неби», которая победила на конкурсе Евровидения 78 года, версия Рика Зарай.

Замечательно. Как вы понимаете, версия прозвучала именно на французском языке, и довольно быстро исполнив и эту версию вслед сразу же за конкурсом Евровидения, практически сразу после того, как этот конкурс прошел. Но это неудивительно, поскольку песня об Энни Би стала международным хитом и появилась потом, через буквально короткий срок, уже в 70-е и 80-е годы на разных языках, включая английскую версию, французскую. Вы сами слышали, но не только в исполнении Рики Зарай, в исполнении других групп или солистов на французском, испанском, на немецком. В общем, стал действительно хитом международным, что действительно было приятно нашей стране тоже. Давайте вспомним коллектив, который появился в Израиле достаточно давно. Они востребованы, востребованы во всем мире. Хотя они, с одной стороны, выглядят очень необычно. В общем, действительно эксклюзивный результат. Такая была изначальная идея, чтобы они выглядели как инопланетяне. Вот они выглядят как инопланетяне, поют акапелла и сводят с ума всех поклонников этого жанра и их конкретно голосов этого коллектива, который действительно появился в Израиле. Я говорю о группе, которая называется Woke People. Они выступают в таких белых одеждах. Лица у них тоже загримированы белой краской, конкретно выделенные глаза. И поют они замечательно. И репертуар у них огромен. Давайте предлагаю вам услышать кое-что из их репертуара. Их не так много, но поют они здорово.

вот и этим проектом, который вы слышите сейчас, мы завершим наш сегодняшний эфир. Что это такое? Это проект Эйли Лапида и Yellow River. Я думаю, музыку вы узнали сразу. Здесь и Узи Фукс, и Хаймон Эль Регнати, и многие-многие другие. Дани Шушан. Итак, проект Эйли Лапида представляет «Желтую речку». Yellow River. Давайте вспомним этот хит Европы и других стран. Попрощаемся и договоримся. Встретимся снова в нашем эфире. Спасибо, что были с нами.

Więc po drodze zaśpiewajmy.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекорд.

0: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корина Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».